0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно. Увлекательно. Засыпательно. Тихо.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

спят.

0: первой эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Срок годности имеют не только продукты, но и всем нам знакомые предметы. Эксперты составили список вещей, которые становятся небезопасными при длительном использовании. На первом месте зубные щетки. Специалисты рекомендуют менять их раз в 3 месяца. Это при условии, что нет проблем со здоровьем зубов и десен. Если же во рту была болячка или вы перенесли простуду, то выздоровев, щетку нужно заменить на новую. Расческу следует менять хотя бы раз в год, а чистить раз в неделю. Срок годности домашних тапочек – 1/2, а губки для мытья посуды – 1 неделя. Также эксперты советуют.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Советуют раз в 8 лет менять матрас. Каждые 5 лет ковер. Раз в полгода пластиковые контейнеры для еды. Безопасный срок службы полотенец 1 год. Подушек не более 3 лет.
4: А знаете ли вы, что...
3: Каждый из нас немножко терминатор. Люди, оказывается, состоят из небольшого количества пластиковых частиц, определили ученые из шотландского Эдинбурга. Эти частицы мы потребляем с каждым приемом пищи. Микрочастицы пластика попадают в воздух с окружающих предметов, бытовых приборов, мебели и тканей, и затем оседают на тарелках. За год в организм человека проникает примерно 68 тысяч пластиковых волокон. Ранее американские ученые обнаружили, что в бутылках с питьевой водой содержится около 300 частиц микропластика. К сожалению, изменить ситуацию мы не можем. Да в этом и нет необходимости. Организм человека эволюционирует, то есть приспосабливается к окружающей среде, в том числе к пище с пластиком.
4: Ужасно интересно.
5: Я то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
3: Сердце, оказывается, любит рыбу. Международная группа ученых пришла к выводу, что опасные болезни сердца и сосудов никогда не настигнут взрослого человека, если с детства он будет съедать хотя бы 2 порции рыбы в неделю. Укрепляют сердце особые вещества – омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе. Такой же эффект от употребления оливкового масла, морепродуктов и рыбьего жира. При этом самой полезной рыбой врачи называют не ту, что выращена на фермах, а промысловую, то есть рыбку, выловленную в реках и морях. Кроме того, рыба должна быть маленькой или молодой. В таком случае она не успела впитать и накопить вредные токсины из воды. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Зачем нужны эти макеты и чертежи? Только время тратить. Давай начнем строить, а по ходу дела разберемся.
3: А если дом наш получится кривой или вовсе развалится? И будет тебе не победа в конкурсе на лучшее здание из пластилина, а позор на всю школу.
2: Да даже знаменитый испанский архитектор Антонио Гауди так строил, без всяких дурацких чертежей. И все его строения были такие кривые и сказочные, я читал.
3: Что-то мне не верится.
4: Лучше я сам проверю.
3: Старинные часы, время назад.
4: Темно, сырости пахнет. Подвал, что ли? Кто-то идет.
5: Отойди сейчас же! Да не сюда! Ой, чуть макет не испортил.
3: Какой макет? Не вижу никакого макета. Веревки какие-то, мешочки из ткани. Что это за ерунда?
5: Сам ты ерунда. Это собор, который строит мастер Антонио. Видишь, вот арки, своды, купола, колонны.
3: Да где? Висят какие-то веревки, с потолка на них мешочки. Целая гроздь. Причем тут арки и своды? Кто ты вообще такой?
5: Я Лоренцо, младший подмастерье. Учусь на каменщика. А эти веревки и мешочки – будущая церковь. Видишь, на верхнем щите, к которому все крепится, нарисован план. Вот это как бы земля. А веревки – это несущие конструкции, опоры, оси и колонны. Сейчас будущее здание вроде как вверх ногами висит.
3: Ух ты! Теперь понял, а мешочки зачем?
5: Чтобы рассчитать нагрузку на разные части стен. Видишь, как все ровно расположено? Потому что конструкция уравновешена. Если бы веревки вдруг окаменели и макет можно было бы перевернуть, он оказался бы очень прочным и устойчивым.
3: Что же ты так над ним дрожишь, если он такой прочный и устойчивый?
5: А ты знаешь, сколько труда в него вложено? Много месяцев. Мастер Антонио выверял длину каждой веревочки, насыпал в мешочки дробь, меняя их вес. Это очень-очень кропотливая работа. А потом у нас крысы веревку перегрызли. Кто-то после обеда руки плохо помыл, и веревка пахла салом. Всю работу пришлось переделывать. И ошибиться нельзя, иначе потом при строительстве собор будет разваливаться.
3: Погоди, мастер Антонио, это Антонио Гауди? Тот самый архитектор, который строит кривые дома?
5: Ага, он терпеть не может прямые углы, да и прямые линии тоже. Говорит, что в природе их не бывает.
3: А ведь и правда, все, что прямое, сделано руками человека.
5: Вот, и мастер часто повторяет: линия – это человек, а круг – Бог. А если исчезнут углы, то материя предстанет в своих первозданных округлостях. Солнце проникнет в собор со всех сторон, и это будет рай, светлее света. Вот так говорит мастер.
3: Для церкви, наверное, хорошо быть похожей на рай.
5: Сейчас мастер считает, что его долг делать церкви. А раньше он все строил. Дворцы для богатых людей, уличные фонари, парковые беседки и скамейки. Многоквартирные дома. В Барселоне его зовут сумасшедшим гением, потому что его строения особенные. Стены, крыши, окна, двери изгибаются, искривляются. Его здания похожи то на диковинных животных, то на растения или скалы.
3: А правду говорят, что он строил без чертежей?
5: Ха-ха! А эти веревки, по-твоему, что? Точнейший математический расчет. Понял? Другое дело, что мастер Гауди многие расчеты держит в голове и не особо болтает. Вот рабочим и кажется, что он строит свои диковинные здания прямо так, как видит их во сне. Но это неправда.
3: А что дальше будет?
5: Дальше? Теперь старшие подмастерья будут чертить, еще раз измерять и проверять расчеты. Собор будет текучий, как вода, легкий, словно кружево. А когда он будет готов, простые горожане скажут, что собор вырос сам собой, как цветок или гриб. Мастер Антонио говорит, что каждый дом живой. Ему нужна свобода и настроение. Если мастер захочет что-то изменить в будущем соборе, то мы опять будем вязать веревочки и перевешивать мешочки.
3: Вот тебе и дома без чертежей и расчетов.
6: Спасибо, что все рассказал, Лоренцо.
7: Старинные часы. Время вперед!
2: Морковкин! Ау, Морковкин! Что задумался?
8: Я тут такое прочитал!
3: Какое?
8: Оказывается, с расчетами гениального Гауди не каждый компьютер справится.
3: Вот-вот, так что давай по старинке. Начнем с чертежей, а потом перейдем к веревкам и грузикам. Надежнее будет.
1: Как Морковкин в историю влип.
9: Детское радио!
10: Детское радио!
0: Детское радио!

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней.
2: И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится, сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
2: Мам, только не выключай!
1: Детское радио живет.
3: Детское радио любит вся семья.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. И у всех были свои домики. А у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся.

0: познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Как изобрели цветное мороженое». Жили-были буквы в стране букварии. Жили они дружно и всегда помогали друг другу во всех делах. Так однажды буква «М» пришла в гости к изобретателю «И» и его главной помощнице – букве «Г». И попросила их придумать, как сделать цветным самое простое белое мороженое. Буква «М» готовила мороженое в кондитерской вместе с кулинаром буквой «К» на предстоящий праздник спелых овощей и фруктов, что вот-вот должен был наступить в первые дни осени. И им вдвоем очень хотелось сделать что-нибудь необычное. Это было не просто задание. Ведь нужно было не просто придумать цвета для мороженого, а сделать их еще и съедобными, чтобы было и вкусно, и красиво. «Мы же вместе с К делаем обычное белое сливочное мороженое», — объясняла М. «Оно, конечно, и так вкусное, но нам хотелось бы сделать чего-нибудь яркое, чтобы мороженое стало еще вкуснее, а предстоящий праздник еще веселее». «Идея изумительная!» — воскликнул И. «Главное — грамотно добавить вкус и цвет», — добавила Г. «Обещаем тебе, дорогая М, что мы сделаем все возможное, чтобы выполнить твою просьбу в срок. Потому что мы с Г сами очень любим мороженое», — добавил И, и буквы весело рассмеялись. Не теряя ни минуты, изобретатель И вместе со своей главной помощницей Г дружно взялись за дело. И уже через несколько дней позвали букву М, чтобы показать ей свою работу. Но когда буква М вместе с кулинаром К пришли, то кроме И и Г в их мастерской сарае они увидели много других букв, которые стояли и загадочно улыбались. «Вот так сюрприз!» — радостно удивился кулинар К. «Не ожидал здесь столько любителей мороженого повстречать». «Это ты еще не пробовал наше изобретение, уважаемый К», — весело подмигнул ему И. «Все эти буквы нам очень хорошо помогли в этом». Он обернулся к большому столу, на котором были расставлены маленькие тарелочки с сиропами, и протянул две ложечки К и М со словами, указывая на стол. «Сюрприз скрыт во всех вкусах этих чудесных сиропов. А пока вы пробуете, я вам расскажу, как мы с Г сделали это все не без помощи наших друзей, которых вы и видите сейчас здесь». Буквы, что стояли за спинами И и Г, радостно зашептались, и Г стал рассказывать, как в самом начале они вместе с И старались добыть сок из ягод. Сначала у них это получалось не очень хорошо, пока к ним в гости не пришла буква «В» и не принесла им в угощение вишневое варенье. «И тогда-то мы поняли, что самый простой путь – это брать сироп из варенья и добавлять в мороженое, чтобы оно стало цветным и еще более вкусным», – радостно воскликнула Г. «Но мы не захотели останавливаться только на вишневом сиропе», – продолжил И. «Мы уговорили уважаемую В попросить все буквы, что делали варенье, принести его нам, чтобы у нас было как можно больше разных сортов сиропа. И потом даже сами научились варить варенье. И очень благодарим за это нашу стильную букву «С», которая давала нам сахар, который она готовила из своей отборной сахарной свеклы». Кулинар К и буква М с удивлением слушали рассказ И и Г и с интересом рассматривали сиропы, что стояли на столе. «Ну что же вы!» — радостно воскликнула Г. «Попробуйте сиропы и постарайтесь угадать по вкусу, какой из чего сделан». М взяла маленькую тарелочку с темно-фиолетовым сиропом и, попробовав немного, удивленно подняла брови и сказала радостно: «Это же
1: Черника?

0: Верно! Обрадовался и добавил: черничное варенье нам принесла буква Ч, и вы можете ее поблагодарить за это. Потому что теперь, когда вы добавите черничный сироп в белое мороженое, то получите фиолетовое мороженое с черничным вкусом. С этими словами И достал из холодильника маленькую вазочку с фиолетовым мороженым и поставил его на стол. «Как красиво!» – воскликнул кулинар Ка и стал пробовать черничное мороженое. «А это земляника?» – удивилась М, пробуя следующий сироп. «И снова ты угадала, уважаемая М!» – радостно воскликнула И. «Это земляничное варенье нам специально приготовила наш звездочет буква З!»
1: Буква З вышла вперед и робко сказала: «Я только научилась варить земляничное варенье, поэтому оно может показаться не таким вкусным, как вишневое варенье нашего замечательного врача буквы В. Или как у А, ее нежное абрикосовое варенье».
0: «Ах, голубушка З, что ты?» – обняла за плечи букву З веселая А. «Ты постаралась на славу, и у твоего варенья отличный вкус. Теперь все будут знать, что ты не только за звездами можешь наблюдать и рассказывать о них много интересного, но еще и умеешь готовить такое вкусное земляничное варенье.
2: Я первый буду у тебя просить побольше этого чудесного варенья, дорогая З», — улыбнулся кулинар Ка и спросил: «А какого цвета получается мороженое с земляничным сиропом?»
0: «А вот такого!» – весело сказал И поставил на стол вазочку с нежным розовым мороженым.
2: «Какая прелесть!» – всплеснула ладошками М и, попробовав земляничное мороженое, с наслаждением прикрыла глаза и сказала: «Это мороженое точно будет моим самым любимым!» Еще долго К и М пробовали и удивлялись вкусом сиропов и цвету мороженого, которое получалось при смешивании.
0: И было чему удивиться. Например, летчик Л привез из-за гор лимоны и вместе с И и Г сварил лимонное варенье с красивым желтым сиропом. И когда кулинар К попробовал и лимонный сироп, и потом лимонное нежно-желтое мороженое, то был в таком восторге, что не удержался и съел всю вазочку с этим великолепным мороженым. Буква М даже немного обиделась на К, что ей не досталось даже пол-ложечки лимонного мороженого. Но когда ей дали попробовать лимонный сироп с листьями мяты, отчего цвет мороженого получился салатовым, когда в него добавили этот сироп, М тоже не удержалась и съела всю вазочку с лимонно-мятным мороженым. Таким вкусным оно было! Но вскоре кулинар К сказал: «Все, пора остановиться, иначе я или лопну от такого количества вкусноты, или у меня заболит горло, потому что слишком много мороженого есть сразу нельзя». «Верно, мой дорогой К», – тут же подхватила его врач букварий буква «В». «Хоть и горжусь я, что не без моей помощи И и Г смогли изготовить столько вкусных и разноцветных сиропов, из которых теперь вы будете делать цветное мороженое, но всегда нужно знать меру и не переедать холодного. Да и просто переедать тоже вредно». На следующий день рано утром кулинар К и буква М стали привозить на центральную площадь букварии тележки с мороженым, обложив его льдом со всех сторон, чтобы оно не растаяло раньше времени. В полдень должен был начаться первый осенний праздник спелых овощей и фруктов, и на центральной площади уже с утра было много букв, которые расставляли по кругу столы, специально построенные буквами «Б» и «Д», раскладывая на них свои овощи и фрукты, чтобы все жители букварии могли попробовать их и похвалить за урожай. Но когда все увидели, сколько разноцветных сортов мороженого все подвозят и подвозят кулинар К и буква М,

0: Вот тут же позабыли о своих овощах и фруктах и наперебой стали просить пробовать эти невиданные ранее лакомства. И если бы не вмешался правитель букварии «Твердый знак», то, возможно, все мороженое съели бы, не дождавшись начала торжества. Но вот, наконец-то, часы на главной башне пробили 12 раз, и праздник начался. То и дело были слышны радостные возгласы: «Ах, какие чудесные яблоки!» Или «Груши буквы Г такие сочные! И когда она все успевает!» Или «Тыква такая огромная! Она даже больше, чем в прошлом году! Ты, голубушка, как тебе удалось такую вырастить?» Но все равно больше всего букв толпилось у тележек с разноцветным мороженым, которое раздавали кулинар К и буква М. И чаще всех за новой порцией мороженого подходила буква И, у которой просто не было силы остановиться, так вкусно ей было. Она съела уже больше 10 видов холодного лакомства и каждый раз подходила с вопросом: «А дадите еще чего-нибудь новенького? Эх, вкуснота!» Наконец, часы на башне пробили 6 раз, и твердый знак зазвонил в свой колокольчик, привлекая общее внимание и требуя тишины. Наш замечательный первый осенний праздник спелых овощей и фруктов подошел к концу, громко произнес он. Давайте поблагодарим все буквы, кто приготовил сегодня нам свои чудесные овощи и фрукты со своих огородов и садов. Все буквы дружно закричали «Ура!», но твердый знак снова позвонил в свой колокольчик и, дождавшись тишины, продолжил. «По правилам нашего праздника мы должны выбрать победителя, у которого были самые большие, необычные или сладкие плоды. В прошлый раз, как все помнят, у нас победила огромная тыква, выращенная нашей очаровательной танцовщицей буквой «Т». Да и в этом году «Т» тоже постаралась и вырастила тыкву еще больше. Ее мы и поздравляем с победой!» Буквы захлопали в ладоши и радостно загалдели, обнимая победительницу. Твердый знак вручил букве «Т» красивый золотой кленовый лист на подставке, который выковал в своей кузнице из железа буква «Ж». А художник «Ха» раскрасил его золотой краской. Смущенная буква «Т» стала кланяться и благодарить за поддержку, прижимая к себе чудесный приз. Но твердый знак поднял руку и продолжил. «Но сегодня я предлагаю также поблагодарить и сказать особенное спасибо кулинару К и букве М, которые удивили нас разноцветным мороженым, которого мы раньше даже не пробовали». Буквы на площади радостно закричали «Молодцы!» и стали подбрасывать в воздух свои кепочки и шапочки, так весело им было. Потом все буквы радостно обнимали кулинара К и букву М и просили их не останавливаться и продолжать делать такое вкусное разноцветное мороженое. Но тут вот что произошло. Буква «И», которая просто объелась мороженым, сидела на одной из скамеечек и что-то жалобно бормотала. Первая обратила внимание на букву «И» врач букварии, буква «В». Она подошла к «И» и услышала.
1: «Уф, как сладко во рту! И как болит мое горлышко!» – тихонько стонала буква «И». «Еще и животик разболелся!
0: Врач «В» потрогала букву «И» и сердито произнесла. «Ну вот, полюбуйтесь на нее. Буква «И» объелась мороженым, и у нее поднялась температура. И, скорее всего, начинается ангина». Все буквы разом замолчали рассерженный.

0: Черная В наклонилась над И и сурово спросила: «И сколько же ты, голубушка И, съела порций мороженого?» Буква И печально посмотрела на врача В и громко икнула.
1: «Я все по два раза попробовала», – печально протянула И. «И только шоколадного мороженого три раза. Оно мне больше всех понравилось».
0: Буквы вокруг дружно ахнули, и кулинар К испуганно воскликнул. «Сколько? Мы же 15 сортов мороженого приготовили. Это значит, И съела 31 порцию!» И снова дружный вздох удивления пробежал между буквами.
2: «Потому что от такого количества сладкого и холодного лакомства у кого хочешь, заболит и горло, и живот.
0: Вот теперь, дорогуша, и вставай, и пошли лечиться!» Сурово сдвинув брови, приказала буква В. Фотограф букварии буква Ф помогла подняться своей подружке И и повела ее к домику врача, приговаривая:
3: «Фантастический! Ты себе подарок сделала на праздник, подружка! Ну как так? Пока я все фотографировала и упустила тебя из виду, ты сумела такое натворить! Обжора ты наша! Хотя уже на 5-й порции мороженого я предупреждала тебя не есть столько холодного, а ты все: я еще чуточку, я еще немножечко! Вот теперь лекарства пей горькие вместо сладкого мороженого».
0: Почти целую неделю после праздника спелых овощей и фруктов буква И лежала в постели, пила лекарства и полоскала горло. Но на этом приключения первого праздника осени в букварии не закончились. Потому что буква Т упросила твердый знак сделать еще один кленовый лист и вручить его кулинару К и букве М за их чудесное цветное мороженое. Твердый знак с радостью согласился и попросил кузнеца Ж

0: прошел отличный праздник, на котором нам сделали замечательный цветной сюрприз в виде разноцветного мороженого. И если не считать объевшуюся этим холодным лакомством как внезапный печальный сюрприз, то сегодня я предлагаю специально наградить кулинара К и букву М за их труд и прекрасное цветное мороженое. Ура! Буквы на площади дружно подхватили. Ура! И твердый знак вручил разноцветный кленовый лист немного смущенным буквам К и М, которые были так удивлены, что сначала даже не поверили, что этот приз вручают им. Но когда все буквы дружно подхватили кулинара К и букву М на руки и стали их качать и подбрасывать, как на батуте, К и М рассмеялись от радости и потом долго благодарили всех, и буквы И и Г в том числе, за такую почетную награду. «Да!» – воскликнул кузнец Ж, обращаясь к твердому знаку. «Сюрприз удался! Посмотри, как все радуются и веселятся!» «Еще бы!» – подхватил его художник Х. «Я бы не догадался так поблагодарить за вкуснейшее мороженое. Мне, кстати, очень понравилось лимонное с мятой! Ммм!» И художник Х закачал головой, вспоминая вкус лакомства. «Потому-то этот цветной кленовый лист я и раскрасил малиновыми, оранжевыми, желтыми и зелеными цветами», — продолжил художник. «Тут и цвета осени, и цвета почти всего моего любимого мороженого». И он стал загибать пальцы. «Малиновое мороженое из малины, оранжевое из апельсинов, желтое лимонное и зеленое лимон и мята. Просто объедение!» «Подожди, подожди, голубчик!» – удивленно поднял брови твердый знак. «Так значит, ты тоже столько много мороженого съел?» «Нет». «Что ты?» – отмахнулся художник Ха. «Просто я пробовал по чуть-чуть. И полную порцию съел только лимонно-мятного мороженого. Уж очень оно мне понравилось». «Ну ладно», – хохотнул твердый знак. «А то я уж стал переживать, что и ты мог, как буква «ы», объесться и заболеть. Но теперь вижу, что ты очень правильно поступил. Вон и буква «ы» уже выздоровела и радуется с нами». «Да уж», – подхватила разговор врач-букварь и буква «в». «Теперь уроком будет всем, как можно и как нельзя есть мороженое». С тех пор в букварии все буквы знали, что если сразу много съесть, пусть даже и очень вкусного мороженого, то заболеть проще простого. А кому нравится болеть, когда кругом все веселятся? Да никому.
1: Детское радио. Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1310-7476-79-24-55. Город Москва. Человек на 90% состоит из воды.
2: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
1: А почему?
2: А потому что он слушает.
3: Детское радио.
1: Не торопись взрослеть.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Роботы бывают жидкими. Ученые создали уникальных роботов из жидкого металла. Они могут становиться твердыми и мягкими, а еще прыгать, карабкаться на высоту и даже вытекать из клетки через решетку. Такой робот нужен для сложных ремонтов. Например, когда надо паять и собирать крошечные микросхемы. И незаменим в медицине. Он может попасть в организм человека и доставить лекарство в тот орган, которому нужна помощь. На создание жидкого робота ученых вдохновила природа, а именно морские огурцы. Это дальние родственники морских звезд и ежей. У морских огурцов мягкое тело, но когда им становится страшно, например, при появлении хищника, их тело застывает и становится жестким, как панцирь. Так что хищник может зубы сломать. Ученые уже давно присматривались к морским огурцам из-за этой уникальной способности, так что мы о них еще точно услышим.
3: А знаете ли вы, что...
4: Вкус продуктов зависит от их упаковки. Ученые сделали важное открытие. Они внимательно изучили вкус одного из самых полезных для детей напитков – молока. И выяснили, что на его вкус влияет упаковка. Исследователи пробовали молоко из картонных коробок, из разных видов пластиковых и стеклянных бутылок. И пробовали молоко в разные дни. Например, в первый день после покупки, а потом через 5 суток после вскрытия упаковки. Самое вкусное молоко оказалось в пластиковых и стеклянных бутылках. В них у молочного напитка не терялся вкус и аромат, чего нельзя сказать о картонной упаковке. С чем это связано, ученые продолжают выяснять.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Теперь можно не солить еду и не добавлять в нее сахар. Она все равно будет вкусной. Для этого ученые придумали особую ложку. Она с помощью электричества активизирует, то есть бодрит, вкусовые сосочки. Такие маленькие бугорки на языке. Это безопасно для здоровья и даже полезно. Ведь благодаря такой ложке можно добавлять в блюдо меньше специй, соли, сахара и других приправ. Правда, пока такая ложка работает только с жидкой едой. Это супы, каши, йогурты или мороженое. Но и этого уже вполне достаточно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось...
1: 11 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша. И мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка шестая. Опасная тренировка.
1: Обычно в свой выходной день Иван Светофоров успевал переделать множество дел. Но одно дело оставалось неизменным. Инспектор непременно уделял время спортивной тренировке. Так случилось и в этот раз. Он как раз закончил наклоны и приседания, как вдруг из умных часов раздался голос Мига, волшебного помощника.
4: «Шеф, сегодня вы собирались побить свой прошлый рекорд. Я готов подсчитывать ваши результаты».
2: «Молодец. Только я пока еще не готов. Закончу разминку и начнем. Если сначала как следует не подготовить мышцы и связки к высоким нагрузкам, то их можно повредить».
4: «Жаль, что людям так легко повредить что-нибудь в своем организме. Нам, цифровым помощникам, проще. Перезагрузился и опять как новенький». «Шеф, боюсь, тренировку придется отложить. Назревает опасная ситуация. Если мы не вмешаемся, то

0: и связки.
1: Светофоров немедленно нажал синий-красный значок волшебного приложения на экране умных часов и произнес заклинание. «Где опасность и беда, миг неси меня туда!» И тут же, как был, прямо в спортивном костюме, перенесся на площадь возле большого торгового центра.
0: «Смотрите, шеф! Вон там, у фонтана, дети с самокатами, скейтбордами и роликами! Ничего не скажешь! Удачное место для тренировки нашли!»
2: «Ребята, ну-ка идите сюда!»
1: Первой подъехала девочка на роликах.
3: «Здрасте!»
2: «Приветствую! Инспектор дорожной безопасности Светофоров!»
3: «Ой, а мы думали, вы спортсмен! Я Вика, а это Славик и Семен. Мы разве что-то нарушили?»
0: «А как же?»
2: «Прежде всего, скажите мне, где ваша защитная экипировка? Шлемы на головах я вижу. А налокотники, наколенники, защитные перчатки?»
3: «Зачем? Я на роликах с 6 лет. И никогда не падаю, между прочим. Славик – лучший скейтбордист в классе. Да, Слав? И Семен на самокате катается отлично. Вот у нас еще Илья есть. Ему не повезло недавно. Он хотел на скейте круто развернуться. Здесь же, на площади. И не заметил, что тротуарная плитка выбита. Грохнулся. Локти поцарапал. Но ничего, голову шлем защитил, а остальное заживет».
0: «Вы слышали, шеф? Они говорят, что этому Илье не повезло. То есть думают, что дело исключительно в везении. То есть никаких выводов они не сделали».
3: «Почему же? Мы теперь там, где плитка выбита, не катаемся».
0: «Шеф, это безобразие!»
3: «А кто там у вас в часах разговаривает?»
2: «Это мой сказочный помощник, цифровой домовой Мик. Во всех моих электронных устройствах живет. Он все-все о правилах безопасности знает и может рассказать кое-какие волшебные секреты».
3: «Ой, пожалуйста, пожалуйста!»
0: «Во-первых, для всех, кто на роликах, скейтах, самокатах, необходима полная защитная экипировка. Шлем, налокотники, наколенники и перчатки должны быть обязательно.
2: Во-вторых, ни в коем случае не следует кататься в местах скопления людей. Ведь вы можете столкнуться с пешеходами.
0: И сами упадете, и пешеходы тоже пострадают.
2: Поэтому, ребята, предлагаю вам перейти в подходящее для катания место. Например, в парк».
3: «Ладно, давайте в парк. По тротуару в ту сторону. А дальше всего один пешеходный переход, и мы на месте».
0: «Тогда вот вам еще одно правило. Ехать на самокатах, скейтбордах и роликовых коньках лучше по пешеходным или велопешеходным дорожкам. Использовать ваши средства для передвижения по городу опасно. И потом, с переходом дороги у ребят возникнут сложности. Правда, шеф?»
2: «Действительно, друзья, люди на самокатах, роликовых коньках и скейтбордах приравниваются к пешеходам. А потому переходить дорогу по пешеходному переходу должны пешком».
0: «Пешком, понимаете? Семен спешится и повезет самокат рядом, держа за руль. Славик скейт под мышку возьмет. А ты, Вика, как поступишь?»
3: «Ой, ролики тоже надо снимать?»
2: «Переходить дорогу на них опасно. Вообще-то, роликовые коньки нужно надевать только там, где собираешься кататься».
3: «Ой, понятно. Как же нам быть?»
0: «Если вы пообещаете мне всегда эти правила соблюдать, то, пожалуй, сегодня выручу вас. Мигом перенесу в ближайший парк, где и пешеходные, и велопешеходные дорожки есть. И специальные площадки для тренировки на роликах и скейтах с подходящим покрытием. Но сначала выучите мою сказочную запоминайку. Помни сам, напомни другу, словно витязь без кольчуги, без крыла орел небесный, без деревьев сад чудесный. Будешь ты на тренировке без своей экипировки. Наколенники, перчатки, налокотники и шлем, коль наденешь, то сумеешь покататься без проблем. И на площадках, и на стадионах, где нет машин и людей не собьешь, катайся, и станешь ты ловким и сильным. При этом от травмы себя сбережешь. Запомнили?»
3: «Запомнили! Честное слово!»
0: «Тогда волшебное перемещение!»
1: В ту же секунду вся компания оказалась в ближайшем парке. И на всех ребятах, кроме шлемов, оказались еще и наколенники, налокотники и защитные перчатки. Вика и ее друзья были в восторге. Еще бы! Настоящее волшебство!
2: «Вот теперь можете кататься на роликах, скейтах и самокатах! Ха! И для меня тут подходящий турник есть. Продолжим тренировку?» Мик,

0: Считай, сколько раз я подтянусь. Только еще несколько приседаний сделаю.
1: Да, шеф, вы уж разомнитесь как следует. Подготовьтесь к нагрузке хорошенько. Все-таки вам, людям, так легко повредить свой организм.
0: А чтобы того не случилось, нужно правила соблюдать. И в спорте, и в жизни, и на дорогах.
2: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
3: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. Угарян 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
5: Акция с 22 августа по 7 октября 2026 года.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Реклама.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
11: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
12: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
13: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.

0: Здравствуйте, спешу АИ. Вот СНИС, Украинство 26770-00-1679-4. Город Москва, 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора.
0: Дядя Кузя, а куда мы едем?
1: Мы отправляемся изучать чудеса Земли.
0: Тогда нам нужно захватить лопатку и ведерко, чтобы копать было удобнее.
1: Чевостик, я говорю не о той Земле, которой лопаты копают, а о нашей планете. Как ты думаешь, что я держу в руках?
0: Шар на палочке, разрисованный всякими цветными пятнами.
1: Верно. Этот шар, Чевостик, называется глобус. Он изображает нашу Землю, планету, на которой мы живем. Коричневым, желтым, зеленым цветами изображена суша, синим – вода, белым – лед.
0: Не понимаю, дядя Кузя, зачем столько цветов? Сделали бы сушу черной, а воду – белой. Так ведь понятнее?
1: Чевостик, наша планета – не гладкий шарик. Есть места высокие, есть низкие. Морские глубины окрашены на глобусе темно-синим цветом. Места, где глубина небольшая, голубым. На суше низкие места обозначены зеленым, желтым цветами, горы коричневым. Чем темнее коричневый цвет, тем гора выше.
0: А какая гора самая высокая?
1: Эверест. Она находится в горной системе Гималаи. Ее высота около 9 километров.
0: Ого! А где эти Гималаи?
1: На востоке материка Евразия.
0: А что такое материк?
1: Сейчас объясню. Обрати внимание, Чевостик, на глобусе изображено много участков суши. Маленькие кусочки суши, со всех сторон окруженные водой, это острова. Большие – это материки. Материков на Земле всего 6. Первый – Евразия. Это самый крупный материк. На нем находится и наша страна – Россия. Ниже под Евразией – жаркая Африка. Справа внизу – самый маленький материк – Австралия. С другой стороны глобуса – Северная и Южная Америки. Наконец, в самом низу, покрытый льдами, материк Антарктида. Запомнил?
0: Кажется, запомнил. Даже стишок про материки сочинил, чтобы не забыть.
1: Ну что ж, послушаем.
0: Посмотрим на глобус внимательным взглядом. Америка южная с северной рядом, Евразия, Африка неподалеку, внизу Антарктида, Австралия сбоку. Между прочим, дядечка

0: Кузечка, ты сам один материк забыл.
1: Это какой же?
0: А вот здесь, наверху глобуса, такая же белая шапочка, как внизу.
1: Ах, вот ты о чем. Это Арктика, Чевостик. Она не материк. Здесь, как и в Антарктиде, много льда. Только суши под ним нет.
0: А что же есть?
1: Вода. Северный ледовитый океан.
0: А что такое океан?
1: Огромные участки водной оболочки Земли, разделенные материками, называются океанами. Самый большой обманчиво зовется Тихий. Моряки прекрасно знают, какой он на самом деле суровый и капризный. Второй по величине океан – Атлантический. Третий – Индийский. Он расположен в теплых тропических широтах. И, наконец, последний, четвертый океан – ты уже знаешь. Северный ледовитый, покрытый ледяной шапкой.
0: Я лучше стишок сочиню, чтобы запомнить. Значит так. На Земле океанов четыре. Первый – Тихий, крупнейший в мире. Номер два – океан Атлантический. Три – Индийский, он теплый, тропический. И четвертый – снегами покрытый, грозный, северный, ледовитый. Ничего не забыл?
1: Все запомнил. Настоящий географ.
0: Кто-кто?
1: Географ. Ученый, изучающий Землю, нашу планету. География – наука о Земле.
0: Дядя Кузя, мне кажется, что на глобусе воды нарисовано гораздо больше, чем суши.
1: Ты прав, Чевостик. Вода занимает более 2/3 поверхности земного шара. На нашей планете, кроме океанов, есть еще 75 морей, множество озер и рек.
0: Дядя Кузя, а чем моря отличаются от океанов?
1: Прежде всего, размерами. Моря гораздо меньше океанов. Некоторые моря со всех сторон окружены сушей. Некоторые граничат с сушей только одной своей стороной, а другой плавно переходит в океан. А есть одно особенное море, у которого нет берегов.
0: Как это?
1: Саргассово море находится прямо в Атлантическом океане. Мы с тобой там побываем, и я расскажу тебе об этом удивительном море поподробнее.
0: И как же мы в это море попадем, если оно без берегов? Туда же не проехать, не пройти.
1: Чевостик, ты разве забыл? А наш летоплаванырь, мое изобретение, которое и летать, и плавать, и нырять может. Ты же сам дал ему название.
0: Бултых! Ну, конечно! Мы с тобой на нем уже не раз путешествовали.
1: Точно. Вон он стоит возле дома.
0: Похож на стеклянную каплю. Узнаю старого знакомого.
1: Ты готов к путешествию, Чевостик?
0: Готов!
1: Тогда поднимаемся на борт Бултыха и...
0: отправляемся бороздить океанские просторы!
1: Угадал!
0: Спускаем Бултых на воду?
1: Нет, поднимаем в воздух.
0: Как? Ты же говорил...
1: Говорил, и от слов своих не отказываюсь. Нас ждет пятый океан.
0: Как пятый? Их же всего четыре.
1: Водных четыре, а этот особенный. Мы с тобой сейчас как раз находимся на его дне.
0: Дядя Кузя, на каком дне? Что ты меня путаешь? Мы на суше.
1: На суше. А что вокруг нас?
0: Ничего, воздух.
1: Правильно, воздух. Только воздух, Чевостик, это совсем не ничего. Воздух состоит из разных газов и имеет вес.
0: Воздух? Вес? Да ведь его совсем не чувствуешь.
1: А ты махни рукой. Почувствовал?
0: Да, ветерок.
1: Ветер – это и есть движение воздуха.
0: Ладно, пусть так. Но о каком же океане ты все-таки говорил?
1: О воздушном, конечно. Он называется атмосфера. Воздушный океан окружает всю Землю. Благодаря ему на нашей планете существует

0: жизнь. Все наземные живые существа, животные, растения и мы с тобой находятся там, где воздух плотнее всего, на поверхности Земли. Это и есть дно воздушного океана.
1: Дядечка Кузечка, ты хочешь сказать, что воздух не везде одинаковый? А там, наверху, он что, не плотный?
0: Да, малыш, чем выше, тем воздух разреженнее. И скоро мы в этом убедимся. А теперь в путь! Отправляемся на юг, к подножию Кавказских гор.

0: Мы, наверное, уже высоко над землей. Дядя Кузя, можно я выгляну в иллюминатор?
1: Можно.
0: Какая красота внизу! Лес зелеными пятнами, поля с желтыми квадратиками, дорожки полосочками, речки синими лентами. Эх, жалко, нельзя точно сказать, где мы сейчас пролетаем.
1: Почему же нельзя? Посмотрим на приборы. Сообщаю. Наши географические координаты: 50 градусов северной широты, 45 градусов восточной долготы.
0: Ничего не понял. Какая еще широта-долгота? Как каравай? Вот такой ширины, вот такой ужины.
1: Что ж, попробуй объяснить. Глобус мы с тобой не захватили. Используем вместо него модель. Сейчас я ее достану.
0: Ой, апельсинчик! Это я люблю! Давай скорее его съедим!
1: Не спеши, Чевостик. Это не просто апельсин. Это модель нашей Земли. Очистим его и проткнем через серединку спицей.
0: Ты держишь спицу за два конца, и апельсин на ней крутится.
1: Представь, что это наша планета. А спица – воображаемая ось, вокруг которой планета вращается. Места, где ось выходит на поверхность, называются полюсами – северным и южным.
0: Там из полюсов тоже палочки торчат?
1: Нет, конечно, Чевостик. Я же сказал, что земная ось – воображаемая. То есть существует не по-настоящему, а в нашем воображении. Кстати, обрати внимание, в каких местах находятся полюса у нашего апельсина?
0: Там, где дольки вместе сходятся.
1: Верно. Примерно так же на южном и северном земных полюсах сходятся меридианы. Линии, разделяющие нашу планету на похожие дольки.
0: Эти меридианы, небось, тоже воображаемые?
1: Да, как и параллели.
0: Какие еще параллели?
1: Если нарезать апельсин поперек долек на кружочки, вот так...
0: Ты прямо как фокусник, дядя Кузя. Я, кажется, понял, что ты хочешь сказать. Меридианы делят Землю на дольки от полюса к полюсу, а параллели на такие колесики поперек.
1: Совершенно верно. А вместе параллели и меридианы покрывают земной шар воображаемой сеткой.
0: А зачем эта сетка нужна?
1: Чтобы можно было определить любую точку на Земле. Ведь через каждое место и через то, над которым мы пролетали, проходит своя параллель и свой меридиан. По ним определяют географические координаты. Говорят, координаты точки столько-то градусов широты, столько-то градусов долготы. Широту определяет параллель, долготу – меридиан.
0: А почему же ты сначала назвал широту северной, а долготу восточной? Сможешь на апельсине показать?
1: Смогу. Апельсин можно разделить пополам, разломив его по долькам.
0: По меридиану, значит?
1: Точно. Получится два земных полушария – восточное и западное. А можно разрезать нашу модель на две одинаковых половинки поперек долек.
0: По параллели.
1: Верно. Тогда она разделится на южное и северное полушария.
0: И получится, что в северном полушарии останется северный полюс, а в южном – южный.

0: Молодец! Самая длинная параллель, которая делит земной шар на северное и южное полушария, называется экватор. А меридиан, разделяющий полушария восточное и западное, зовется нулевым.
1: Значит, мы сейчас находимся сразу и в северном, и в восточном полушариях?
0: Именно так.
1: А какая вообще разница, где какое полушарие? Земля же все равно круглая.
0: Разница, Чевостик, большая. Например, когда в восточном полушарии день, в западном – ночь. Это происходит из-за того, что Земля вертится вокруг своей оси. Но наша планета вращается еще и вокруг Солнца. Солнце освещает ее неравномерно. Поэтому, когда в северном полушарии лето, в южном – зима.
1: Чудеса, да и только!
0: Это еще что? Настоящие чудеса творятся на земных полюсах. Там день и ночь продолжаются по полгода. 6 месяцев солнце не скрывается за горизонтом и светит круглые сутки. А еще 6 вообще не показывается.
1: Ой, дядя Кузя, извини, что перебиваю. Там внизу горы высоченные. На вершинах снег лежит.
0: Вот и Кавказ. Снижаемся в долину. Можешь открыть иллюминатор.
1: Тепло. Деревья зеленые. Птички поют.
0: В долинах, у подножия гор, климат сильно отличается от того, что царит на вершинах. Теперь поднимем бултых чуть выше.
1: Деревья кончились. Осталась высокая трава и цветы. Красиво тут.
0: Мы в зоне альпийских лугов. Здесь попрохладнее, воздух и вода очень чистые, склоны покрыты травой. Еще выше.
1: Вот уже и травы почти нет, камни одни. Речка журчит. Ой, лед! Речка прямо из него вытекает.
0: Это ледник. Снег, который падает на вершины гор, не тает. Постепенно он скапливается, спрессовывается и превращается в лед.
1: А здесь-то ледник как оказался? До вершины еще далеко.
0: Сполз, вернее, стек с высокогорья.
1: Стек? Дядя Кузя, разве лед может стекать?
0: Может. Под собственной тяжестью он становится вязким, как смола, и медленно перетекает в долину, ниже снеговой линии.
1: Что это еще за линия?
0: Граница, выше которой снег в горах не тает ни зимой, ни летом.
1: Понятно. Ой, дядя Кузя, там за скалами что-то блеснуло. Давай подлетим поближе.
0: Давай.
1: Вот это да! Здесь озеро! Маленькое, но такое симпатичное, как зеркальце. Дядя Кузя, а можно мы приземлимся, и я водички из озера попью?
0: Эй, малыш, будь осторожен. Вода в горных озерах чистая, но очень холодная.
1: Ух, вкусно!
0: Да, из моря так не напьешься.
1: Почему это?
0: Морская вода соленая и для питья не годится. Впрочем, озера тоже бывают солеными. Например, озеро Балхаш. Озера вообще очень разные. И по размеру, и по происхождению. Самое глубокое в мире озеро находится на территории нашей страны и называется Байкал. В Байкале содержится 1/4 всех мировых запасов пресной, то есть несоленой воды. Это очень много.
1: Дядя Кузя, а есть какое-нибудь особенное озеро?
0: Есть, конечно. Африканское озеро Чад. Оно не имеет определенного размера.
1: Так не бывает!
0: А вот и бывает. В том месте, где Чад расположен, дожди не выпадают месяцами. Но уж если пойдут, то льют много дней, не переставая. Поэтому озеро то разливается, переполняясь дождевой водой, то пересыхает, уменьшаясь в размерах в 2-3 раза.
1: Здорово!

Я даже стишок про озеро Чат придумал. Я озеро Чат. Я пока небольшое. Но зря вы торопитесь карты сверять. Вот дождик пройдет, и я вы.

0: зеленая, что на ней можно лежать.
1: На воде? Лежать? И не тонуть?
0: И не тонуть. Чем солонее вода, тем легче плавать. Поэтому в пресной речке плыть тяжелее, чем в соленом море.
1: Дядя Кузя, я хочу поваляться на такой водичке. А мы там побываем?
0: Обязательно. Но сначала все-таки поднимем Бултых выше снеговой линии, ближе к вершинам Кавказских гор. Ты не забыл, Чевостик, что мы еще не закончили исследование атмосферы?
1: Не забыл! Летим вверх!
0: Вот мы уже на высоте 3 километров. Высадимся ненадолго.
1: Ой, здесь холодно. Солнце яркое-яркое. Снег глаза слепит. И дышать почему-то трудно.
0: Чевостик, ты спрашивал, везде ли воздух одинаковый? Как видишь, не везде. Чем ближе к вершине, тем труднее дышать. Воздух становится разреженнее. Альпинисты для восхождения на горные вершины обязательно берут с собой кислородные маски. А окажись мы на высоте 10 километров над землей, мы бы просто задохнулись.
1: Там, что ли, вообще воздуха нет?
0: Есть, но на такой высоте его очень и очень мало.
1: Дядя Кузя, я чего-то замерз. Пожалуй, залезу-ка я обратно в летоплаванырь.
0: И я за тобой. Закрываем люки, подключаем отопление и автономную систему дыхания. Ну как, согрелся? Легче дышится?
1: Ага. Но мне все равно хочется скорее уже лететь к теплому мертвому морю.

0: Там речка внизу, очень красивая. Дядя Кузя, а я давно хотел спросить. Речки ведь в моря впадают?
1: Впадают.
0: А как же получается, что речка течет-течет и никак не кончится? А море заполняется-заполняется, а через край не льется.
1: Хороший вопрос, Чевостик. Давай подумаем. Вспомни горную речку. Откуда она вытекала?
0: Из ледника.
1: А из чего возник ледник?
0: Из снега.
1: А снег откуда?
0: С неба, из тучи. Только не спрашивай меня, пожалуйста, откуда снег в тучи взялся. Я не знаю.
1: Я сам тебе скажу. В тучу снег и дождь попали из моря. Из озера, из реки, с поверхности земли.
0: Ну, насмешил. Ни разу не видел, чтобы дождик вверх ногами шел от земли на небо.
1: А не приходилось тебе наблюдать такую картину? После дождя солнышко припекает и от травы пар поднимается.
0: Приходилось.
1: Вот тебе и дождик вверх ногами. Точно так же вода под солнцем испаряется с поверхности морей и океанов. Пар поднимается высоко в небо, и там собирается в облака и тучи. А потом тучи проливаются дождем.
0: Или снегом. Снег падает на гору, превращается в лед, из ледника течет речка, потом вода опять испаряется. Понял, так вода и крутится.
1: Это явление так и называют круговорот воды в природе. И из-за такого круговорота вода в речке и не кончается.
0: Здорово! У меня даже сочинился круговоротный стишок. На гору сыпал снег из тучи и плавился под солнцем жгучим. По склону вниз из ледника струилась горная река, впадала в море, испарялась, и все сначала повторялось.
1: Очень точно подмечено, Чевостик. А мы, между прочим, уже прилетели к Мертвому морю.

0: радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Баба-дуба, баба-дуба, ба-да-ба.
2: Твой голос на мамин совсем не похож.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хренчая слегка.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Реклама.
9: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
11: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. Чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
15: Еще больше интересных новостей слушайте.

0: интересно,
1: все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.
2: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
3: Ради любви к ребенку можно перекрасить еду. Одна очень заботливая мама живет в канадском городе Торонто. Ее зовут Брианна Кахун. Ее маленький сын Джеймс очень привередлив в еде. Но мама придумала, как накормить нехочуху. Она красит всю еду в любимый цвет своего сына – синий. У мальчика все синее – одежда, коляска, игрушки. И даже елку он украсил шарами только синего цвета. Мама это заметила и теперь добавляет красители в макароны, омлет и другие блюда. Так что Джейми съедает все до последней крошки. Как известно, мамы на все готовы ради своих малышей.
0: А знаете ли вы, что...
3: Папы должны иметь мускулы, а мамы – учить детей готовить. Недавно исследователи провели опрос среди жителей нашей страны. Спрашивали, какими должны быть современные родители. Большинство опрошенных ответили, что папа должен быть строгим, ответственным, сильным и мускулистым. Еще заботливым и понимающим. Должен уметь разбираться в инструментах и в компьютерной технике. А вот мамы должны быть в первую очередь заботливыми. А еще воспитывать в детях честность, доброту, помогать с уроками, учить детей готовить еду и убирать дом. И при этом успевать заботиться о себе. Хотя все прекрасно понимают, что на все это у мам не хватает времени.
0: Ужасно интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
3: Чтобы окончить школу с медалью, надо иметь папу-отличника. Ученые выяснили, чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. И папы влияют на успеваемость детей больше, чем мамы. У каждого второго отца-отличника сыновья и дочери также получают медаль за отличную учебу. А вот у троечников пап картина немного иная. Их дочери и сыновья учатся лучше родителей и получают аттестаты с четверками. Так что, ребята, если у вас успеваемость не очень, спросите у мамы пап, как они учились. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Констанция, Констанция, Констанция!
1: Ты чего это, Веснушка?
0: Да это я с бабушкой фильм про трех мушкетеров посмотрела. Там героиня была Констанция. С ней Д'Артаньян дружил. Имя интересное, правда?
1: Д'Артаньян? Это вообще-то фамилия.
0: Да я не про него, я про Констанцию. Какое красивое, редкое имя.
1: Ну, это как посмотреть. Вообще-то Констанция – это женская форма имени Константин.
0: Правда? Как я не догадалась. Я, кстати, уже посмотрела в интернете значение имени Константин.
1: И что узнала?
0: Мне раньше казалось, что имя Костя, оно как кость. Ну, что-то такое острое, колючее. Да простят меня все знакомые и незнакомые Константины. А теперь я узнала, что на самом деле это имя имеет древнее и благородное происхождение.
1: Ну-ка, ну-ка, рассказывай.
0: Оказывается, имя Константин происходит от латинского слова «констанс», что значит «постоянный, стойкий».
1: В математике есть константа. Это, если не ошибаюсь, величина, не меняющая своего значения. Значит, и любого Костю отличает постоянство.
0: Наверняка. А давай вспомним известных людей с этим именем.
1: Начнем с Констанции. Так, кроме героини из трех мушкетеров, звали жену Моцарта.
0: А еще было много императоров с именем Константин. В честь одного из них даже город назвали Константинополь.
1: А потом переименовали в Стамбул.
0: Да, название оказалось не таким уж и постоянным.
1: А еще все знают великого ученого и изобретателя Константина Циолковского, основоположника современной космонавтики.
0: Есть немало писателей и поэтов, носивших это имя. Например, Константин Батюшков, Константин Бальмонт, Константин Паустовский, Константин Симонов.
1: Да-да-да, это тот, который написал знаменитое стихотворение «Жди меня, и я вернусь».
0: Можно вспомнить известных актеров Константина Райкина и Константина Хабенского.
1: И знаменитого российского боксера Костю Дзю.
0: Уверена, среди наших слушателей немало Константинов, которые обязательно добьются больших успехов благодаря своей стойкости и постоянству.
2: Что значит «наши имена»?

0: первого учебного года осталось
1: 11 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях

0: будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
1: При поддержке Карачаровского механического завода.
2: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
3: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: www.sportkp.com.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Реклама.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
6: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
7: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Ух ты! Мертвое море! Чистое, прозрачное, спокойное. И почему это, интересно, его так странно назвали?
1: Потому что в воде Мертвого моря не могут жить животные и растения. Слишком много соли. Но купаться здесь можно и даже полезно.
2: Эй, чего, Стик?
1: Вот пострел. Не успел я оглянуться, а он уже плещется.
0: Хочу попробовать, как эта вода меня удержит. Ой, получилось! Ух ты! Здорово! Я просто лежу на воде, а она меня держит. Дядя Кузя, а если есть мертвое море, значит, должно быть и живое?
1: Такого названия на карте мира нет. Впрочем, почти все моря и океаны можно назвать живыми. Жизнь кипит в них от поверхности до самых глубин. А что касается необычных названий, есть море, которое называется Красным. Оно действительно кажется таким из-за красноватых водорослей, которых в нем очень много. Есть море желтое, белое, черное, а есть мраморное.
0: Прямо как коробка с красками. А почему нет синего моря? В сказках же часто говорится «у самого синего моря».
1: В ясную, солнечную погоду любое море кажется синим. В нем отражается небо. А когда пасмурно, солнце закрыто тучами, морская вода выглядит серой или зеленоватой.
2: Ну что, Чевостик, накупался? Понравилось тебе мертвое море?
0: Понравилось. Только это какое-то море понарошку. Не зря его озером считают. Ни шторма, ни волн настоящих.
2: А ты, значит, хочешь, чтоб не понарошку? Тогда отправляемся к Атлантическому океану. Там волны настоящие, это я тебе обещаю. Вытирайся, полезай в болтых, вперед!
0: Вперед!

0: прибыли. Где будем приземляться?
1: Вон на той высокой скале. Оттуда все здорово видно.
0: Согласен. Снижаемся. Ну, здравствуй, Атлантика. Не слишком приветливый океан. Серый, хмурый.
1: Зато волны какие! Огромные, с белой пеной. Об камни бу-бух и назад.
0: А как ты думаешь, Чевостик, от чего бывают волны?
1: От ветра, наверное.
0: Правильно, прежде всего от ветра. Чем сильнее ветер, тем выше волна. Во время тихой погоды, моряки говорят, во время штиля, в открытом море волн почти нет, а у берега они очень слабы. Если с моря дует легкий ветерок, бриз, волны тоже небольшие. Но во время плохой погоды, когда на море очень сильный ветер, шторм, прибрежные волны могут достигать высоты многоэтажного дома.
1: Ого! Так волны и до нашей скалы могут достать.
0: Вполне. А когда дуют самые сильные ветры, ураганы, волны могут опрокинуть большой корабль и сломать прочные береговые укрепления.
1: Ой, хорошо, что сейчас нет урагана. Дядя Кузя, а мне почему-то кажется, что воды становится все больше,

0: и больше. Вон тот камень недавно был весь снаружи, а сейчас почти скрылся под водой.
1: Просто сейчас время прилива.
0: Полива?
1: Прилива, чевостик. Прилива. Сейчас объясню. Ты ночью на небе луну видел?
0: Видел.
1: Так вот, луна очень сильно влияет на поведение земных морей и океанов.
0: Это как же интересно! Луна же на небе и маленькая совсем.
1: Она только кажется маленькой, потому что находится далеко от Земли. На самом деле Луна – большое небесное тело. Все небесные тела притягиваются друг к другу. Земля притягивает к себе Луну, а Луна, в свою очередь, тянет к себе все, что находится на Земле, в том числе и воду. Но так как Луна вращается вокруг Земли, то вода тянется за ней то в одну сторону, то в другую. Дважды в сутки вода морей и океанов поднимается и накатывает на берег. Дважды отходит назад. Эти явления и называются приливами и отливами. А знаешь, как называется самая большая и самая опасная океанская волна?
0: Как?
1: Цунами. По-японски это слово означает «прибрежная волна». Она может быть высотой почти с 30-этажный дом.
0: А эту цунами кто вызывает? Ветер или луна?
1: Цунами появляется во время подводных землетрясений или извержений подводных вулканов.
0: Дядя Кузя, какие же под водой вулканы? Там песочек, камушки.
1: Не только. На океанском дне есть и вулканы, и горы, и долины, и очень глубокие впадины.
0: А какая самая-пресамая глубокая?
1: Марианская впадина. Она находится в западной части Тихого океана, и глубина ее больше 11 километров.
0: Вот это да! Дядя Кузя, ты пока рассказывал, я успел про волны стишок сочинить. Вокруг Земли вращается луна неторопливо, а на Земле случаются приливы и отливы. Вулканы извергаются, бушуют под волнами и нагоняют на берег огромные цунами. Ветра над океанами тихонько задувают, но штормы с ураганами от этого бывают. Ух, да чего же здесь сильный ветер! Дядя Кузя, можно я к тебе в карман залезу? А то меня сейчас с этой скалы в океан унесет.
1: Залезай, конечно. Вот так. Чевостик, а не пора ли нам продолжить наше путешествие?
0: Конечно, пора. Да и наш летоплаванырь уже заскучал.
1: Тогда летим на запад. Там нас ждет Саргассово море.
0: Помню, помню. Море без берегов. Ты еще обещал, что мы до него обязательно доберемся.

0: Вот и добрались. Приводняемся. Открываем иллюминаторы.
1: Странное море. Оно похоже на суп. Сплошные листики с пузырьками в воде плавают.
0: Это водоросли. Именно они дали Саргассову море название. Давным-давно великий мореплаватель Христофор Колумб путешествовал по морям и океанам в поисках новых земель. Когда его корабли наткнулись на такое большое скопление водорослей, он решил, что где-то рядом суша, а водоросли оторвало штормом от дна. На самом деле суши поблизости нет. Просто этим морским растениям не нужно цепляться за дно. Они так и растут, плавая на поверхности. Пузырьки на листьях водорослей напомнили матросам Колумба гроздья мелкого винограда. Матросы были родом из Португалии, а там такой виноград называется саргассо. Отсюда и произошло название моря – Саргассово. Теплое океаническое течение Гольфстрим ограничивает Саргассово море, делая его одним из самых спокойных мест в Атлантике.

0: Атлантическом океане.
1: Дядя Кузя, а Гольфстрим – это как будто речка посреди океана, да? Значит, в океанах не только волны, но и речки есть.
0: Есть и, как ты говоришь, речки, течения. Есть и подводные водопады, и круговороты. Мировой океан вообще постоянно находится в движении. А нам пора продолжить путешествие. Направим-ка наш бултых в Гольфстрим. И вместе с ним поплывем через Атлантику, а потом на север.
1: Вперед! Дядя Кузя, по правому борту впереди дышка.
0: Лево руля. Мы достигли северных широт. А эта льдышка, чевостик, называется айсберг. Дрейфующая ледяная глыба. Хочешь, подплывем поближе?
1: А чего к нему подплывать? Подумаешь, айсберг. Просто большая льдина.
0: Не скажи, чевостик. Айсберги отличаются от обычных льдин. Льдины, плавающие в холодных морях и океанах, это замерзшая морская вода. Они относительно тонкие, каких-нибудь 5-6 метров толщиной. И, в общем, теплые.
1: Льдины теплые?
0: По сравнению с айсбергами, да. Температура края льдины всего лишь минус 2 градуса. А внутри айсберга мороз достигает минус 60 градусов.
1: А почему такая разница?
0: Потому что айсберг – это отколовшийся кусок полюсного ледника. А ледники на полюсах образуются за сотни и тысячи лет из прессованного снега при очень сильных морозах.
1: Как в горах?
0: Похоже. Только полюсные ледники значительно больше горных, и морозы на северном и южном полюсах покрепче.
1: Дядя Кузя, а айсберги – соленые или пресные? Давай кусочек отковырнем и попробуем.
0: Ангины тебе только не хватало. Я и так тебе скажу, что айсберги состоят из пресной воды. Кстати, очень чистой. Люди даже придумали, как их можно использовать.
1: И как же?
0: В некоторых жарких и засушливых странах пресной воды не хватает. Так вот, айсберг цепляет к большому кораблю и привозит в то место, где нужна питьевая вода.
1: Ну, пока эту льдышку дотащишь, она же растает вся. Страны-то южные, сам сказал.
0: Часть айсберга действительно растает. Часть отколется по дороге. Но большая часть доплывет. Так что давай, чевостик, придумывай про айсберг стишок. Он того заслуживает.
1: Сейчас. Плавают в море огромные льды. Много в них пресной и чистой воды. Если вам очень захочется пить, можно кусочек себе растопить.
0: Что ж, неплохо. А теперь задраиваем иллюминаторы и погружаемся.
1: Зачем?
0: Чтобы рассмотреть айсберг во всей красе.
1: Так мы же его и так видим. Вот он, весь перед нами, над водой горой торчит.
0: А вот и не весь. Над водой, чевостик, находится только десятая часть айсберга, самая верхушка. Огромное его основание погружено в океан.
1: Рассказывай! Пока сам не увижу, не поверю. Ныряем!
0: Ну что, теперь убедился?
1: Да уж, погружаемся. Айсбергу и конца не видно. Неужели бывают такие толстые льдины?
0: В центре южного материка Антарктида лед достигает толщины в 3-4 километра. И если вдруг льды Антарктиды растают, уровень мирового океана повысится на 60 метров.
1: Это что значит?
0: Это значит, что берега материков уйдут под воду и будут затоплены многие города.
1: Ой! Пусть уж эти льды лучше не тают. Дядя Кузя, вот мы с тобой путешествовали и по земле, и по воде, и под водой, и над землей. Только вниз, в землю жалко нельзя заглянуть. А хотелось бы узнать, что там внутри.
0: Глубоко в землю человек проникнуть пока не может. Но

0: Есть на нашей планете места, где земное нутро само выходит на поверхность. Туда-то мы сейчас и отправимся. Даже всплывать не станем. Просто прибавим скорости. Бултых обогнет материк Евразию по Северному Ледовитому океану и окажется у побережья Тихого океана. А по дороге я расскажу тебе о том, как устроена наша планета внутри.
1: Дядя Кузя, я и сам могу тебе рассказать, как эта Земля устроена. Сверху травка и деревья. Потом этот, как его, чернозем. Под ним камни всякие, песок. Да, и еще полезные ископаемые.
0: Чегостик, ты довольно неплохо описал строение самого верхнего слоя Земли, земной коры. Но для нашей планеты этот слой как для яблока кожица.
1: А что же тогда под кожицей?
0: Под этой кожицей, земной корой, находится мантия. Она состоит из горячей и вязкой, как раскаленная каша магмы. Магма все время движется и перемешивается.
1: Прямо у нас под ногами? Надо будет осторожнее ходить, как бы пятки не обжечь.
0: Не бойся, не обожжешь. Не прямо под ногами, а очень глубоко. А еще глубже под мантией находится земное ядро. Чем ближе к центру, тем Земля становится горячее. Ученые предполагают, что температура ядра Земли почти такая же, как температура Солнца.
1: Вот это да! Выходит, Солнце у нас и над головой, и под ногами?
0: Возможно.
1: Дядя Кузя, я понял! Получается, как в яйце. Желток – ядро, потом белок – мантия, а снаружи – твердая скорлупа – земная кора.
0: Удачное сравнение. А теперь представь себе, что скорлупа у этого яйца планеты не цельная, а разделена на большие такие скорлупки. И скорлупки эти относительно друг друга движутся. Ученые называют их литосферными плитами.
1: Выходит, не только сама Земля крутится вокруг оси, но на Земле эти плиты еще куда-то едут.
0: Именно.
1: А что же мы с тобой этого не чувствуем?
0: А потому что литосферные плиты перемещаются очень-очень медленно, всего на несколько сантиметров в год. Вместе с ними движутся и материки.
1: А в какую сторону они едут?
0: По-разному. Африка с Америкой, например, удаляются друг от друга.
1: Ну ничего себе! Но если одни плиты разъезжаются, значит, другие должны сталкиваться? Представляю, с каким треском! Бабах! Австралия Евразию толкнула! Извините, пожалуйста, я не хотела.
0: Бывает, что и сталкиваются. Только не с размаху, бабах. Столкновения эти могут длиться миллионы лет, и на их месте образуются горы.
1: А что же остается в том месте, откуда плита уехала? Дырка, что ли?
0: Дырка не дырка, а трещина. Разлом в земной коре действительно образуется. Кстати, озеро Байкал, о котором я говорил в начале нашего путешествия, как раз возникло в такой трещине.
1: А я думал, из такой трещины должна магма полезть. Ты же сам говорил, что она жидкая. Вот если сырое яйцо треснуло, оно же начинает вытекать, так?
0: Так. Действительно, иногда в местах разломов земной коры раскаленное подземное вещество поднимается к поверхности, застывает и образует новую кору. Одна из таких трещин проходит посреди Атлантического океана. Помнишь, я говорил тебе про подводные вулканы? Вдоль этой трещины они и расположены. А у берегов Тихого океана одна литосферная плита подныривает под другую. Поэтому именно в этой области находятся самые глубокие океанские впадины и больше всего наземных вулканов.
1: Значит, мы из-за них туда плывем?
0: И из-за них тоже. Мы сейчас оказались на самом востоке нашей страны, у Тихого океана. Здесь расположены полуостров Камчатка, остров Сахалин,

0: Курильские острова. Это удивительные места с уникальной природой. Причаливаем к одному из островов. Высаживаемся на берег.
1: Ого! Здесь гора! Дядя Кузя, мы уже были с тобой в горах.

0: Поднимемся внутрь, взлетим и посмотрим на извержение с воздуха.
1: Да, теперь я заметил. Вулкан отличается от обычной горы. У него верхушка срезана, и никакого снега нет. Наоборот, из верхушки дым валит. Ой, а теперь огонь появился. Дядечка Кузечка, он до нас не достанет?
0: Да нет, мы на безопасном расстоянии. Продолжай наблюдение.
1: Ладно. Теперь из верхушки вулкана что-то такое оранжево-красное полилось. И красиво, и страшно. Это и есть магма? Да, дядя Кузя?
0: Это лава. Магма, вырвавшаяся на поверхность вместе с кусками твердых пород. Давай по порядку. Из-за того, что земная кора движется, в некоторых местах образуются, как ты говоришь, дырки. На землю из них начинает под давлением выбрасываться вулканический пепел.
1: Ясно теперь, почему форма у вулкана такая ровная.
0: Конусовидная.
1: Это пепел насыпается вокруг дырки горой, и получается вулкан.
0: Примерно так. А потом по жерлу вулкана вверх начинает подниматься магма с кусками горных пород. Раскаленная лава стекает по склонам, сжигая все на своем пути. Извержение вулкана приносит людям жертвы и разрушения.
1: А если лаву водой полить?
0: Бесполезно. Вода моментально испарится.
1: А если дождик пойдет?
0: Все равно не поможет. Остановить лавовый поток может только море, или он сам остановится, когда остынет. Остывая, лава становится вязкой, покрывается черной коркой, а потом вообще превращается в камень. За вулканами внимательно наблюдают ученые-вулканологи. Они уже научились предсказывать извержение вулканов.
1: Как это предсказывать? Разве вулканы не все время извергаются?
0: Нет, Чевостик. Бывает, действующий вулкан вдруг засыпает на месяцы, даже на годы, а потом опять просыпается. А бывает, вообще перестает быть вулканом, превращается в обычную гору. Самая высокая гора на Кавказе, Эльбрус, с нее началось наше путешествие, это бывший вулкан. Другая очень красивая гора, Фудзияма, которая находится в Японии, тоже когда-то была вулканом. А большинство действующих вулканов расположено здесь, на берегах Тихого океана.
1: Где одна литосферная плита подлезает под другую.
0: Точно! Молодец, Чевостик, все запомнил.
1: А еще меня удивило, что все, связанное с Землей, движется. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, еще вокруг своей оси. На самой Земле плиты движутся, под ними магма бурлит, речки бегут, вулканы извергаются. Я-то раньше думал, что тверже и спокойнее Земли ничего нет. А она, оказывается, вся такая, как будто живая.
0: Да не как будто, а на самом деле живая. Наша планета меняется. Порой болеет, порой сердится, а порой радуется, цветет, одаривает и удивляет всех, кто на ней живет. Она, как и мы, тоже развивается. И то, какой Земля станет в будущем, во многом зависит от ее обитателей.
1: И от нас с тобой?
0: И от нас с тобой.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.

0: Lenta.com.
1: Августа 8 октября 2026 года.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Реклама.
5: Hello, I'm going to school.
6: Этот мальчик иностранец?
7: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
6: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
7: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
8: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: В эфире «Детское радио».

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Долгие прогулки приводят к хорошим оценкам. Ученые выяснили, как повысить успеваемость у школьников. Оказывается, надо отправлять ребенка в школу пешком. Никаких машин и автобусов. Ходьба включает внимание, память, настраивает голову на активную работу и как рукой снимает сон. Так что ученик садится за парту полностью проснувшимся, легко включается в урок и лучше усваивает материал. Врачи также уверены, что школьникам надо гулять и после уроков, примерно 1,5 часа, и только после прогулки приступать к домашним заданиям. Кстати, так и было раньше, когда наши мамы и папы были маленькими.
1: А знаете ли вы, что...
2: Шоколад можно есть без вреда для здоровья. Ученые придумали, как сделать шоколад полезным. А перед этим выяснили, почему он такой вкусный и за что его так любят почти все жители нашей планеты. Для этого исследователи разработали искусственный язык и внимательно изучили все, что происходит с ним во рту, когда на него попадает кусочек шоколада. Как только он соединяется со слюной, язык покрывается пленкой жира какао-бобов, из которых делают шоколад. Эта пленочка и создает во рту то самое ощущение сладости. Ученые радостно потирают руки. Они намерены создать суперполезный темный шоколад. В нем будет меньше жира, а вкус при этом станет незабываемым. Поскорее бы ученые его придумали.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Успеваемость в школе во многом зависит от памяти. Если выучил нужный стих, правило или параграф, то есть все шансы получить хорошую оценку. Недавно ученые подсказали, как правильно запоминать нужную информацию. Ее надо повторять по строгой схеме. Первый раз сразу после заучивания, второй через 20 минут после первого, третье повторение через 8 часов после второго, четвертое повторение через сутки после третьего. Такой метод отлично помогает тренировать мозг и память. Это выяснилось во время эксперимента со студентами. Им дали выучить настоящую абракадабру – бессмысленный набор слогов. И если они повторяли по той схеме, о которой я рассказал выше, то все запоминали. Можете проверить на себе или родителях. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: Много песен на детском радио.

0: эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Мальчишки и девчонки, надеюсь, вы не сидите дома, а гуляете в парках и во дворах со своими друзьями. Продолжайте радоваться лету, у вас это прекрасно получается.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: правителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы отправимся в Соединенные Штаты Америки, в Вашингтон, в Национальный музей авиации и космонавтики. Я обожаю бродить там. Забраться на единственный и неповторимый самолет братьев Райт, тот, что самый первый поднялся в небо. А как много интересного могут рассказать ветераны, самолеты, участники мировых войн. Их с интересом слушают даже сверхсовременные беспилотники НАСА. А уж луноходы и марсоходы – самые хвастливые создания на Земле. Расскажут они вам массу небылиц. Кстати, вход в музей бесплатный. И почти все экспонаты могут потрогать обычные посетители. Не только хранители. Но сегодня мне надо навестить одного лунатика.
3: Вот оно, внеземное сокровище. Лунный камень. Этому кусочку Луны 4 миллиарда лет. Его откололи от скалы в 1972-м, во время полета Аполлона-17. В отличие от большинства экспонатов, которые вернулись на Землю, в свой родной дом, этот в некотором роде наш пленник. Как дела, старина?
4: Как всегда, тело ломит. На моей родине притяжение в 6 раз слабее земного. И любой предмет там весит гораздо меньше. Конечно, за 40 лет я привык к новому весу, но временами так тяжело.
3: Ну, зато у нас самая комфортная температура для жизни.
4: Верно. На Луне днем невыносимо жарко. Плавится даже пыль. Там нет ветра, воздуха. Но зато и днем, и ночью на черном небе блистают звезды и ваша Земля. Как я мечтал когда-то побывать на ней. И вот я здесь. Вообще-то мне повезло. Я попал в лучший музей мира. В его хранилищах тысячи уникальных экспонатов. Что стоит костюм Юрия Гагарина? Вот настоящий герой.
3: Видишь, не так все плохо, старина. Прости, мне пора. До будущих встреч, друзья.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, это я, почтальон дядя Саша. Ребятки, надеюсь, солнышко подарило вам хороший загар и хорошее настроение. Впереди еще много летних дней. Отличного вам отдыха!

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 19 августа с 18.30 до 19, 22 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник.

0: Их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо. Их никто вам не вернет.
1: Каждый родитель желает знать,
2: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
1: Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Офисмаг. Звонок для учителя.
8: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьтесь Офисмаг.
10: О, Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
11: На старт, внимание, школа. Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice. Со скидкой 30% по 6 сентября.
1: Реклама.
12: Переоткрой тяжелые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
15: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои замечательные слушатели детского радио. Катя Знайкина в эфире. А знаете ли вы, ребята, что летняя жара делает облака выше, а значит, тени бегут быстрее. Так и вы, не стойте на месте. Пусть ваше лето будет как полет на качелях. Высоко, весело и с ветерком. Поехали!

0: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Надеюсь, вы уже сходили на лесной пикник. Ведь вкус шашлыка с дымком и свежим луком – это настоящий ритуал счастья.
1: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, закончилось мое терпение. Я требую уважения. Может быть, ты мне объяснишь, почему я работаю, ты лежишь?
4: Тихон, какая муха тебя укусила? Отдыхай, смотри, как хорошо за окном.
3: Рыжик, я не могу отдыхать, если каждый за собой не будет убирать. Мысль моя проста. Для здоровья нужна чистота. А не будешь убираться, уйду обратно в лес. Эй, Рыжик, ты зачем на шкаф полез?
4: Ох, ты разве не видишь... Мне вдруг стало плохо.
3: Лапы ломит и отваливаются хвосты? Знаем. Ох и ленивые все вы коты.
4: Тихон, Тихон, где градусник? Мне кажется, мне надо в больницу.
3: Народ.

0: Водными средствами будем лечиться. Заварить тебе репей, чтоб здоровым стать скорей. Или сделать отвар из мухоморов. Вылечит в раз, без всяких разговоров. Рыжик, ты меня зря не пугай. Поднимайся на лапы давай. Может, примешь какие пилюли?
1: И спеть после них люли-люли. У меня, Тихон, приступ этой, как ее, аллергии.
0: Эти симптомы мне знакомы. Чиханье лечит лесные гномы. На раз-два, просто в два счета. Чувствую, есть для меня работа.
1: Пыль! Как же мне плохо!
0: Хворь эту мы прогоним прочь. Я знаю, чем тебе помочь.
1: Что тут думать-то? Просто надо всю пыль в квартире протереть.
0: Для гнома ясная ситуация. Надо в доме просто прибраться. Пыль скорее вытирать, чтобы рыжик перестал чихать.
1: Ой, как жалко, такой умный кот погибает в самом расцвете сил.
0: Я сделаю все, что нужно. Только б тебе стало получше. Я спасу тебя, не плачь. И в этом мне поможет врач.
1: Не вздумай звать доктора, Тихон. Ты что, не знаешь, он сразу уколы начнет делать. Ну нет, я уж как-нибудь сам поболею недельку. Или две, или три.
0: Привязалась же болячка.
1: Шторы снимай.
0: Да у тебя, кажись, горячка.
1: Шторы пора стирать. В них куча микробов и пыли, от которых мне плохо.
0: Как говорится, что мне снег, что мне зной, когда мой рыжий кот со мной. Шторы так шторы, уже снимаю. Сейчас постираю. Пыль протру тряпочкой влажной. Уничтожение пыли – дело важное.
1: Теперь окна открывай.
0: Что ты мне, рыжий, голову морочишь? Ты всерьез окно открыть хочешь?
1: Конечно, всерьез. Нужно впустить в квартиру свежий воздух. А то дышать уже нечем.
0: Эй, рыжик, слышишь? А сейчас ты чем дышишь?
1: Воздухом, Тихон. Воздух – это смесь разных газов. В ней должно быть много кислорода, чтобы люди и животные себя хорошо чувствовали.
0: Позволь, друг мой, узнать, от чего ж ты перестал чихать? Победил ты, что ли, злого микроба? И прошла твоя болезнь хвороба?
1: Конечно, стало получше. Дома и стены лечат, говорят. Посмотри, как стало у нас чисто и свежо.
0: Ах ты, рыжий плут. Обманут гном. Заставил меня убирать весь дом. Сказал, что больной, а устроил себе выходной.
1: Вот уж не собирался тебя обманывать, Тихон. Ты что, не веришь, что у меня аллергия на пыль и грязь? В другой раз, так и быть, помогу тебе в доме убираться, потому как под моим чутким руководством квартира наша будет сиять чистотой.
0: С этим, рыжик, спорить не буду. Уж коль ты здоров, так помой посуду. Аллергия прошла, отдыхать мой черед. Гном чаю с бубликами ждет. Ой, чайник свистит, значит, чай готов. Давай, неси и... Будь здоров!
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, всем привет, это Катя Знайкина. Вы слышали про закон бумеранга? Нарисуйте другу рисунок, угостите ягодами или просто подарите улыбку. Радость, которой вы поделитесь, обязательно к вам вернется.

0: Разных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. 0+.
1: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
9: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Реклама. Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. Чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
12: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
13: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
11: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
14: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
15: Мама! Папа!
16: Бабушка!
15: Дедушка!
16: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
14: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
17: Мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
18: В эфире детское радио.
19: Детское радио.
18: Детское радио.
14: Познавательно,
2: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
8: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
8: У этого динозавра была походочка, что в море лодочка. Ученые выяснили, какой была походка у самого известного динозавра. И сильно удивились. Речь о динозавре тираннозавр Рекс. Это огромное страшное чудище есть почти во всех мультфильмах и кино про динозавров. Там он представлен опасным и быстрым хищником, который в два счета способен догнать свою добычу. На самом деле, этот динозавр двигался со скоростью 4,5 км в час. Так что человек мог от него не то что с легкостью убежать и даже уйти быстрым шагом. Передвигаться тираннозавр Рекс быстрее не мог, потому что много весил, а ходил при этом только на задних лапах. Удерживать равновесие гиганту помогал огромный хвост весом в тонну. При каждом шаге хвост раскачивался вверх-вниз, делая походку хозяина пружинистой и не давая ему упасть. Так что на прогулке в качестве домашнего питомца с ним бы не было проблем. С точки зрения скорости, конечно. Хотя удержать его на поводке было бы непросто.
2: А знаете ли вы, что...
8: Живой забор – помощник чистоты. Как быстро и просто очистить воздух от автомобильных выхлопов, выяснили английские ученые. Надо просто посадить вдоль дороги кусты кизильника. У него такие несъедобные красные и черные ягодки. Это растение часто используют как живой забор. Оно неприхотливое, не требует особого ухода. Хорошо переносит морозы и, самое главное, загазованный воздух. Кизильник его сам очищает. Если такие живые изгороди высадить вдоль оживленных трасс, то они могут решать важную экологическую задачу. Ну и вообще, это красиво.
2: Ужасно интересно.
19: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
8: Самый сердечный кот существует. В Америке нашли необычного кота. Он весь покрыт сердечками. Его зовут Ривер. Живет он в семье Кэти Дуда. Хозяйка взяла его котенком из приюта и не сразу разглядела необычный окрас шерстки. Она была белой с серыми пятнышками. Со временем абсолютно все пятнышки приняли форму сердечек. Они есть на боках, на шее и на лапках. Даже нос у котика в форме сердечка. Хозяйка Ривера уверяет, что не только наружность кота так романтична. Внутренне он тоже полон любви, нежен и ласков. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: песен на детском радио.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересном.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Смотри, Кипятоша, мыльные пузыри переливаются всеми цветами.
3: Лови, Веснушка, лови! Оно такие легкие, прям улетят сейчас, как мечты.
2: Пузыри, пузырики, летите высоко-высоко!
4: Лето на детском радио.

0: разобьюсь.
1: По утрам, когда мы идем в школу, к нашему дому приезжает машина и забирает мусор. Откуда он берется?
2: Ну как это откуда берется? Из наших квартир. Ты что? У нас же есть на кухне мусорное ведро. И каждый день оно наполняется овощными очистками, упаковками от продуктов, бутылками и банками, бумагой, твоими сломанными игрушками, пакетами и пакетиками. Все это мы ежедневно выбрасываем в общий мусорный контейнер. А машина потом его...

0: его забирает.
1: А куда она его увозит?
0: Ну, вообще-то мусор можно и нужно перерабатывать. Но вот в нашей стране его пока просто привозят в одно специальное место за городом, которое называется мусорный полигон, ну или просто свалка. Это, знаешь, такая глубокая яма, в которую укладывается мусор, пересыпается слоями земли и утрамбовывается. А там мусор постепенно разлагается, к сожалению, отравляет землю и воздух.
1: Как отравляет? Почему?
0: Ну, любой продукт, когда портится, пахнет неприятно, правда же? А свалка обычно занимает территорию в несколько квадратных километров. Ну вот ты представляешь, как там пахнет?
1: Да уж.
0: Но это не самое страшное. Остатки пищи, листва и бумага разлагаются, ну, сравнительно быстро. И за год-полтора превращаются в достаточно полезный перегной. Даже железо очень медленно, но ржавеет и разрушается. Так природа очищает как бы сама себя. А вот с синтетическими материалами, ну, просто беда. Человек специально их придумал, чтобы они были прочными и не портились. Вот они прочные и не портятся, ну, то есть не разлагаются. И брошенные в лесу обычная пластиковая бутылка или, например, целлофановый пакет будут лежать в земле веками. Да, так и оставаясь мусором.
1: Так что же делать?
0: Нужно серьезнее относиться к мусору. Многое из того, что мы просто выбрасываем, можно сдавать в переработку. Ну, те же, например, пластиковые бутылки, бумагу, стекло, бытовые приборы, батарейки. Можно меньше использовать целлофановые пакеты. Продукты из магазина можно донести в бумажном пакете или в красивой тканевой сумке, правда ведь? И уж, конечно, нельзя мусорить в лесу или на берегу реки. А обязательно убирать за собой все до последней бумажки. Запомни это.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И мы, Ириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

0: радио.
1: Всем привет, дорогие слушатели детского радио. Я Ириска, желаю вам хорошей погоды и отличного летнего настроения. Отчего так много света? Отчего вдруг так тепло? От того, что это лето на 3 месяца пришло. Ребята, наслаждайтесь каждым летним денечком и не забывайте включать детское радио.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задания от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
2: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: Офис, офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Реклама.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.
13: Ой, каникулы!
9: Лето на детском радио.
14: Всем привет, это я, диджей Алёна. И я точно знаю, чем пахнут летние каникулы. Костром, сгущенкой и немного приключениями.
9: Много песен на детском радио.

0: веселые, веселые истории.
1: Желание.
2: Маш, а ты знаешь, что я могу исполнить любое желание?
3: В смысле?
2: Проси у меня все, что хочешь.
3: Все-все-все.
2: Все-все-все.
3: А ты не обманешь?
2: Я? Нет.
3: А чем докажешь?
2: Какая же ты глупая! У Светки Барановой появился щенок 2 недели назад. Это моя работа. У нее все было. Новые платья, лучшая кукла, велосипед, скакалки, бантики. А собаки не было. Запрещали. Помнишь, сколько она выпрашивала ее у родителей?
3: 2 года.
2: То-то. Это не она выпросила, а я своим колдовством заставил купить Светке собаку.
3: Ах, точно-точно. Они бы сами ни за что.

0: бы не купили ей. Светка так мечтала. Ты, Мишка, настоящий друг. А сколько желаний можно загадывать?
1: Только одно. На большее меня пока не хватает. Выучись, тогда проси сколько угодно и чего угодно.
0: Надо хорошенько подумать. Я хочу новую куклу, как у Галки Вороновой. Или нет? Никогда не есть манную кашу на завтрак. Нет, помаду, как у мамы, рыжего котенка, велосипед, шубу норковую и торт. Большой-пребольшой.
1: Да, много у тебя желаний.
0: Это еще не все. Машину, свой загородный дом с бассейном.
1: Ты давай определяйся быстрее, а то меня мама скоро ужинать позовет.
0: Ну как же мне понять, что самое главное?
1: Я не знаю, это же твои желания.
0: Дай мне подумать до завтра. Надо посоветоваться с бабушкой или мамой. Я никак не пойму, чего же я такого хочу?
1: Хорошо, до завтра.
0: Миша! Доброе утро, Миша!
2: Привет, Машка! Ты чего так рано?
0: И ты еще спрашиваешь. Всю ночь ворочалась, все думала, машину попросить или дом с фонтанами и павлинами. Или чтобы математичка от меня отвязалась наконец-то. Теперь у меня перед глазами все это так вертится, собраться не могу. Но я все-таки решила, что попросить.
2: В смысле решила, что попросить?
0: Миш, ты что? Сам же вчера говорил, что исполнишь любое желание.
2: Но я уже выполнил твое желание.
0: Какое?
2: Вчера ты сказала, дай мне срок до завтра. Я тебе его дал. Чего ты еще хочешь?
3: Веселые истории.

0: года осталось 11 дней.
1: И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: ну, очень интересные места.
1: Класс!

0: Русское радио.
1: Привет, мальчишки и девчонки. Это Ириска. Лето — это всегда весело. Солнышко светит, птички поют. Вся детвора отправляется на улицы, в парки и на детские площадки. Время смеха, новых игр и незабываемых открытий. А в компании с детским радио ваши каникулы будут еще веселее и музыкальнее.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Лето – это маленькая жизнь. Без будильника. Поднимаемся во сколько хотим, гуляем сколько захотим. Но помните, ребята, обед по расписанию. С вами Супер Гарик. Наслаждайтесь летом.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Кипитоша, я хочу лежать на траве и ничего не делать.
3: Везет же, мне нельзя, я этак заржаветь могу.
2: А я сегодня, пожалуй, поваляюсь. Ребят, вы со мной

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем

0: мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт детифм.ру
0: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
7: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
11: Кажется, начинается самое интересное.
12: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
13: А ты уже знаешь своих главных героев.
14: Самое время им помочь.
10: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
15: До встречи в финале!
10: Категория 6+.
5: Реклама.
16: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
16: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
16: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
17: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Ярослав Попов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Распределяющая шляпа из Хогвартса есть и на Марсе. Марсоход Кьюри Осити прислал с Красной планеты фотографию камня необычной формы. Он очень похож на волшебную распределяющую шляпу из Хогвартса. Ту самую, которая решает, на какой факультет отправить юного волшебника. Загадочный камень находится в кратере Езера. На его месте миллиарды лет назад было озеро. Ученые не могут объяснить, как образовалась эта каменная шляпа. Возможно, его сделали марсианские ветра.

0: быть, это следы падения метеорита. Это не первая странная находка на Марсе. Недавно там нашли камень, похожий на коралл. Так что Красная планета продолжает удивлять своими секретами.
1: А знаете ли вы, что...
0: На Луне можно вырастить чай. Ученые сделали в лаборатории грунт, похожий на лунный, и высадили в него саженцы чайных кустиков. Они не только прижились, но и стали расти почти так же хорошо, как и в обычной почве нашей планеты. Специалисты обрадовались этому открытию. Ведь когда-нибудь люди построят базы на Луне, сделают там плантации в теплицах, будут выращивать фрукты и овощи, а также чай. И устраивать космические чаепития с видом на Землю.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Гитару можно увидеть из космоса. Необычная гитара есть у фермера из Аргентины Педро Мартина Урета. Он вырастил лес в форме гигантской гитары. Для этого много лет назад вырастил более 7000 деревьев. Корпус образуют кипарисы, струны эвкалипта. Лесная гитара такая огромная, что ее видно даже из космоса. 8 лет назад ее сфотографировал космонавт Сергей Рязанский с борта Международной космической станции. Он выложил снимок в интернете и написал, что вел за ним фотоохоту почти весь полет. На этом все. С вами был Ярослав Попов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: ближе, все ближе, ближе.
1: До нового учебного года осталось
2: 11 дней. И мы, Катя
3: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
4: «Развивайка».

0: А у речки сейчас, наверное, хорошо. Вода журчит, камыши шумят, прохладный ветерок.
1: Ага, Кипитош, и можно пускать блинчики, камешки, которые прыгают по воде.
0: О, Веснушка, вспомнил, у меня однажды целых 10 блинчиков подряд получилось. До сих пор помню.
2: Лето! Лето на детском радио.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Запевай-ка!
2: Как сочинялись наши любимые песни.
3: Вот и наступил он, сентябрь.
4: Бантики, букетики, звоночки.
3: Парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки.

0: четверки-пятерки.
1: Ну, или не пятерки.
0: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Точно, это же моя любимая школьная песня.
1: И моя.
0: Тогда, Кипитоша, запевай.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, махнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
2: Там чудеса, там кот ученый.
1: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
2: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
1: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
1: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
1: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
2: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно».
1: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
2: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
1: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
2: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
1: А я Михаилом Плецковским.
2: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
1: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
2: Пойти-то я пойду. Но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
1: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
2: А еще?
1: Еще? А еще? Еще. Действительно, а чему еще?
2: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
1: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал, чему учат в школе.
2: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
1: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
2: Ну, тому, который написал «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку» и еще много других наших любимых песен.
1: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: «Володя! Володя!»
1: закричал в телефонную трубку Плецковский.
4: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
2: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
4: «А еще чему?»
1: – не унимался Плецковский.
2: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
4: «Вот!»
1: – воскликнул Плецковский.
4: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
1: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
4: «К четырем прибавить два, по слогам

0: читать слова, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть.
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
2: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
1: Ну а теперь делаем звук погромче.
3: Как сочинялись наши любимые песни.
0: Запевайка!
3: Запевайка!
2: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плетьковского.
1: Песня «Чему учат в школе».

0: Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик

0: «Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
1: Ура! Новый фильм про меня!
0: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
0: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
4: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. ОГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Ребята, привет! Это Кирилл Раскаскин. Летние вечера такие длинные! Можно успеть так много всего! И поиграть в догонялки, и понаблюдать за звездами, и прогуляться с родителями. Продолжаем наслаждаться каникулами вместе.
0: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней!
2: И мы, я Веснушка.
1: И я Кипитоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
1: и Кипитошей.

0: В книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: «Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года 3 мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт.

0: открыт, как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
1: «Мне кажется, они следят за нами»,
2: – прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
1: «Нет, они слушают»,
0: – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились.
2: Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал.
0: Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками.
1: Мальчишки похолодели от ужаса.
0: Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице.
2: Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож.
0: Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу.
1: Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу.
2: Саша и Гриша выбрались, но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» – заорал Саша. «Закрывай!»
0: Петю так и не нашли, а люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
3: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
4: Книжный червячок.
3: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
5: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный, книжный
5: червячок.
4: Книжный

0: все хорошее, все незабываемое, все вкусное, все свежее, все зеленое, все волшебное происходит в период с июня по август. Все самое-самое вокруг нас. Целое лето мы с вами. Детское радио и Супер Гарик.
1: Лето на детском радио.
2: А эти

0: Лето на детском радио.
1: Хорошее настроение летом прилипает само. Достаточно только выйти на улицу, и уже кажется, что жизнь удалась. Особенно, если комары сегодня выбрали кого-то другого. Проверено Супер Гариком. Проводим лето вместе. Детское радио.

0: La la la.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же

0: финал. А ты уже знаешь своих главных героев? Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
2: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
3: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
10: Детское радио.

0: лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Возглас «Вау» может помочь вам попасть в историю. Один из старейших музыкальных коллективов мира, Бостонский камерный оркестр, несколько недель разыскивал одного своего юного зрителя. Дело в том, что на последнем концерте, когда музыканты исполняли произведение Моцарта, велась запись для радио. И зрителей заранее просили дождаться последних аккордов каждого произведения и лишь потом аплодировать. Но в зале присутствовал ребенок, и все пошло не так. В один момент он не смог сдержать эмоций и громко крикнул «Вау!». Зал взорвался смехом и аплодисментами. Вот, сами послушайте, как это было. Из радиотрансляции этот момент решили не вырезать. Более того, мальчика нашли, и дирижер лично вручил ему диск с записью концерта Моцарта и его собственного голоса. «За все 40 лет моей музыкальной карьеры это был самый чудесный момент», — сказал дирижер.
3: А знаете ли...

0: И вы. Что?
1: Оказывается, малыши не разбираются в музыке. Многие мамы поют своим детям колыбельные. Правда, некоторые стесняются это делать. Говорят, что у них нет слуха и голоса. Такие мамы включают детям классическую музыку, чтобы сыночки и дочки с детства привыкали слушать хорошую музыку в качественном исполнении. Но психологи выяснили, для малыша не имеет значения, звучит классическая музыка или материнская колыбельная. Новорожденные не слышат различий между пением матери и произведениями великих композиторов прошлого. Так что мамы могут не стесняться и по вечерам смело оттачивать свои музыкальные навыки.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Дополнительные занятия не по школьной программе – это полезно. Ученые доказали, что дополнительные занятия каким-либо видом искусства, например, музыкой, танцами или рисованием, хорошо влияют на успеваемость детей в школе. Специалисты изучили данные об успеваемости 30 тысяч ребят. И выяснилось, что школьники, которые занимаются в музыкальных и художественных школах, как минимум в начальных классах учатся лучше. Вот она, волшебная сила искусства. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о ткачихе и волшебном клубочке.
1: Давным-давно жила-была женщина, которая ткала простые ткани. Никто не знал ее имени, и поэтому все называли ее просто «ткачиха». Делала она ткани из льна, из шерсти, хлопка и шелка. Работала, не покладая рук. Ткани мастерицы ценились всеми в этом городе. Да что в городе, во всей стране. Да что в стране, во всем мире. Узкие и широкие, длинные и короткие, толстые и тонкие. Одежда получалась из них простая и удобная. Одинаковая как для мужчин, так и для женщин. Куски материи одного коричневого цвета люди набрасывали себе на плечи и называли их туниками. Днями и ночами ткачиха без устали переплетала нити, создавая ткани для туник. Как-то раз под вечер она перебирала клубки с коричневыми нитями, и вдруг среди множества клубков, лежащих на полу, ткачиха заметила один небольшой светлый моточек. Он, казалось, светился, выделяясь среди других. Ткачиха подумала, что это свечение чудится ей от усталости, и решила немного вздремнуть тут же среди своих клубочков. Она сложила клубки в большую коробку, легла на нее и уснула. Ей снился удивительный сон, будто бы женщины и мужчины стали носить разную одежду, и что у женщин появились свои наряды – длинные платья, сотканные из тонких и ярких цветных нитей. «Вот это сон!» – подумала сквозь сон ткачиха и открыла глаза. В полусумраке комнаты прямо перед ней висела прямоугольная накидка. Она вся светилась необыкновенным светом, так же, как увиденный ею накануне клубок ниток.
2: «Что это?»
1: – испуганно спросила ткачиха.
3: «Это я, женское платье»,
1: – послышалось в ответ.
3: «Твой сон сбывается наяву».
2: «Платье?»
1: – переспросила ткачиха.
3: «Я соткана из волшебных ниток, которые ты вчера нашла на полу. Теперь все дамы смогут ходить в подобных одеяниях».
1: Произнесло платье, а затем закружилось в воздухе, засверкало и через секунду оказалось на ткачихе.
3: «А если еще подвязать поясом?»
1: Вдохновленно произнесло платье. Раз! И на талии ткачихи оказался тонкий пояс из льняной материи. Мгновение, и волшебное платье подхватило ткачиху и вынесло ее на улицу.
2: «Ах! Ах! Куда мы идем?»
1: Возмущалась ткачиха, быстро перебирая ногами, будто бы сзади ее кто-то подталкивал.
3: «Сейчас мы с тобой сотворим новую моду!»
1: Воскликнуло платье. Облаченное в волшебное платье ткачиха полетела, зашагала по центральным улицам города. Все вокруг оборачивались ей вслед, восхищенно глядя на платье.
4: «Какое странное одеяние!»
1: – шептали в толпе женские голоса.
5: «Какое оно красивое!»
1: Пробегая, пролетая мимо реки, ткачиха увидела в воде свое отражение и ахнула.
2: «Этот наряд очень мне идет! Платье, платье! Теперь я буду носить только платье!
6: И я
7: хочу такое же платье!»
1: В тот же миг толпа горожанок бросилась к ткачихе. Платье из легкой ткани, подвязанное поясом на талии, подчеркивало женственность и красоту ее обладательницы. Такой наряд значительно отличался от мужского, чем безумно нравился всем женщинам. Волшебное платье замерцало множеством огоньков, мгновение, и все дамы в округе были одеты в прекрасные наряды разных цветов. Изумрудные, лазоревые, бирюзовые, пурпурные, с узорами и вышивкой, с кружевами и оборками. Восхищенные женщины благодарили ткачиху за новые наряды.
8: Благодарю!
1: А

0: скромно отвечала.
1: Ну что вы, это не я. Это волшебный клубочек ниток и мой сон, который неожиданно стал реальностью.
2: Спустя сотни лет прямые платья с поясом придумали разрезать по линии талии и носить с узким корсетом и пышной юбкой. Еще позже перестали шить пышные юбки в складку, модными вновь стали прямые длинные платья. Изменилась и длина платья, поднялась до щиколотки, до колен и даже выше. В нашем веке в моде разные фасоны платьев. Прямые и расклешенные, длинные и короткие, свободные и зауженные. Платье никогда не выйдет из моды. Оно украшает любую женщину, даруя ей особую утонченность.
3: Сказки из платяного шкафа.
4: Другие выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так.
3: Лето. Лето на детском радио.

0: первого учебного года осталось 11 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый,

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
7: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Растишке 25 лет! Поздравляем!
11: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте.

0: парке аттракционов.
1: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
0: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК, в группе Детского радио. 0+.
2: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Детское радио!
7: Реклама.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
10: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не-тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 12. Леший.
0: Чешуя, как жар горя, 33 богатыря, всем на удивление, решили справить день рождения. Фанфары гремят, трубы звенят, гонцы по всему Лукоморью кричат.
2: Праздник! Праздник идет в Лукоморье! Завтра спешите к берегу моря! Ждет вас угощение всем на восхищение! Мимоза, шпрот и оливье будут стоять на каждом столе! Колбаса, буженина, икра из огромного осетра! Квас, морс и компот, что так и просится в рот. Ягоды, свежий мед, каждого здесь ждет. Салаты, ватрушки, сладкий зефир. Готовим мы пир на весь мир. Праздник, какого не видывал свет. Не пропусти богатырский банкет.
0: Все в Лукоморье рады. Достают из шкафов наряды, брюки, платья, ботинки. С костюмов сдувают пылинки. Дамы прически готовят с утра. Носится радостная детвора. И все от великана до гнома мечтают завтра выйти из дома, чтоб пировать, веселиться, гулять, других посмотреть, да себя показать. Лишь леший один хмурится. Не выйти ему на улицу. Не позвали его супостата на свой день рождения, ребята.
3: Не позвали? На себя пеняйте. Богатырям отомщу, так и знайте. Буду действовать по старинке. Испорчу вам вечеринку. Начну, пожалуй, с еги. С ней мы давние враги.
0: Телефон леший берет, бабе Еге сообщение шлет. Очки нацепив на нос крючковатый, в чашку налив чая с жабой и мятой, Ега слова разбирает, сообщение читает.
4: «Идет в Лукоморье страшная буря»,
0: — читает Ега, глаза прищуря.
4: «И чтобы здоровью не навредить, завтра из дома нельзя выходить. Ой, отправь сообщение всем, кого знаешь». Этим ты жизни многим спасаешь. Батюшки, сходил на праздник. Вот невезение. Кощей тогда перешлю сообщение. Пойдет старый хрыч повеселиться, не сможет живым домой воротиться. Сестрице Кикимори тоже послать. Да, надо бы избушку мою привязать. А то как бы бури ее не снесло, да в мир ни волшебный не унесло.
0: Кощей переслал письмо змей Горынычу. Думает, дай трехглавого выручу. В Лукоморье друг другу все шлют сообщения. Уже наготове медучреждения. Клонится день к закату. Ожидают все грома раскаты. Двери запирают, ставни закрывают. Не выходят на улицу, сидят по домам, волнуются. Леший доволен, вредитель.
3: Сегодня я победитель. Не будет праздника дня рождения, не будет подарков и поздравлений. Все угощения будут моими. Не буду делиться с другими. Один буду есть винегрет и паштет. Ловко сорвал я этот банкет. Бурю придумал. Какая идея! Всех обманул. Леший все-таки гений.
0: Василиса Премудрая, получив сообщение, что ожидается буря явления, решила проверить движение гроз и запросила погоды прогноз. И вскоре синоптики ей написали. Об урагане они не слыхали. Не ожидают ни молний, ни грома. Смело можно всем выходить из дома.
5: Опять леший шутки свои с нами шутит. Опять лукоморье народ баламутит. Ну ничего, найдем мы управу. На коварство его или забаву.
0: Василиса спешит всех утешить. Шлет в рассылке другую депешу.
5: Грозы не будет, это обман. Такой у коварного лешего план. Не суждено козням лешего сбыться. Банкет в лукоморье состоится.
0: И были подарки, и поздравления. Праздник вышел на загляденье. А Василиса свой блог записала, в котором подробно так все рассказала.
5: Взрослые и дети, лукоморье жители, за новостями, что приходят к вам, внимательно следите вы. Не всем сообщениям стоит верить. И прежде чем пересылать, надо их проверить.
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

0: нового учебного года осталось...
1: 11 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша. И мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум».

0: фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от Ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Тюлени разговаривают на языке звездных войн. До сих пор считалось, что эти млекопитающие издают разные звуки, в основном трели и чириканье. Однако недавно ученые с помощью специальной техники записали подо льдом Антарктиды звуки, издаваемые тюленями, которые человек слышать не может. По-научному это ультразвук. Так вот, с помощью этого ультразвука тюлени общаются под водой и разговаривают довольно громко, говорят ученые. Их болтовня напоминает шум космической битвы из фильма «Звездные войны». Вот только понять, что они говорят, ученым пока не удалось. Может, когда-то появится русско-тюленьи словарь, и мы поймем, что эти ластоногие друг другу говорят.
3: А знаете ли вы, что...
4: Не всем нужна голова, чтобы думать. Осьминоги, например, думают щупальцами. Именно в конечностях у них находится большая часть нервных клеток.

0: клеток. На щупальцах есть присоски, их 250. Они позволяют осьминогу чувствовать, ощущать вкусы и запахи, а также выполнять разные сложные задачи. Например, открывать банки с едой, не задействуя при этом основной мозг. Так что каждая рука осьминога, она же и нога, очень умная.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Оказывается, рыбы тоже заводят себе домашних питомцев. Раньше считалось, что только человек сумел одомашнить других животных. Но ученые доказали, что у рыбок под названием стегастосы диенциусы тоже есть своего рода кошечки и собачки. Эти рыбки не просто плавают куда придется. Они отважно охраняют свои участки водорослей, на которых живут мизиды. Это крохотные рачки. Мизиды удобряют водоросли, в которых любят плавать стегастосы и преспокойно живут у них под бочком. Вернее, под брюшком, потому что чешуйчатые хозяева плантаций защищают их от хищников. Вот такая уникальная взаимовыгодная дружба. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: наши имена.
1: Кипятош, я тут недавно в парке гуляла и познакомилась с девочкой, у которой необычное имя – Лида. Красиво звучит, да?
2: Необычное? Еще недавно оно было очень популярным. Это сейчас оно редко встречается.
1: Да, я впервые услышала.
2: Да ну, а как же ваша учительница Лидия Ивановна?
1: Ой, я как-то не сообразила, что это одно и то же имя.
2: Лида – это сокращение от Лидии.
1: Понятно теперь. Слушай, а что это имя значит? Ледяная?
2: Нет, почему ледяная? Оно же через «и» пишется, а ледяная через «е». У этого имени гораздо более интересная история.
1: Ой, расскажи, ну пожалуйста. Ты ведь так любишь изучать разные имена.
2: Хорошо, слушай. Лидия – это древнегреческое имя. Но означает оно не какое-то слово, а место.
1: Как это?
2: Ну, это вроде как географическое название. Лидия – это область в Малой Азии.
1: А почему так?
2: Возможно, так сперва звали людей, которые приехали из этой области, понимаешь?
1: А, ну да. А потом имя всем понравилось, и его стали просто так давать детям.
2: Верно, так оно и было.
1: А мужской вариант этого имени есть? Не знаю, какой-нибудь Лидий, Лидиус или Лид.
2: Вот ты фантазерка.
1: Ну что смешного?
2: Не-не-не, на самом деле ты права. У многих имен, которые мы считаем только мужскими или только женскими, есть другие варианты в разных языках. И это нормально. Но Лидия – только женское имя во всех странах.
1: Ясно.
2: И звучит оно почти всегда одинаково. Разве что сокращения могут меняться.
1: Надо же! А ведь обычные имена как только не переиначивают на разные лады. А какие знаменитости есть с этим именем?
2: Ну, например, актриса Лидия Чуковская. Да-да, дочь детского писателя...

0: Корнея Чуковского. Она и сама была и писательницей, и поэтом, и редактором.
1: А я и не знала.
0: Вот сколько нового открывают нам имена.
2: Что значит «наши имена»?

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней.
2: И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
4: 127-46-79-24-55. Город Москва.
1: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 117-747-76-79-25. Город Москва, 6+.
7: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова Морковка. Не путайте с полезным и вкусным овощем. Это всего лишь псевдоним, который берут себе некоторые журналисты, чтобы упростить общение. С таким именем я могу найти общий язык с любым сказочным персонажем, будь он прекрасен или опасен, и вывести его на чистую воду. Подождите немного, и вы сами увидите, как мой любопытный морковный нос будет разнюхивать сказочные секреты красоты, силы и успеха. Я задаю вопросы, на которые вам давно не терпится услышать ответы. И сегодня у меня в гостях... Угадайте, кто же это?
1: У нее золотые перья, она летает в горах.
2: У нее разными цветами хвост, и она может жить еще где замок. Вместе с принцессой.
3: Это птица. Она очень горячая, красная.
4: Ее невозможно потрогать, можно обжечь руки.
5: Она живет далеко-далеко в такой стране. И она называется «Теплые края».
0: Правильно, друзья мои. Это жар-птица. Единственная загвоздка состоит в том, что это прекрасное сказочное существо никогда не дается людям в руки по своей воле. А бегать за ней за 39 земель с диктофоном, чтобы задать интересующие меня вопросы, боюсь.

0: Боюсь, пришлось бы не день и не два. Но тут я проявила смекалку. Вспомнила, что в сказках жар-птицы предпочитают жить в золотых клетках и питаться яблоками, которые они бессовестно воруют из царских садов. Я решила основательно подготовиться, и вот что сделала. Покрасила обычную клетку позолотой. Настоящая золотая клетка оставила бы меня без обедов на год. И положила в нее несколько прекрасных спелых яблок. Не из царского сада, конечно, а с маминой дачи. Теперь остается только ждать. Судя по описанию, которое я взяла из сказки «Жар-птица» и «Василиса царевна», приближение нашей гости пропустить невозможно. Тут так и написано. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица.
1: Но это сильно преувеличено. Сильно. Что же я вам, птеродактиль какой или Змей Горыныч, чтобы крыльями волны на море поднимать?
0: Ой, кто здесь?
1: Ну вот, приехали. То есть, прилетели. А вы кого-то еще ждете, девица-красавица?
0: Мы с ребятами ждем жар-птицу. А вы кто?
1: Ну так я и есть жар-птица. Оставила все дела, прилетела из 30-го царства давать вам интервью.
0: А почему же я вас не вижу?
1: Потому что не там смотрите. Вернее, не так. Я спряталась, чтобы не причинить вреда вашим глазам. Ведь я олицетворение солнца. А всем известно, что смотреть на солнышко вредно.
0: И как же быть? Неужели так и придется разговаривать, не видя вас? Надо что-то придумать. О, а ведь где-то здесь у меня были солнечные очки. Сейчас, вот, сейчас я их надену. Готово. Все, милые гости, можете показываться. Я защитила свои глаза.
1: Здравствуйте, морковка. Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели.
0: Здравствуйте, уважаемая жар-птица. Спасибо, что прибыли. Как добрались?
1: Не сказать, чтобы очень хорошо. Летаю я, конечно, быстрее всех ваших лайнеров, но день не мое время. Я, знаете ли, сова.
0: Как сова? Вы же жар-птица. Чего-то я не понимаю.
1: Ну да, я жар-птица, сова. Но не в пернатом смысле. Совами называют тех, кто бодрствует вечером и ночью. Причем такой человек может встать рано, но будет сонным и вялым. Только после полудня раскачается и станет активным. А тех, кто встает рано утром и при этом чувствует себя полным сил весь день, называют жаворонками.
0: Ах, вот вы о чем! Тогда я тоже сова. Очень люблю утром поспать подольше, а ночью почитать какую-нибудь интересную книжку при свете ночника.
1: Это вы зря, девица-красавица. Ведь для нас, жар-птиц, быть совами нормально. Мы такими созданы. А вот человек должен ночью спать. Считается, что жаворонки ведут более здоровый образ жизни, более естественный для людей. На протяжении всей эволюции человека в течение многих миллионов лет природа приспосабливала вас к дневной жизни. Человеку ночью активность проявлять было незачем, да и опасно. Тут тебе и хищники, и разбойники, поджидавшие припозднившегося путника. По возможности ложиться нужно до полуночи, часов в 10, а детям и того раньше. Это полезно для здоровья. Организм успевает отдохнуть и омолодиться. Мне-то, знаете ли, все это не нужно. Я всегда бодра и прекрасна.
0: А сколько вам лет?
1: Ну, знаете ли, такие вопросы девушкам задавать неприлично. Эти сведения секретные и разглашению не подлежат. И потом, эта информация для вас все равно бесполезна, в отличие от правильного сна.
0: Минуточку, вы сказали правильный сон? Как это понять?
1: Вы не знаете? Тогда слушайте внимательно. Я подробно расскажу.
2: Рецепты сказочной красоты.
1: Правильный сон – основа здоровья, красоты, хорошей учебы. Если вы лишаете себя качественного сна, вы сбиваете работу организма. А кроме того, еще и подвергаетесь риску преждевременного старения.
0: О, эти советы также пригодятся нашим взрослым слушателям. Ведь всем хочется подольше оставаться молодыми и красивыми. Скорее расскажите, как правильно подготовиться ко сну.
1: Для этого нужно выполнять несколько несложных правил. Начинайте подготовку ко сну за полчаса до того времени, когда вы решили пойти в кровать. И лучше проветривать комнату, хотя бы 10 минут.
0: Нужно это делать даже зимой? холодно же.
1: Ничего страшного, если ненадолго открыть форточку.

0: зато быстрее заснете. Также в спальне должно быть тихо и темно. А еще не рекомендуется смотреть перед сном фильмы, особенно остросюжетные, и не играть в видеоигры.
1: Это и понятно. Разволнуешься за какого-нибудь персонажа и потом долго ворочаешься сбоку на бок.
0: Теперь открою небольшой секрет о правильном времени сна. Оказывается, что просто спать 7-8 часов в сутки недостаточно. Ученые доказали, что самый глубокий, правильный, восстанавливающий сон длится именно с 10 вечера до полуночи.
1: Таким образом, если вы ложитесь в постель после 12, вы полностью пропускаете самое полезное время для сна, которое позволяет восстанавливаться организму.
0: Совершенно верно. Теперь разберемся, существует ли правильная поза для сна. Многие считают, что проще всего заснуть лежа на животе. Однако эта поза самая вредная.
1: Почему же?
0: Ну, сами подумайте. Лицо упирается в подушку. Легкие человека сдавливаются всем телом. Нарушается кровообращение. Так что стоит стремиться к тому, чтобы спать на спине или на боку.
1: Легко сказать. А если у вас не получается заснуть так?
0: Старайтесь ложиться так в те дни, когда вы очень устали и засыпаете на ходу. Постепенно вы привыкнете, и вам будет удобно спать в такой позе.
1: Ну надо же! Теперь всегда буду спать на спине. А позвольте узнать, дорогая жар-птица, вы-то почему не любите ночью спать?
0: У ночных существ свои приспособления. Так летучая мышь ориентируется в темноте на слух, издавая звуки, которые отражаются от предметов, рассказывают ей, что где находится. У совы глаза видят в темноте. А у меня такое яркое оперение, что когда я вылетаю, все вокруг озаряется как днем. Так отчего же мне не пользоваться таким своим преимуществом?
1: Ну да, тем более, когда люди спят, вы можете безнаказанно воровать яблоки из чужих садов. И не стыдно вам? Это же нехорошо.
0: Ой, это все в прошлом. Ну, любила повеселиться в молодости. Так до сих пор и закрепилась за мной дурная слава. Да и поступала я так из вредности, а не от недоедания. Просто люди за мной постоянно охотились. А кому это понравится? Вот я и отвечала им по-своему.
1: Я понимаю, почему вас хотели поймать. Такая красота. Каждый захотел бы такую в дом. Ребята, кто никогда не видел жар-птицу и даже не читал про нее сказок, я расскажу, как она выглядит. Ее перья блистают серебром и золотом. Крылья, как языки пламени. А глаза светятся, как кристаллы. Размером она с павлина. Да и внешне на него походит. Только выглядит куда утонченней и горделивее.
0: Дело не только в красоте. Кстати, спасибо за комплименты. Считалось, что поймавший меня будет во всем иметь удачу. Поэтому во всех сказках поиски жар-птицы были всегда трудны. Герои должны были пройти испытания, которые могли преодолеть только бескорыстные люди.
1: А что, многие пытались поймать вас ради выгоды?
0: Неоднократно! Ведь считается, что если выдернуть перо жар-птицы, сначала оно просто светит лучше любой лампы, а со временем остывает и становится золотым. Есть еще одно поверье, что когда поет жар-птица, изо рта ее сыплются прекрасные жемчужины. Считается, что мое пение обладает целебными свойствами для больных и даже возвращает зрение слепым. Таким образом, сами видите, что лучше держать меня на свободе. Тогда я и пою, и исцеляю, и счастье приношу. И уж тем более совсем нехорошо выдергивать перья из меня. Вот вам бы понравилось, если бы из вас выдергивали волосы.
1: Мне бы не понравилось. Но я понимаю, почему всем так хочется заполучить хоть одно перышко. Оно так ярко светит, что озарит даже самый темный подвал.
0: Для освещения темных помещений можно использовать более подходящие предметы. Мало того, изготовить их можно своими руками. Сейчас я вас научу.
2: Просто сказочная поделка.
0: Мы с вами сделаем фонарик из ниток. Нам понадобятся воздушные шарики, клей и толстые нитки.
1: Насколько толстые?
0: Толщина не важна. Но нужно понимать, что чем тоньше нитка, тем больше слоев.

0: слоев нужно будет сделать. Но все по порядку. Для начала надуваем шарик. Он может быть как большим, так и маленьким.
1: Если вы делаете несколько ламп, они могут быть разного размера.
0: Итак, надули шарик. Берем клей.
1: Думаю, лучше всего подойдет ПВА.
0: Это вы сами решайте. Нам нужно проклеить нитку по всей длине. Чтобы было быстрее, веселее и чище в квартире, выполнять это лучше с кем-нибудь из взрослых. Наматываем на шарик проклеенную нитку. Оставьте на одной стороне небольшое пространство. Это будет низ лампы. Теперь нужно время, чтобы все просохло.
1: А я вот что придумала. Если клей находится в пластиковой баночке, тогда можно взять приготовленную нитку, продеть сквозь длинную иголку и проколоть баночку с клеем насквозь, чтобы нитка проходила сквозь банку, обмазываясь в клее.
0: Интересная идея. Молодец, морковка. Когда клей высох, спускаем шарик и аккуратно его вынимаем из получившегося ниточного шара.
1: А дальше просто включайте фантазию. Это может стать подвесной люстрой или настольной лампой.
0: Точно. Можно попросить папу или дедушку вставить в получившийся абажур лампочку, работающую от сети или батареек. Наши изделия можно разукрасить, добавить блесток или разноцветных звездочек.
1: Вы просто кладезь полезной информации. Но вернемся к вашим суперспособностям. Вы умеете исцелять, освещаете, приносите удачу. А есть что-то еще?
0: Конечно. Я умею перерождаться.
1: Как это?
0: Считается, что жар-птица умирает каждую осень, но уже весной возрождается. Этим мы похожи с одной моей родственницей, птицей Феникс. Наши юные друзья могли видеть ее в фильме о Гарри Поттере.
1: О, а расскажите об этой птице чуть-чуть.
0: Пожалуйста. Каждые 500 лет Феникс прилетает издалека в храм Солнца в Гелиополе. Там горит костер из священной лозы, и птица бросается в огонь. Ее пропитанные благовониями крылья вспыхивают, и Феникс быстро сгорает. А через 3 дня из пепла вырастает новый.
1: Таких тонкостей я не знала. Слышала только, что птица Феникс считается символом вечного обновления.
0: Символ-то символ, но после этих постоянных самосожжений пахнет гарью. Ну ладно, пахло до недавнего времени, пока я не научила избавляться от неприятных запахов.
1: Ой, а нам расскажете? Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем.
2: Сказочные советы.
0: Самое простое, до чего додумался современный человек, установить специальный прибор – озонатор. Он не только устраняет неприятный запах, но и дезинфицирует воздух.
1: Да уж, технологии не стоят на месте. Ну а если нет его, этого озонатора, как быть? Побрызгать освежителем можно, например.
0: С помощью разнообразных освежителей воздуха можно с легкостью создать в помещении приятную атмосферу. Но большой минус таких средств – их вредное воздействие на человека. Например, они не подходят людям с аллергией.
1: О, об этом я не подумала. И что делать в таком случае?
0: Поэтому мы будем использовать природные средства, которые никому не навредят. Например, мне очень нравится использовать аромалампу. Для тех, кто не знает, поясню. Она состоит из верхней части – чаши, где находится вода и эфирное масло, и нижней части – арки, там свеча. Ее огонь медленно нагревает жидкость, и воздух наполняется ароматными и полезными испарениями. Ведь эфирное масло получают из растений. Например, я предпочитаю запах с удивительными нотками корицы и мяты, кориандра и апельсина, эвкалипта и лимона.
1: А я дома использую самодельные саше. Это такие льняные мешочки с лавандой, мятой, кофейными зернами или высушенными корочками апельсина.
0: А для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим, где-нибудь в неприметном месте на лист бумаги положите 20 таблеток активированного угля. Он прекрасно впитывает запахи.
1: Ух, сколько советов! Как бы не забыть ничего!
2: Сказки наизнанку!
1: И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете детское радио, с вами Морковка. И сегодня у нас в гостях жар-птица.
0: Приветствую.

0: вас. Недавно наша гостья поведала о том, как избавиться от неприятных запахов в доме.
1: Я забыла сказать самое главное. Любой неприятный запах нейтрализуется ароматом какого-нибудь вкусного домашнего блюда. Например, свежеиспеченного яблочного пирога. Яблочный пирог – мое любимое блюдо.
0: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?
1: Безусловно.
2: Этот сказочный вкус.
1: Итак, шарлотка. Но кто не знает шарлотку? Это такое популярное блюдо, что многие используют это название и для обычных бисквитов, и для открытого яблочного пая, и пирогов с яблоками. Но есть рецепт шарлотки из черствого батона.
0: Из магазинного хлеба?
1: Да-да, не удивляйтесь. Сейчас все поймете. Нам нужен батон, 2-3 яблока, 4 яйца, стакан сахара, щепотка ванилина и примерно литр молока.
0: Совсем простые ингредиенты. Точно получится вкусно?
1: Не сомневайтесь. Итак, начнем. Батон нужно раскрошить достаточно мелко. Корочку тоже обязательно используйте. Ничего не выкидывайте, все пригодится. Очень сухой хлеб можно потереть на терке.
0: Как всегда, ребята, готовьте вместе с родителями.
1: Далее мелко режем яблоки. Можно прямо со шкуркой. Берем форму для выпечки и начинаем слоями выкладывать хлеб, яблоки, хлеб, яблоки, хлеб. Верхний слой обязательно хлебный.
0: Готово. Дальше что делаем?
1: Приминаем пальцами. Чем сильнее утрамбуете, тем прочнее выйдет пирог.
0: Вот это да! И весело время проводим, и готовим. Интересный рецепт, надо заметить.
1: В отдельной миске взбиваем 4 яйца со стаканом сахара и ванилином. Добавляем литр молока и снова слегка взбиваем.
0: Как я понимаю, всей этой яично-молочной смесью осторожно заливаем будущий пирог в форме, да?
1: Правильно. Теперь снова аккуратно надавливаем, прижимаем, смотрим, чтобы все было пропитано этой смесью. Потому что сухие крошки пирогом не станут. Отправляем шарлотку в сильно разогретую духовку. Проверяем готовность спичкой или ножом.
0: Это мы умеем. Нас Баба-Яга научила.
1: Молодец какая. Ну и остается только достать нашу шарлотку из духовки, остудить и разрезать.
0: И, конечно, с удовольствием съесть.
3: Ох, утомилась я немного. Если вы не против, морковушка-красавица, я бы поспала у вас тут в клеточке. Ох, до ночи. А потом уж полетела бы во свояси.
0: Конечно, конечно. Откланиваюсь. Спасибо вам, дорогая жар-птица.
1: Спасибо вам за интерес ко мне и за то, что слушали внимательно. До свидания, друзья.
0: Спокойной ночи. Ой, то есть спокойный день. Ой, ну, в общем, сладких снов вам. Пускай отдохнет немного. А мне, глядишь, удача какая-нибудь перепадет. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч, мои дорогие радиослушатели.
4: Сказки наизнанку.

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: да порошка.
1: И щелкали орешки
2: от деревушки ложки.
1: До деревушки пешки
0: пешком идти не близко.
1: Когда идешь обратно,

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.
2: Растишке 25 лет. Поздравляем!
3: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
4: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
3: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио.
5: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
6: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
7: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
8: Экономьте с «Офис Мак».
10: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
11: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь.

0: часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
3: 0+.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГТД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Сири. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Кошки когда-то давным-давно не умели мяукать. Зоологи из Санкт-Петербурга выяснили, что кошки ради человека научились мяукать. В своей обычной кошачьей жизни эти животные издают совершенно другие звуки и вообще общаются при помощи запахов и жестов. А вот мяукают они специально для людей. Видя, как отреагировал хозяин, кошки понимают, какое мяу ему нравится. Например, если получилось что-то похожее на мама, и хозяин заулыбался, то кошка поймет и даже сможет специально повторить. Кстати, самыми болтливыми, то есть мяукающими кошками, признаны представители восточных или, как их еще называют, ориентальных пород. С таким котом сидеть дома одно удовольствие. Есть с кем поговорить.
1: А знаете ли вы, что...
2: Кошки так же преданы своим владельцам, как и собаки. Чтобы убедиться в этом, американские исследователи собрали вместе почти 80 котят в возрасте от 3 до 8 месяцев и внимательно изучили их поведение. Ставили небольшие опыты. Сначала хозяева играли со своими мурлыками, потом уходили и через несколько минут возвращались. Почти все малыши после этого были спокойны, позволяли себя гладить и брать на руки. В психологии это называется глубокая привязанность и означает, что у хозяина с животным прочная связь. Были, конечно, котята, которые не ластились к хозяину, когда он вернулся. Но таких было совсем мало. Просто, наверное, заигрались.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Котики запоминают свои клички. К такому выводу пришли японские ученые. Хотя иногда хозяева в этом сомневаются. Ведь как бывает, зовешь Барсика, а он даже ухом не ведет, как будто не понимает, о чем речь. На самом деле все он понимает, научно доказано. Специалисты тестировали животных, живущих в семьях и кота-кафе. Им включали записи, на которых были разные звуки, слова и голоса. Как хозяина, так и незнакомых коту людей. Клички всегда шли в конце ролика. Ученые заметили, что сильнее всего кошки.

0: кошки реагировали на свою кличку. И не важно, кто ее произнес, хозяин или чужой человек. Так что в следующий раз, когда попросите своего пушистика слезть со стола, а он даже не пошевелится, знайте, он все слышит. Просто не обращает на вас внимания. Ну или спит, или просто лень ему. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. И летом вы можете стать настоящими сыщиками, провести расследование, какие грибы растут в ближайшем лесу. Удачи!
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: конец династии Рюриковичей.
1: Грозен царь Иван, но еще страшней, что царствовать-то не век ему. Хоть оставил он двоих сыновей, а страной управлять-то и некому.
0: Старшему сыну Федору царь Иоанн Грозный завещал престол, а младшему, пятимесячному Дмитрию, знаменитый город Углич. Федор Иоаннович не стремился к власти. Он был слабого здоровья, кроткий и набожный. Поэтому, когда его возвели на престол, все важные решения в стране за царя принимал брат царицы – Борис Годунов. Это был умный и решительный политик, который пользовался народным уважением. Однако, когда в 1591 году в Угличе погиб маленький царевич Дмитрий, поползли слухи о том, что его убили именно по приказу Годунова. Но слухи оставались слухами. А через 7 лет умер и старший сын Ивана Грозного, царь Федор Иоаннович. Прямых наследников престола не осталось, и царем на Земском соборе избрали Бориса Годунова. Впервые на Руси воцарился монарх, получивший престол не по наследству. Надо ли говорить, сколь шатким было положение Годунова? Для того, чтобы оно расшаталось еще больше, достаточно было даже малозначительного повода. И повод появился. В 1603 году был лютый неурожай. Хлеб подорожал почти в 100 раз. Народ бедствовал и бунтовал. Люди шептались о том, что голод вызван Божьим гневом на неправедного царя. Все с готовностью поверили в слухи о том, что сын Грозного, царевич Дмитрий, жив и готов занять престол отца.
1: Говорят, что Бориска его извести решил. Но от смерти спасли люди верные. Годунова пришел он теперь сокрушить и престол себе взять, наверное. А слыхали, приставился царь Борис, а Дмитрий венчан на царство. И такие дела начались, что держись, говорят, тут обман и коварство. Слышно, будто бы жил он в иноках и Отрепьевым звался Григорием. Незаконно обитель покинул он и престол захватил на горе нам. Говорят, в платье польском он ходит. Говорят, что не чтит он обычаи, лишь с поляками дружбу водит. Может, это все так? Злоязычие? Неужели вправду, соколики, нам страдать от поляков безвинно? И Дмитрий всех нас в католиков обратит для царицы Марины. Вот и новые вести летят. Он убит. Так и чей теперь на престол черед, а из Польши уж новый Дмитрий спешит. Или тот же, да кто их там разберет?
0: Это время, время самозванцев, бедствий и жестокой борьбы за власть получило название «Смутного». Лже-Дмитрий I был убит в 1606 году. Страной стали править знатные бояре. Один из них, Василий Шуйский, был объявлен новым царем. Но тут следующий самозванец. Лже-Дмитрий II пришел на Русь с польским войском. Шуйскому пришлось обратиться за защитой к королю Швеции. С помощью шведских воинов удалось потеснить захватчиков. Был убит.

0: Лжедмитрий II. Но поляки продолжали хозяйничать в стране и грабить русские земли. Положение стало еще хуже, когда бояре свергли Шуйского и пригласили на царствие сына польского короля. Спасти страну предстояло народному ополчению.
1: «Ничего не жалеть, лишь отчизну одну позвал нижегородец Кузьма Минин, и князь Пожарский отдает свою казну, и ополчение встает волной единой. Нам нужно иноземцев превозмочь, лишь мы Москве от гибели заслон. И вот уже бегут поляки прочь, однако вновь пустует русский трон».
0: Летом 1612 года ополчение во главе с Мининым и Пожарским разгромило польские войска. Страна была очищена от самозванцев, а царский престол – от претендентов из чужих краев. А Земский собор избрал русским царем родственника жены Ивана Грозного, юного Михаила Федоровича Романова. После 7 веков правления Рюриковичей и тяжелых лет смуты на русском престоле воцарилась новая династия.
2: Книга времен. История.

студии детского радио Ириска. Всем желаю отличного лета. Каникулы в разгаре, беги, играй, не зевай. Прыгаем, кричим, ура, лето, классная пора.

0: отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 19 августа с 18.30 до 19, 22 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
7: «Что под нами, под ногами». Реклама.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: информации с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1170-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
2: Реклама. Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
3: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей.

0: драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. Сны Пушкина. Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Лето – это когда выходные каждый день. Можно заниматься чем захочется. Играть, купаться, загорать, но и книжки не забывать читать. Проводим время вместе на детском радио. С вами Супер Гарик.

0: по интересам.
1: Здравствуйте. Проходите.
2: Добрый день. Ой, да у вас руки грязные.
1: Да какая же это грязь? Это глина. Я как раз разминал ее, чтобы показать вам, как рождается сосуд.
2: Ого, я еще не видел столько глиняных горшков сразу. О, да тут еще и вазы есть. Как же вы их делаете?
1: Знакомьтесь, мой главный помощник, гончарный круг. Он состоит из двух дисков, видите, соединенных между собой. Я ногой толкаю нижнее колесо, а горшок буду вытягивать на верхнем.
2: Вытягивать? Это как?
1: Берем хорошенько размятый кусок глины и кидаем его в центр круга. Отойдите чуть в сторону, а то на вас брызги полетят. Так, наш комок крутится вокруг своей оси, а я постепенно придаю ему форму конуса. Сверху поуже, а снизу, видите, пошире.
2: Ой, а зачем же вы теперь надавили и превратили его в шайбу?
1: Это называется отцентровать. Глина должна лежать ровно и вращаться точно вокруг своей оси, иначе сосуд сорвется с круга.
2: Но у вас, я вижу, все получилось.
1: Так, теперь опускаем в глину палец. Поскольку комок продолжает крутиться, под пальцем постепенно появляется ровное отверстие. А теперь края изделия аккуратно двумя пальцами вытягиваем наверх. Тут сделаем потолще, а тут поуже.
2: Это же крынка называется. Сосуд для хранения молока.
1: Точно! Сосуды из глины, кстати, были первой посудой, которую изобрел человек.
2: Давно это было?
1: О, считается, что изобретатель гончарного круга жил в Вавилоне в 4-м тысячелетии до нашей эры. Но и до появления круга древний человек лепил неровную посуду. В средние века, правда, глиняные сосуды были заменены на оловянные, серебряные или золотые, а сейчас считается, что глиняная посуда лучше сохраняет свойства продуктов, а элитные вина хранят только в глиняных сосудах.
2: А это не вредное ремесло? Ведь руки все время в мокрой глине.
1: Наоборот, глина лечит и снимает стресс. Сейчас в Европе даже становится модным покупать гончарные круги к себе домой.
2: Вы знаете, пожалуй, и я подумаю об этом.
0: Клуб по интересам.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: чай.
1: Заела.
0: Заманю их в избушку, ага,
1: и зажарю.

0: лето на детском радио.
1: Сегодня утром Веснушек слушал, как в траве стрекочут кузнечики. Ой, как будто играют на маленьких скрипочках.
2: Ребята, давайте прислушаемся. Они поют про лето, солнце и траву.
1: Музыка природы самая красивая.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

Ребята, всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Ночевки в палатке под открытым небом. Они дарят романтику и близость к природе. А утренний воздух бодрит и вдохновляет.

0: Opa! Opa!
1: Реклама.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка. 25 лет детства. 0+.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном

0: научном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Ваша кошка точно знает, как вас зовут. Чтобы доказать это, ученые внимательно следили за поведением почти 50 котиков. Им показывали фотографии хозяев и других котов и называли их имена. Если имя было неправильным, кошки дольше всматривались в снимок. Наверное, думали, почему это моего любимого хозяина Петю назвали Иваном.
3: А знаете ли вы, что...
4: Совсем скоро люди будут понимать язык животных. Ученые уже сделали первый шаг в этом направлении. С помощью компьютерной программы расшифровали хрюканье свиней. Эти животные испытывают самые разные эмоции. Если пугаются или грустят, то громко-громко визжат. Могут еще убежать или наоборот застыть на месте, повизгивая. А вот когда радуются, вытягивают ушки вперед и тихонько похрюкивают. Так, например, происходит во время кормления или при встрече поросят с мамой. Можно смело сказать, что похрюкивают от удовольствия.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: В книжном магазине есть не только книги, но и собака. Золотистый ретривер по кличке Руби из небольшого американского городка Фолсом стал символом местного книжного магазина, а также его управляющим. В его обязанности входит приветствовать покупателей и наслаждаться их поглаживаниями, вынюхивать у них лакомства, подметать пол хвостом и читать вместе с детьми. Ну или делать вид, что читает. Руби очень нравится его работа, и он любит проводить время в магазине, но ходит в офис строго по будням, а в выходные, как и положено, проводит дома с семьей. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
3: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на Детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, это я, Кирилл Раскаскин. Надеюсь, вы не забываете делать зарядку по утрам. Даже простое подтягивание и приседание заряжает энергией. Быть активным и бодрым – это то, что надо для отличного летнего утра.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И мы, Ириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Ой, вы уже тут? Точно тут? Что-то нет настроения у меня сегодня истории рассказывать. Ой, холодно. На море хочется. Камешки поискать, да в воду морскую побросать. Мороженого съесть. Ой, я сказал мороженое. Еще холоднее стало. Зато историю рассказать захотелось. Про камень, название которого переводится как «морская вода». Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметный для всех, за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Бывают в науке удивительные несовпадения. Вот название минерала аквамарин переводится с латыни, это язык такой древний, как «морская вода». Да только в воде искать его бесполезно. Все дело в цвете камня, голубом с зеленоватым морским оттенком. Сейчас такой цвет называют аквамариновым. Название минералу дал великий римский ученый Плиний Старший. Римляне считали аквамарин помощником моряков. Еще в древние времена ученые правильно определили природу аквамарина и отнесли его к минералам бериллы. Все бериллы отличаются сине-зеленым или желто-зеленым цветом. Драгоценный камень изумруд – это, кстати, тоже берилл. Аквамарин – камень прозрачный, очень нежного оттенка. В средние века украшения из него почти не делали. В моде тогда были яркие крупные камни – рубины, изумруды. Зато люди верили, что прозрачный камешек обладает недюжинной магической силой. Например, может вернуть чувства между бывшими влюбленными. Также считалось, что цвет аквамарина зависит от настроения владельца. Камень мутный – значит, человек плохо себя чувствует, грустит. Камень прозрачный и чистый – все хорошо. А какие только болезни не лечил аквамарин, по мнению наших предков. И больные ноги, и горло, и даже от морской болезни мог спасти. В 18 веке в моду вошли пастельные оттенки. Ну, такие мягкие тона. И ювелиры начали присматриваться к аквамарину. Но лишь в прошлом веке камень, наконец, обрел заслуженную популярность. Из него стали делать кольца, браслеты и другие украшения, которые могли себе позволить только состоятельные люди. Добывают аквамарин по всему миру. Известные месторождения находятся в Бразилии и на острове Мадагаскар. Да-да, на том самом, куда попали из зоопарка жираф, бегемотиха и лев с зеброй. Ну, мультик-то наверняка смотрели. Да, а добывают ли аквамарин в России? Конечно. На Урале и неподалеку от озера Байкал. Добыча натурального камня гораздо дешевле. Потому искусственный аквамарин никто и не делает. Самый крупный кристалл аквамарина был найден в начале 20 века. Представляете? Он весил 110 килограммов. Огромный такой каменюка. Большие аквамарины хранятся в лучших музеях мира. В Британском музее Лондона, например. И у нас в музее геологии есть, конечно, свой красавец аквамарин. Еще вам про цвет расскажу.

Он может быть разным. От нежно-голубого до зеленоватого. Особой ценностью обладают аквамарины темно-синего оттенка. В природе такие камни не встречаются. Как же добиться, чтобы камень был цвета ночного неба? Чуть позже расскажу. Ценность камня определяют по его виду. У аквамарина не должно быть трещин, сколов и частиц других полезных ископаемых внутри. Все это очень сильно уменьшает стоимость, ведь сделать качественное украшение из такого камня практически невозможно. Аквамарин прячется в особых горных породах, которые называются пегматиты. В природе аквамарин — это такие кристаллы. Сначала их достают из горной породы и доставляют на фабрику для обработки. Дальше и начинается самое интересное — огранка. Аквамарин – камень очень хрупкий. Такой хрупкий, что при неосторожном обращении его можно даже раздавить. Чтобы получить необычный оттенок, темно-синий, о котором я говорил, после огранки камень прокаливают, то есть фактически нагревают. Да так, чтобы жар и огонь проникли внутрь камня. Высоких температур этот минерал не боится, а вот цвет меняет. И это его свойство уже давно используют ювелиры. Аквамарин – минерал, название которого переводится с латыни как «морская вода». Но в море-океане искать его бесполезно. Аквамарин ищут в особых горных породах – пегматитах. И в природе он представляет собой кристалл. Аквамарин относится к минералам-бериллам, как и изумруд. Рассказал вам историю, и сразу как-то теплее стало. А значит, пора и музей открывать. Все, всем пока.

0: песен на детском радио.
1: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Лисичка, вот так.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
5: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
4: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Лента.ком.
1: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
2: Реклама.
3: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
6: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Черепахи умеют разговаривать.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Обожаю вечерние прогулки по набережной. Это идеальный способ расслабиться. Огни города отражаются в воде и создают магию. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.

0: плитой в древних жилищах была просто яма с костром. Пища готовилась на углях, потом яму сменила печь. Печи стояли в каждом доме – каменные, глиняные, чугунные. В печах жгли дрова или уголь. На этом тепле можно было сварить суп или испечь пирог. В 19 веке изобрели газовую плиту. Она, конечно, намного удобнее дровяной печи. Секунда, и газ уже горит. Несколько минут, и вода уже кипит. Однако пользоваться газом небезопасно. Если трубы неисправны, газ может взорваться. Другое дело, электрические плиты или духовки. В них нет открытого огня, но жарят, варят и пекут они отлично.
1: А сейчас фиксипелка.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней.
2: И я, лягушка-путешественница.
1: И я, глобус.
2: Отправимся в какие-нибудь...
1: Ну, очень интересные места.
2: К вам.

0: Воспоила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отклетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Лето на детском радио.
1: И школьники, и дошколята, вы отдыхаете, а я ответственный за почту на детском радио. Дядь Саша, вам говорю, что с детским радио жизнь становится лучше и веселее. И вдвойне веселее, когда на дворе лето, а у вас каникулы.
0: Лето на детском радио.

Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Ребята, наступили летние деньки, и можно играть на улице до самого вечера. Так что наслаждайтесь!

мутною стороной. Увязался черт за мной, подумала машина, что за чертовщина.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
6: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
6: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок.

0: с 20 августа 8 октября 2026 года.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
0: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
4: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
7: Но, папа, это же детское радио.
8: Детское радио.
9: Вместе веселее.

0: умчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Искусственный интеллект поступил в университет. В Австрии на факультет цифрового искусства поступил не человек, а искусственный интеллект по имени Флинн. Он сдал вступительные экзамены, прошел собеседование и даже показал свои творческие работы, как самый обычный студент. Флинна создала студентка этого же факультета, Каира. Она решила выяснить, сможет ли нейросеть учиться вместе с людьми. Оказалось, может. Теперь у Флинна есть расписание, занятия и даже свои одногруппники. На занятия он приходит через ноутбук, подключенный к интернету. И после каждого учебного дня записывает свои впечатления в дневник. Возможно, в будущем в классах рядом с обычными школьниками будут сидеть не только Петя, Катя и Маша, но и кто-то вроде Флинна. Умный, любопытный и немного цифровой.
2: А знаете ли вы, что...
3: Дети учатся говорить с 4 месяцев. Всем будущим няням, родителям, бабушкам и дедушкам стоит знать о новом открытии ученых. Они выяснили, что дети учатся говорить с 4 месяцев. Исследователи провели серию экспериментов и выяснили, что младенцы начинают настраиваться на родную речь довольно рано. Уже с 4 месяцев крохи частично понимают, что вокруг них происходит, кто с ними разговаривает и о чем. И даже могут отличить родной язык от иностранного. И так постепенно усваивают звуки, которые слышат чаще всего. То есть звуки родной речи, просто запоминая их за тем, кто говорит. Так что надо чаще разговаривать с малышами. Пусть они ответить не могут, зато все понимают.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Любовь к динозаврам говорит о том, что человек умный. Ученые выяснили, что дети, которые обожают динозавров, развиваются особенно быстро. Они более внимательны, лучше подмечают детали, любят искать ответы и копать глубже, не только в песке, но и в знаниях. А еще у таких ребят быстрее растет словарный запас и развивается умение решать сложные задачки. Объясняется это очень просто. Дети, которые увлекаются древними ящерами, часто их рисуют, читают много книг и смотрят фильмы про динозавров, ходят в музеи, интересуются историей. Они точно знают, чем триасовый период отличается от юрского и могут запросто изобразить хватку анкилозавра с тирексом. И самое главное, умеют выговаривать даже очень сложные слова, потому что тренируются на динозаврах. Ведь ученые часто дают животным замысловатые имена. Например, микропахицефалозавр. Научился его произносить, и любая скороговорка будет от зубов отскакивать. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

лето продолжается. Спасибо, что вы проводите его в компании детского радио. У микрофона я, Катя Знайкина. И я напоминаю, что вы можете сделать это лето самым лучшим в вашей жизни. Никогда не поздно. Давайте проводить каждый день на ура. Всем большой привет!

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И мы, Катя
2: и Гарик, снова встретимся с вами
1: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 22. Фарфоровая голова.
1: Шеф, вот.
2: Стрелка Семеновна, что с вами? Что это вы принесли?
1: Простите, Шерлок Симофорыч, но либо ваш тепловизор не работает, либо я действительно видела привидение. Вовсе не. Вы послушайте. Шла я вечером домой через рощицу, что вдоль железной дороги.

0: дороге. Смеркалось. Вдруг вижу, что-то белеет в темноте. Рядом с рельсами движется. Какие-то звуки слышны. Фигура. Вроде мальчик, но одета в балахон такой большой. Непорядок. Рядом с дорогой находиться опасно. Я рванула в офис, взяла ваш тепловизор и сверхчувствительный микрофон. Подползу, думаю, и сниму все потихонечку.
1: Спокойно, коллега, спокойно. Водички.
0: Нажала, значит, на запись, а тут поезд. А этот в балахоне как закричит. Потом фары меня ослепили. И никого нет. А доказательства есть. Вот.
1: Так, тепловизор показывает, насколько объект теплый. Чем теплее, тем ярче должен быть силуэт. Фигура небольшого роста, двигается, светится, значит, теплая. Не привидение. А вот лицо...
0: Не светится! Точно привидение!
1: Нет-нет-нет, никакой мистики. Ведь какие-то слова можно разобрать. Включите-ка еще раз.
0: Картонная, бордовая, карбоновая. Какая-то там голова.
1: Фарфоровая вроде. Говорите, человек без лица?
0: Голубые как небо кто? Не только поэт. Ничего не понятно.
1: Знаете что, Стрелка Семеновна? Хватит загадок. Идемте в театр. Наша школьная театральная студия поставила замечательную сказку.
0: Сейчас? Но спектакль уже давно идет.
1: Ничего, ничего.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Садитесь, Стрелка Семеновна. Сейчас будет самое главное.
0: Так это же...
3: Да, золотой ключик.
4: Злодей Карабас от меня убегал. Как лев я Мальвину свою защищал. Ту, что с волосами голубыми, как небо. Ту, что в сердце моем, где б я не был. Умна моя фарфоровая голова, и мысли в ней сложились в слова. Я воин уже, а не только поэт. Мальвина теперь не скажет мне нет.
0: Что? Пьеро? Фарфоровая голова? Голубые волосы? Лицо накрашено белилами? Так вот он кто! Артист, что играет Пьеро! Но как вы?
1: Пойдемте за кулисы. Поговорим с героем. Поздравляю вас с премьерой, молодой человек.
5: Спасибо.
1: Я детектив Шерлок Семафорыч, а это моя помощница Стрелка Семеновна.
5: А я Петя.
1: Красиво играли, как на одном видео.
5: На каком таком видео?
0: Где ты, вы, рядом с железной дорогой.
5: Ах, вот вы о чем. Понимаете, я... Простите.
1: Понимаем, понимаем. Режиссер был недоволен вашим тихим голосом, на задних рядах не были слышны ваши реплики, и вы решили голос тренировать.
5: Ну да, под стук колес, под шум поезда.
0: Детям нельзя играть или, как вы, репетировать рядом с железной дорогой. Ну что же вы, голубчик?
5: Виноват. Ну позвольте, как вы догадались?
0: Кстати, шеф, да. Поясните ход ваших мыслей.
1: Элементарно, Стрелка Семеновна. Дедукция. Вообще-то это ваша заслуга. Вы заметили и засняли. Я стал анализировать и подумал. Если человек в маске или лицо под краской, тепловизор его не увидит. Фарфоровая голова обычно бывает у кукол. Кукла, голубые волосы, значит...
0: Мальвина!
1: Ну и афиши в городе висят с приглашением на школьный спектакль...
0: Золотой ключик! Гениально, Шерлок Семафорыч, гениально!
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует...

0: лето на детском радио.
1: Слушай, Веснушка, вчера в парке так было много белок, пушистых, шустрых, всяких таких, ух.
2: Да, кормили их орешками, а они прыгали с ветки на ветку.
1: Наблюдать за ними одно удовольствие.

0: песен на детском радио.
1: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
2: Чуть заела.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем!
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
2: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
7: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
8: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-176-79-4. Город Москва. 18+.
10: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Кто первым встал, того и шоколадное мороженое. Кто первым на пляж пришел, того и шезлонг. Располагайтесь, расслабляйтесь и слушайте детское радио. С вами Супер Гарик.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Морковкин, а что это у тебя такое к велосипеду приделано?
3: Звонок.
4: Я сам сделал. Вот здесь нажимаешь, а он музыку играет и моргает фонариком.
2: Ну ты кулибин. Тот тоже изобретал всякие штуки забавные.
4: Так он что, правда был? А я думал, это прозвище такое.
2: Был в 18 веке. Механизмы всякие делал.
4: Какие?
2: Да не знаю.
4: Странно, даже прозвище есть в честь него. А что изобрел, непонятно. Надо проверить.
3: Старинные часы. Время назад.
4: Ой, да это же часы павлин. Их еще по телевизору в выставке показывают часто. Я их в Эрмитаже видел. Вот и павлин, и сова, и петух. Интересно, они работают?
5: Не трожь, малец. Видишь, позолота еще свежая.
4: А вы Кулибин?
5: Иван Петрович. А тебя как кличут?
4: Морковкин Рома. Очень приятно познакомиться. Да вы такие часы придумали?
5: Нет, только починил. Это князь Потемкин для государыни в заграницах купил. Хотел подарок сделать, да вез пока. Дороги-то все растрясли, поломали. Князь мне в ножки кланялся, просил птичек своих оживить. Привезли их в нескольких корзинках. Груды деталей, гнутые, поломанные, а половины и вовсе не достает. Пришлось самому переделывать да вытачивать шестеренки. Намаялся с ними. Ну ничего, краска подсохнет, стеклышки вставлю и готово. Можно и в Эрмитаже выставлять.
4: Так вы часовщик?
5: Я это свои измальства люблю. Как увидал часы с какушкой, я аж на спать перестал. Так хотел такие же сделать. Ходил к одному мастеру, смотрел, учился, да инструмент при случае купил. Сперва чинил. Тогда часы все больше деревянные были, ломались быстро. А я стал железные делать. Всякие причуды стал выдумывать, чтобы интереснее выходило. Через часы-то меня государня и заметила.
4: Как это через часы?
5: А ну сделал я на потеху часы с музыкой, театром и боем. 3 года корпел над ними. Сами-то с гусиное яйцо. А как час бьет, дверки открываются, фигурки из золота, серебра выходят и представление показывают. И мелодии разные играют. Императрица-то как увидела, тотчас велела мне в Петербург собираться. Определила, значит, меня смотреть за слесарную, токарную и инструментальную палату. А также за той, где делаются оптические инструменты, термометры, там барометры, телескопы, там подзорные трубы чинить, ну и за часами ихними астрономическими ухаживать. Мастер Академии наук называется.

0: ученый, академик.
1: Да какой из меня академик? Я же из простых. У дичка писать, читать научился, и все. Дальше сам книжки читал, там всякие про механизмы, да научные премудрости, научился чертежи разбирать. Но все равно больше люблю руками мастерить что-нибудь полезное.
0: А какие у вас разработки?
1: Вот мечтаю я через Большую Неву мост править. А то ведь народ по связанным плотам переправляется, как непогода. Ломает река переправу, люди гибнут и лошади. А я придумал мост. Деревянный, надежный. Макет сделал, испытал по науке. Протокол составили, все по чину. Но слишком высокий мост получается через такую широкую реку. А я еще помозговал. Два других варианта предложил. Но государь не говорит денег. Много надо. Ну, чтоб железный мост строить. Эй.
0: А я вот звонок тебе на велосипед сделал с фонариком.
1: Фонарик-то у тебя чудной. А вот эту зеркальную стенку я тоже придумал. Тогда малой свечки достаточно, чтобы поллетнего сада осветить. Матушке императрице понравилось очень. Даже хотел дворянство мне пожаловать.
0: И вы отказались?
1: А зачем мне? Бороду сбрить да носить чулки по реке? Нет уж, не делает мужику ни в своей сани-то садиться. Я как счастливый человек делом любимым занят. Сейчас вот конструирую водоход, механизм, чтобы корабли против течения реки двигались. И еще хочу повозку самоходную сделать, чтобы сама ездила.
0: О, как велосипед? На педалях?
1: Педали, говоришь? Ха, а это мысль! Правда, бояре не согласятся педаль-то крутить. Вот сделать бы такую машину, чтобы сама работала, без всяких дополнительных сил, а?
0: Вечный двигатель? Круто!
1: Да, не получается пока ничего. Где-то ошибки в расчетах, надо еще покумекать.
0: Иван Петрович, спасибо вам большое, мне домой пора.
1: Ну, будь здоров.
2: Старинные часы, время вперед!
3: Ромка, футбол!
0: Некогда, я в библиотеку. Про вечный двигатель почитать надо.
3: Ну ты точно кулибин.
4: Как Марковкин в историю влип.

0: Детское радио.
1: Мечтаю уехать к морю, сидеть, слушать волны.
2: Ха, Веснушка, я сам как волна, только горячая и из носика.
1: Давай, Кипятош, ты пожурчи, а я закрою глаза и представлю, как будто я на берегу моря.
0: Лето. Лето на Детском радио.

0: это на детском радио.
1: Ребята, на связи Кирилл Раскаскин. В жаркую погоду не забывайте носить головные уборы, пользоваться солнцезащитным кремом и пить воду в меру. Тогда ваши каникулы будут еще приятнее и комфортнее. Заботьтесь о себе и своих близких.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дальше.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
10: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.

0: Лента.ком.
1: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
2: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Черепахи умеют разговаривать.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
10: Ужасно интересно.
11: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: Vroom.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Быстро печатать на компьютере можно даже носом. Житель Индии Винод Кумар Чаудхари установил необычный рекорд. За 26 секунд он носом напечатал на компьютерной клавиатуре весь алфавит с пробелом после каждой буквы. Винод умеет ловко печатать не только носом. За 7 секунд он набирает алфавит, держа руки за спиной, а за 6 – одной рукой в обратном направлении. Рекордсмену 44 года. У него 4 детей, а работает он в компьютерной фирме. Именно на работе ему пришла идея установить столь странные рекорды. Говорит, на подготовку уходит много времени. Видимо, работа у мистера Чаудхари не особо важная и интересная, раз есть время заниматься всякими глупостями.
3: А знаете ли вы, что...
1: Рыб не возьмут в космонавты! Китайские ученые провели необычное исследование на космической станции Тяньгун. На орбиту отправили 4 рыб, чтобы выяснить, как они будут вести себя в невесомости. Оказалось, космос странно влияет на рыб. Чешуйчатые космонавты не смогли отличить верх от низа, плавали кверху брюхом и бесконечно вращались по кругу. Ученые ожидали подобного поведения от подопечных и заранее подготовили их к условиям невесомости. Но рыбки все-таки не смогли привыкнуть – поэтому в дальние путешествия на другие планеты вряд ли отправятся.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Цикады знают, как удивить ученых. Американский дошкольник Джек Бейли во дворе своего дома поймал необычную цикаду. У нее были голубые глаза. Она такая, одна на миллион. То есть очень редкая, ведь у этих насекомых обычно глаза красные. Об уникальной находке узнали ученые. Они приехали к удачливому Джеку и попросили отдать им голубоглазую букашку для изучения. Мальчику было жаль расставаться с необычной крохой, но чего не сделаешь ради науки. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: Тихо, ну посиди тихонечко. Если ты научишься читать хотя бы по одной книжке в месяц, ты быстро привыкнешь и будешь чувствовать себя вполне образованным гномом.
2: Ну нет, я хочу бегать, прыгать, веселиться, а не за книжками пылиться. Жуткое скукотища. О чем хоть читаешь, дружище?
1: Я читаю о геологоразведке.
2: О разведке? О, вот это да! Шпионская книжка у кота. Круто!
1: Она не о шпионах, а о геологах, Тихон. О поиске полезных ископаемых.
2: Дай книжку поглядеть.
1: Нет.
2: Ну, дай. Ну, пожалуйста. Ну, по-хорошему. Ну, да, ну, дай ты. Ну, да что ж... Эх, ты... Ой, порвалась книжка. Рыжик, только не начинай. Сейчас все исправим. У Артема клей есть. Мы ее склеим, как новое будет.
1: Ох, дремучий ты, товарищ Тихон.
2: Зато ловкий. Смотри, как ровно обложку оторвал.
1: Нечем тут Тихон гордиться. А я начинаю сильно сердиться. Ты думаешь, сила есть, так и ума не надо. Ты что, плохой мальчишка из детского сада? Вся твоя фантазия уходит на безобразие. Ведешь себя, как хулиган и задира. Забыл, что здесь приличная квартира.
2: Рыжик, Рыжик, ты чего? Ты тоже можешь стихами говорить.
1: Я еще и не так умею.
2: Вот, только не надо мне угрожать. Успокойся, я все сделаю. Вот и клей я уже достал. Только без лап. Ой, спасите, помогите, караул.
1: Стой. Незачем так шуметь. Лесное недоразумение, а не гном. Теперь клей разлил на ковер.
2: Я все испортил. Опять. Но честно готов исправлять. Я больше не буду шуметь, а только смирно сидеть. У тебя хорошее воображение. Прошу, найди выход из положения. Рыжик.
1: Ладно. Значит так. Разлитый канцелярский клей можно отмыть теплой водой. Нужно добавить немного стирального порошка или жидкого мыла, взять щетку и почистить этим раствором ковер.
2: Притащил ведерко. Начинаю уборку. Кстати, Рыжик, ты про какие-то ископаемые говорил, а что это?
1: Ископаемые – это то, что лежит в земле миллионы лет. Например, кость древнего животного. Скажем, мамонта. А есть полезные ископаемые, потому что они пользу приносят. Песок, мел, нефть, природный газ.
2: Лови мышка, не нас. Вот и все. Я уже ковер очистил от канцелярского клея. Прости мне мою критичность, но ты, Рыжик, скандальная личность. Из-за ерунды всполошились. А проблемы раз и решились.
1: Решились? А как теперь книжку заклеивать будем?
2: Закончился клей. Нет больше идей.
1: Как это нет? А прозрачный скотч?
2: Прозрачный скотч?

0: нам сможет помочь?
1: Одна операция и решена ситуация. Без напряжения, в одно движение. Есть желание вернуть книге нормальное состояние. Вот он, давайте не рулон.
0: Скотч, давай, вылезай, вылезай. Рыжик, когтем его отрезай. Прикладывай аккуратно, чтоб было ровно и опрятно.
1: И все-таки, Тихон, когда в следующий раз что-то будешь делать с клеем, надо сначала застелить бумагой или пленкой рабочее место, чтобы ничего не испачкать. А одному с клеем лучше вообще не связываться. Лучше позвать взрослых.
0: Звать? А зачем? Уже нет проблем. Раз, два и все дела. Заклеили книгу, и книга цела.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

быть юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней!
2: И мы, я Веснушка,
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба,

0: тропа.
1: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: Вас поила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум
2: не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен честника.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
3: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.

0: 26 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Мамы и папы. Внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной и со мной!
0: История 16-я. Первая петля.
2: Меня трясло и подбрасывало. Подбрасывало и трясло. Я летал от правой стенки к левой, от левой к правой, словно был внутри миксера, и кто-то неведомый пытался сделать из меня смузи. Моя сломанная машина времени, мой холодильничек дрожал. Дрожал так, что мне казалось, еще мгновение, и он разрушится. Ой, ай, ой, ай, бряк, шмяк, шмяк, бряк, бум, бам, бам, бум, ты-дыщ! С трудом, держась за стенки, я дотянулся до дверцы и открыл ее. Первое, что я почувствовал, вылезая, был порыв ветра. Он чуть не сбил меня с ног. Я схватился за какую-то железку, чтобы удержаться. И увидел землю. Она была у меня над головой. Ой, уже не над головой. Она впереди и приближается, приближается, приближается. И тут я понял, что я падаю.
3: Нет, не вы падать, а мы не падать, а лететь. Это немыслимо, невообразимо. Это настоящий хоррор. В смысле, ужас, кошмар.
2: Согласен, согласен, ужас. Согласен, кошмар. У меня не было ни времени, ни желания выяснять, кто говорит со мной. Земля приближалась столь стремительно, что я ни секунды уже не сомневался в том, что вот-вот настанет большой бадабум и... в лепешку.

0: останется от меня, великого ученого Крутилкина, разбившегося неизвестно почему, неизвестно где и неизвестно с кем.
1: Он хочет меня разнести, как у вас говорится, в клочки по закоулочкам.
0: Тогда уж не вас, а нас.
1: Уи-уи, то есть, да-да, excuse me, простите нас. Мои крылья.
0: Крылья?
1: Да, мои крылья могут не выдержать.
0: Любопытство ученого взяло верх над страхом, и я оглянулся. Мой холодильничек и я стояли на самом краю крыла маленького старинного самолетика. Пропеллер спереди, хвост сзади, деревянные крылья, открытая кабина.
1: Этот сумасшедший авиатор?
0: Авиатор? А, наверное, авиатор, то есть летчик.
1: Уи-уи, да-да, Пьер мой авиатор. Хочет делать что-то немыслимое, то, что раньше никто не делать. А я всего лишь маленький самолетик Ньюпер 4. И хочу летать, понимаете, а не разбиваться.
0: Я тоже, сказал я, но уже без всякого опасения за свою судьбу. Потому что самолетик, на крыле которого я оказался, вдруг выровнялся и полетел ровно-ровно. Теперь сверху надо мной было небо, а внизу, под крылом, виднелась земля. От восторга я даже запел. Под крылом самолета о чем-то поет. В кабине самолетика сидел человек в больших летных очках, в летном шлеме. Единственное, что я мог разглядеть в его внешности, были усы с лихо закрученными вверх тонкими кончиками. Человек этот что-то кричал. За шумом ветра я едва слышал его слова, но кое-что разобрать смог.
2: Я же говорил! Он не падает! Летать головой вниз можно! Можно! Наука! Все рассчитано было верно! Не бойся, дружище Ньюпер! Мы не упадем!
0: Пьер, Ньюпер и полет вверх тормашками. Сомнений, в каком времени я оказался и кто этот Пьер, у меня больше не было. Теперь я знал, что сообщить Вертелкину.
2: А ну-ка, повторим!
0: Прокричал летчик. Двигатель взревел, и самолет, задрав нос, рванул вверх, прямо к облакам.
1: Этот авиатор точно нас угробит.
0: Держась за край крыла, я дополз до холодильничка. Дверца моей сломанной машины времени была открыта. Только бы она не выпала! Только бы она не выпала!
3: Я открыл дверцу. Я ожидал увидеть сосиску, как всегда, лежащую в нашем с Крутилкиным лабораторном холодильничке, моей исправной машины времени. Но то, что я увидел, стало для меня полной неожиданностью. Их было 4. Крутилкин разделил одну сосиску на 4 части, и теперь передо мной лежало 4 маленьких самолетика. Да-да, их было 4. Один на нижней решетке, второй был прислонен к стенке носом вверх, третий на верхней решетке висел вверх колесами, и четвертый висел носом вниз у другой стенки холодильничка. И что это значит? Я стал рассуждать. Это значит, что Крутилкин мне хочет что-то сообщить. Так, с этим разобрался. Значит, то, что хочет сообщить мне Крутилкин, зашифровано этими самолетиками. Ха. И что зашифровано? А что если это не самолетики, а самолетик? Один самолетик, но в разных его положениях в полете. Ха! Эта блестящая догадка так поразила меня, что я даже воскликнул: «Вертелкин, ты гений!» Так-так-так. То есть мне теперь надо соединить воображаемые линии все 4.

0: 4 самолетика. Я мысленно соединил линии все 4 самолетика. Летит ровно, потом вверх, потом летит в обратном направлении, но уже вверх ногами, а затем летит вниз и снова летит ровно. Петля! Ну точно, это петля! Хе-хей! Ай да Вертелкин, ай да... Сообразительный робот-ученый. Загадка Крутилкина. Ха, разгадана. Я знаю, что это за петля и где сейчас Крутилкин. Я набрал на табло моей машины времени дату. 9 сентября 1913 год.
1: Вертелкин, держись и держи холодильник! Закричал я, когда на крыло самолетика Ньюпорт 4 из своей машины времени вылез Вертелкин.
0: А-а-а! Только успел сказать я, чуть не свалившись с крыла. Крутилкин, я готов к петле Нестерова.
2: Что за петля такой?
1: Та самая, в которой мы с вами только что побывали.
2: Опять? О, нет, нет!
3: Летим вверх! Давай, давай, давай! А теперь...
0: Это... Петр Николаевич Нестеров?
1: Да, Вертелкин. Легендарный летчик.
0: Ха! Давай, Петя, жми на газ!
1: Закричал Вертелкин, и сейчас же наш самолетик Ньюпорт 4 под его управлением...
3: Выключаю мотор!
2: Вы слышали, слышали, что сказал Пьер? Выключить мой мотор!
1: Слышали, слышали.
2: Ужас! Мы летим вверх тормошки!
3: Летим! Летим!
2: Земля над нами, небо под нами.
0: Это было столь прекрасно, что мы запели.
1: Под крылом самолета о чем-то поет.
3: А теперь вниз.
2: Я лететь носом к земле.
1: Это называется пустить самолет в пике.
0: Мы пикируем вверх.
3: Высота 600 метров. Включаю двигатель.
0: Ай! Как с крутой горки на лыжах.
2: Мне нехорошо. Все кружится и вертится и несется кувырком. Пьер меня уморить хочет. Это будет мертвый петля.
1: Нет, все останутся целы и невредимы. Этот полет... войдет в историю воздухоплавания!
0: 9 сентября 1913 года наш летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире сделал в воздухе петлю.
1: И эту фигуру с тех пор называют петлей Нестерова. Жить в

0: Так, делим, умножаем, возводим в степень, извлекаем корень, мнимое, действительное, производное, вторая, интеграл, пи пополам, в уме.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: Расчеты делаю.
1: Какие расчеты? Какое пи пополам?
0: Хочу к твоему холодильничку, значит, крылья приделать. Летать будет.
1: Зачем?
0: Как ты зачем? Ха, на всякий случай. А вдруг твоя машина времени тебя куда-нибудь к птеродактилям отправит?

0: Продолжение в следующем выпуске программы.
1: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Дарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
5: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: В эфире рубрика «Да».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
1: Реклама.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
14: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
8: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
15: Не котенок поиграет, все на свете сказки знает. Не корабль, а на волне. Лучший друг тебе и мне. Назови-ка его!

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: У нас проблема. Для свечек на наших тортах не хватит места. Математики рассчитали, что к концу века люди станут жить больше 100 лет. Пенсионер в возрасте 130 лет станет обычным явлением и сможет понянчить не только внуков, но и прапраправнуков. А вот долгожителями будут считаться те, кто преодолеет отметку в 180 лет. Это станет возможным благодаря развитию медицины и здоровому образу жизни. Уже сейчас все больше людей следят за своим здоровьем, правильно питаются и занимаются спортом. В общем, делают все, чтобы задуть 180 свечей на именинном торте.
2: А знаете ли вы, что...
0: Найдено самое приятное лекарство на свете! В Канаде доктора частенько назначают пациентам не таблетки, а прогулки на свежем воздухе. Ведь ни для кого не секрет, что настроение улучшается, даже если просто смотреть на деревья, озера и небо и слушать пение птиц. Быстро проходит тревога, печаль и некоторые болезни. Поэтому вместо рецептов на лекарства пациенты получают в клиниках билеты в канадские национальные парки. Гулять нужно минимум 20 минут в день. Улучшается не только душевное, но и физическое здоровье.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Раскрыта неожиданная польза душа. Американские ученые выяснили, если принять душ за пару часов до сна, то сон приходит быстрее. Но важно не просто искупаться, а подобрать нужную температуру воды. Самой подходящей оказалась водичка в 40-42 градуса Цельсия. Это теплая, но не горячая вода. Она улучшает кровообращение, а это помогает телу быстрее охладиться после приема ванны или душа. Оказывается, это важно. По словам ученых, перед сном температура тела должна снизиться на 0,5 градуса. Тогда и засыпается легче, и спится лучше. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: понимать скворцов. Надо постараться зачесть школы. Не подкачай.
1: Да все равно мы не победим. Старайся, не старайся.
0: Можно победить скворцов, можно. Главное, правильно настроиться.
1: Они нас на 2 года старше. Я только в 1-м классе, а их вратарь в 3-м.
0: Ты маленький скворцов, но юркий. А он большой, но неповоротливый.
1: А нападающий вон тот. Погляди, здоровенный. И фамилия у него смотри какая. Бугаев. Такой мечом попадет, убьет. Все ясно с самого начала.
0: Да ничего не ясно. Я вот однажды через такую канаву прилетел. Никогда бы не подумал, что на это способен.
1: Прошлой весной?
0: Ага.
1: Так это все знают. Ты свою младшую сестру от тузика спасал. Вот с ней на руках и перепрыгнул от страха.
0: Да не от страха я прыгнул, а от отваги. Я защитить ее хотел. Вот во мне силы и утроились.
1: Ну да, я бы, может, тоже перепрыгнул.
0: Скворцов, а у тебя сестра есть?
1: Ну, есть.
0: Вот ты, Скворцов, представь, за тобой не ворота, а сестра твоя родная стоит. Как ее зовут?
1: Маша.
0: Во, в воротах у тебя Маша стоит. Маленькая, беззащитная, а тут Бугаев со своим мечом.
1: Но...
0: Все, все, Скворцов, начинается. Думай о сестре, думай о сестре. Думай, думай.
2: Смотрите, Орел атакует. Как активно ведет себя нападающий команды Бугаев. Вот он уже приближается к воротам. Вот он один на один с вратарем противника Скворцовым. Так-так, удар по воротам и... Гол! Но что это происходит? Что делает вратарь Скворцов? Это немыслимо! К нему подбегает капитан команды.
0: Скворцов, ты что, струсил? Мы же договаривались. Мяч сам к тебе в руки летел. Да цепись-то от штанги.
1: Я все сделал, как ты говорил. Представил, что у меня в воротах Маша стоит.
0: Твоя сестра, младшая.
1: Почему младшая? Она старше меня на 10 лет. Вот я за нее отвечаю, спрятался.
3: Веселые. Веселые истории.
4: Детское радио.
5: Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да, да, да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.

нового учебного года осталось 11 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет.

0: танцер, мульт-танцер,
1: любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Реклама.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Реклама.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
6: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
9: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
10: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что
13: бывает дождь из игуан?
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: Вероника.
1: Марии Петровной.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Мария Петровна, глава детективного агентства ХРУ. Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Мой помощник, юный детектив Макс.
3: Всем привет!
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
4: Время пролетело быстро, юные детективы. Вот мы и встретились.
2: Надеюсь, все подготовили вопросы.
3: Я готов, Мария Петровна.
4: И я, Мария Петровна, готов. Только я после Максимки загадывать буду, если можно.
2: Раз так, тогда тебе начинать, Макс.
3: Начинаю.
5: Хрум! Хрум!
1: Головоломка!
0: Головоломка!
1: С Марией Петровной.
3: Вы знаете, оказалось, что все мои друзья слушают наши головоломки. Ни одного выпуска не пропускают. Рассказываю. Погода на прошлой неделе была неважная. Дождь со снегом. Мы решили собраться у моего друга Сережки. Тем более бабушка его всегда нас приглашает. Приходите, приходите. Мы с Сережкой, Мишкой, Катей и Женей делаем проект по литературе. Тема – сказки. Точнее, там сложное название. Положительные образы сказочных персонажей в русском фольклоре. Но суть такая – сказки.
4: А может, учительница тоже наши выпуски слушает и знает, что ты сказки любишь?
3: Может быть. Надо будет за ней понаблюдать. Так вот, собрались мы, думали над своей сказочной работой, а потом решили загадывать загадки и головоломки. Хотел я одну головоломку из наших прошлых выпусков загадать, но оказалось, что их все уже знают. Пришлось мне на ходу новую придумывать. У Сережки на столе стояла корзина с грушами. Груш было 5 штук. Нас тоже 5. Вот я и придумал.
0: Вопрос.
3: Как разделить эти 5 груш между нами 5, чтобы каждому досталось по груше, и при этом одна груша осталась в корзине?
4: Ну, это простая головоломка. Тут и думать нечего. Надо просто...
2: Добрыня, погоди, не торопись. Включим часики, чтобы все могли подумать. Часики.
6: Нас зовут, мы тут как тут.
2: Будьте любезны.
6: С нашим тик-так удовольствием. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
3: Ну, Добрыня, сообразил?
4: Конечно, все просто. Один из вас должен отказаться от своей груши, тогда всем остальным достанется по груше, и одна останется в корзине.
2: Добрыня, задача в том, чтобы дать каждому по груше. Решение другое.
3: Вы уже догадались, Мария Петровна?
2: Конечно. Макс, ты придумал отличную головоломку.
4: Так ответ-то какой?
0: Ответ!
3: Добрыня, все очень просто. Я вытащил из корзины 4 груши и отдал 4, а себе взял грушу вместе с корзиной, не вынимая из нее.
4: Точно! Ну, Макс, ты молодец!
5: Хрум!
0: Хрум!
1: Головоломка!
0: Головоломка!
1: С Марией Петровной!
4: Теперь моя очередь. Головоломка сказочная, загадочная, расскажись. Помните сказку «Болтливая сорока» Чарушина? Ну, Евгений Иванович Чарушин, писатель и художник.
2: Конечно.
3: Там сорока своей болтовнёй мешала охотнику и предупреждала зверей о его появлении.
4: Все так, Максимка. Сначала она всем лесным жителям надоедала, но потом ее болтливость стала пользу приносить. А недавно в этом сказочном лесу переполох случился. Сорока наша получила известие от своей родственницы сороки Белобоки. Та приболела и просила ее приехать, помочь по хозяйству. Ну, дело ясное, ведь сороке Белобоке надо кашу варить, деток кормить.
3: Ага, этому дала, а этому не дала.
2: Мы не будем вникать во внутрисемейные Белобокины сложности. Но смысл ясен. Без помощи болтливой сороки, сороки-белобоки никак не обойтись.
4: Только вот беда. Пока наша говорливая птичка отсутствовала, все лесные жители оказались в опасности. Никто предупредить о беде не может. И вот тогда все звери и птицы этого леса собрались и стали думать, кто же должен на время сороку подменить. Думали, думали.

0: Или ничего не придумали. И решили обратиться к нам, в сказочную полицию.
1: И как же вы им помогли?
0: Подумали мы и решили выбрать Сороке заместителя. Желающих заменить Сороку было 3. Дядюшка Филин, тетушка Лиса и шустрая Сойка. Решили так. Тот, кто хочет выбрать Филина, кидает в дупло старого дуба шишку. Кто хочет выбрать Лису – орех. Кто хочет выбрать Сойку – желудь. Понятно, как победитель выбирается?
1: Понятно. И кто победил-то?
0: Шустрая Сойка. Но вообще-то Сорока достаточно быстро вернулась. А теперь, внимание, вопрос.
2: Вопрос.
0: В каком месяце болтливая Сорока меньше всего болтает?
1: Вот это вопрос. Неожиданно.
3: На то она и головоломка, Макс. Часики, будьте любезны.
4: Начинаем отсчет. 3, 2, 1. Поехали! Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Ка-ка! Догадались?
1: Наверное, это зимний месяц. Зимой в лесу зверей меньше. Многие спят, мишки, например.
3: Вопрос не в том, сколько у Сороки слушателей.
1: В каком месяце меньше всего? Понял, в феврале меньше всего дней. Значит?
0: Правильно, Макс.
2: Ответ.
0: В феврале болтливая Сорока болтает меньше всего.
3: Именно так.
2: Хрум!
5: С Марией Петровной.
0: Марья Петровна, скорее свою головоломку загадывайте. Наверняка она у вас какая-нибудь особо хитрая.
3: Слушайте, история будет сказочная. Несколько дней назад мне пришлось отправиться в Кощеево царство на помощь Кощею.
0: Кощею? А что у него случилось?
3: Из его сказки пропала утка,
1: которая в зайце? Как там в сказке говорится? Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в хрустальном ларце, а ларец на огромном дубе на цепях висит.
3: Да-да, это утка, связующее звено Кощеевой схемы. Кощей никак не мог найти утку и попросил меня о помощи.
0: Странно как-то. Я все время на месте. Пришел бы. Побоялся, наверное, в полицию. Сказочно обращаться.
3: Как бы то ни было, переместилась я в Кощеево царство. Побеседовала с бессмертным Кощеем и его ближним окружением. Никто ничего не знал о пропаже. Тогда я отправилась к тому дубу, где висит ларец. Внешне все выглядело как обычно. Под дубом сидел заяц. Я попросила его рассказать, что случилось. И вот что он рассказал. Вечером мы рассказывали сказки, как обычно. Мы всегда по вечерам сказки рассказываем, по очереди. Потом легли спать. Утром встали, а утки нет. Вы уж постарайтесь, разыщите ее. Я осмотрела место происшествия, но никаких улик не обнаружила. Но одна мысль не давала мне покоя. «А какие именно сказки вы рассказывали?» – спросила я зайчика. «В тот вечер сказку рассказывал я. Это была сказка «Серая шейка». «Интересно», – подумала я. И отправилась в сказку «Серая шейка», которую написал Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». Там я и нашла пропавшую утку. Оказалось, она так прониклась злоключениями бедняжки Серой Шейки, что решила полететь к ней и прибыла в сказку в тот момент, когда вся утиная семья улетела на юг, а Серая Шейка осталась на реке зимовать в одиночестве. Полынья, в которой она плавала, была совсем небольшой, и коварная лиса уже ходила по краю, ожидая полного замерзания воды. Наша утка прогнала рыжую разбойницу и так подружилась с Серой Шейкой. Они договорились бывать друг у друга в гостях, а после уточка вернулась к Кощею. Тот остался очень доволен, что сказка восстановлена. А теперь, внимание, вопрос.
2: Вопрос.
3: Почему плавает утка? Часики, прошу вас.
4: Для вас с превеликим удовольствием! Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так. Так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так. думаем, тик-так, думаем. Ко-ко! Додумались?
0: Марья Петровна, как же вы не побоялись Кощею-то?
3: Не побоялась, Добрыня. Это же ему нужно было. Ответ на вопрос у тебя готов?
0: Я думаю еще.
1: У меня готов.
2: Ответ!
1: Это ваша любимая головоломка-обманка, Мария Петровна.
3: Почему ты так решил?
1: Вы спросили, почему плавает утка. Не почему, то есть по какой причине, а именно почему. Мой ответ – по воде.
0: Точно. Эх, мог же догадаться, а? Вот в следующий раз я...
1: Хорошо, Добрынь. В следующий раз я не буду торопиться с ответом.
0: Да, вот именно. Не спеши, Максимка.
3: Новые головоломки ждут вас через неделю.
1: Всем пока!
0: До встречи, уважаемые юные сыщики. Спасибо всем, кто внимательно нас слушал.
3: До свидания.
2: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
2: Головоломка!

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой

Он объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не мог.

Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
4: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
3: Ладно, ладно. Подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
6: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
1: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОС «СВ Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман. Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: В Китае появился настоящий летающий поезд. Рельсы для него установлены на высоте 4-го этажа, над составом. В них встроены сильные магниты. Вагоны с рельсами не соприкасаются, поэтому поезд движется почти бесшумно и кажется, будто парит в воздухе. Один состав вмещает около 90 пассажиров и едет быстрее поездов метро. Инженеры уверяют, такой железнодорожный транспорт будет служить дольше привычного наземного, а его содержание государству обходится дешевле, потому что летающий поезд расходует меньше электричества.
1: А знаете ли вы, что...
2: Инженеры создали умный чехол для зубов. С его помощью можно управлять смартфоном, компьютером и даже домашними бытовыми приборами. Надо просто сильно сжать зубы, и это будет командой. Например, для стиральной машинки запустить стирку. А если два раза стукнуть верхними и нижними зубами друг об друга, это будет означать включить свет. Все команды можно прописать в специальной программе и молча управляться с учебой и домашними делами.
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: В стиральной машине можно стирать даже людей. Такую изобрели в Японии. Она не только моет,

0: но и лечит. Это кабина с прозрачными стенками. Внутри кресло, в которое надо сесть. После запуска того, кто моется, начинает обдувать водой с микропузырьками. Они удаляют всю грязь с кожи. А потом включается расслабляющая музыка и видео на водостойком дисплее. В кресло встроены датчики, которые следят за работой сердца. А специальная программа определяет, насколько человек спокоен и расслаблен. После мытья его высушат, а также сделают массаж. Идеальный подарок. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: зрителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Вот и я, мои любознательные друзья. Сегодня мы отправимся в молодой музей. Ему нет и 150 лет. Признаюсь, я существенно старше, но немного боюсь. Никак не привыкну к чучелам и скелетам всех этих доисторических монстров. И все в полную величину. Современные технологии способны оживить любой экспонат. Вот таковы японцы, стремятся все довести до абсолютного совершенства. Научный музей не исключение. Мы в Токио, точнее в северо-восточной части парка Уэно. Добрый день, господин музей.
3: Добро пожаловать в Национальный музей науки и природы Японии. На стенах моего музея представлена вся история планеты, космоса и человека.
2: А правда, что на вашей крыше есть оранжерея, где собраны растения со всего мира?
3: Да, чтобы солнце не напекало головы посетителей, там устроены автоматические зонтики. У меня трудятся целые залы автоматов и роботов. Они целый день встречают гостей.
2: Не сомневаюсь, в ваших галереях можно с удовольствием провести целый день.
3: Почему только день? По ночам в мой сверхтелескоп можно наблюдать за звездами. Пройдемте.
2: Простите, но цель моего перемещения несколько иная.
3: Вы хотите увидеть мою...

0: Протест, а подлинный метеорит, найденный в 1976 году в Японии.
1: Завораживающее зрелище. Но нет, цель моего визита не научная. Вы любите кино, а я чем хуже?
0: Понял, не извиняйтесь. Мой 3D-театр самый современный в мире. Он сделан в форме шара. Проходите внутрь, пожалуйста.
1: Я внутри шара, на узеньком мостике, а вокруг... Внизу, наверху, по сторонам огромный 3D-экран!
0: Бесшовный обзор 360 градусов во время просмотра. Звук и изображение окружают зрителей со всех сторон.
1: Это неописуемо. Простите, друзья, увидимся позже.
2: Тайны хранителей.
3: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dedifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней.
2: И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: Ориентис Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru.

0: РФ. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Реклама.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
6: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
7: Hello, I'm going to school.
8: Этот мальчик иностранец?
9: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
8: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
9: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
10: Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. УОЦ НИС. ОГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: природе и погоде. Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
1: Здравствуйте, друзья! Это я, Александр Беляев. Как всегда, в это время поговорим о природе и погоде. Как хорошо это делать за городом вместе с моими коллегами, юным помощником Васей и лесным метеорологом Ежом Белкиным. Сегодня, наконец-то, можно в кои-то веки спокойно провести программу, ведь здесь, на природе, нет никакой суеты, шума. Извините, Вася, ты что там делаешь?
2: Готовлюсь к полету.
1: Что?
2: Мы скоро полетим на воздушном шаре. Здесь рядом станция проката. Когда там узнали, что сюда приехали мы, разрешили нам взять на время любой воздушный шар.
1: Ну вот, а я мечтал о нормальном выпуске радиопрограммы. Покой нам только снится. А где ёж?
2: Где-то он тут носится поблизости, крутится под ногами.
1: Лови его немедленно, он может ненароком проткнуть оболочку шара.
3: Ха-ха-ха. Если я расскажу об этом в лесу, мне не поверят. Огромная разноцветная тряпка лежит на земле, наполняется теплым воздухом, и мы на ней скоро полетим.
2: Это не тряпка, это купол шара.
1: И чтобы его порвать, достаточно одной единственной вашей иголки, уважаемый еж. Отползайте.
2: Еж-ежик, посмотрите, все ли мы взяли с собой для полета?
1: Эх, придется вспомнить молодость. Давненько я не летал на шарах. Нельзя же мальчика с ежом отправлять одних. Я проверю тросы, прочно ли они прикреплены. Так, кажется, порядок. Еж, а это что? Что это за гирлянда из сухих грибов?
3: Я запасся провизией.
1: Сейчас же снимите. Их сдует при первом же порыве ветра. Кстати, какой у нас прогноз погоды? Что там с атмосферой?
2: Она ждет.
1: В смысле?
2: Уже несколько минут ждет, когда вы про нее расскажете.
1: Про атмосферу? Хорошо. Ты, Василий, сам выбрал эту тему.
2: Александр Вадимович, пора взлетать. Шар уже наполнен воздухом.
3: В корзине все на месте. Даже есть две лавочки. Позаседаем на славу. Осторожнее.
2: Корзину так дернуло, что еж свалился на землю.
1: Надо срочно его вернуть. Вася, ты так и не ответил, каков прогноз погоды на сегодня?
2: Прогноз благоприятный. Погода устойчивая. Ветер менее 5 метров в секунду.
1: Можем взлетать.

0: Где еж? Еж?
1: Я ж сказал, выпал.
0: Вася, подними его, а я пока коротко расскажу о том, что такое атмосфера.
1: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.

0: так, нечаянно, негаданно, мы решили поговорить об атмосфере. Что же это такое? Если уж совсем просто, это воздух вокруг нас. Атмосфера начинается прямо у поверхности Земли и поднимается высоко в космос. Это такая оболочка вокруг планеты. Ну, представьте, вы обложили мячик ватой, вот так примерно выглядит атмосфера Земли. Нам повезло. У планеты Земля, она из кислорода, поэтому и люди, и растения, и животные, все мы прекрасно тут себя чувствуем. А вот атмосферы вокруг других планет состоят из газов, не совсем подходящих для дыхания людей.
1: Ежей нигде не вижу. Александр Вадимович, еж-ежич исчез.
0: Вася, я сейчас не могу отвлекаться. У нас все-таки эфир. Думаю, ты справишься с поисками нашего друга без меня. Итак, атмосфера Земли. Она состоит из слоев. Самый дальний от нас, верхний, это термосфера. Там, например, летают космические спутники. Ниже располагается мезосфера. Под ней стратосфера. В этом слое скапливается озон. Помните? Он защищает Землю от активных солнечных лучей. Ниже идет тропосфера. В ней мы и живем. В ней летают пассажирские самолеты.
1: Простите, но их же нигде нет.
0: Ищи, Василий. Без него нам нельзя лететь. Сбили меня.
1: Сбили же.
0: Тропосфера – это кухня погоды. Здесь безостановочно все перемещается. Я имею в виду теплые и холодные потоки воздуха. Они сталкиваются, перемешиваются, образуя таким образом облака, туманы, дожди, снегопады. Начинается тропосфера у поверхности Земли и простирается на высоту где-то 12 километров. Да, еще хотел сказать, целиком атмосфера Земли весит 5 миллиардов тонн.
2: Ого! Кажется, на меня давит атмосфера.
0: Ёж, ёж-ёжич, где вы? Вася, ты слышишь?
1: Его, кажется, придавило корзиной нашего воздушного шара. Александр Вадимович, надо срочно взлетать и доставать ежа.
0: Точно, включай горелку. Шар поднимается, когда внутри него теплый воздух. Ёж, держитесь за корзину, мы взлетаем. Вася, мы поднимаемся, скорее хватай ежа.
1: Но он воткнулся колючками в землю, голыми руками его не возьмешь.
0: Вася, скорее!
1: Колется!
2: Не надо меня подкапывать.
1: Ёж-ёжич, шевелитесь быстрее.
0: Вася!
1: Вытащил! Запрыгиваем, профессор!
0: Летим!
2: Уф, никогда больше не подойду к этому воздушному шару. Кто его только придумал?
1: Я знаю, я делал об этом презентацию в школе. Это братья Монгольфье.
0: Вот и расскажи нам об этом, Вася, пока мы набираем высоту. И, пожалуйста, пристегнитесь, коллеги.
1: Хорошо. А в эфире рубрика «История изобретений».
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
1: Люди давно мечтали взлететь, чего только для этого не придумывали. И вот однажды, в конце 18 века, французы братья Жозеф и Этьен Монгольфье собрали родственников, друзей и решили их удивить. Они сделали шар из тканей, обклеили его обоями, наполнили дымом, и он поднялся в воздух на высоту 300 метров.
0: Поясню слушателям, что это приблизительно как 10-этажный дом.
2: Высоко, как самое высокое дерево в нашем лесу.
1: Не выдумывайте, еж, не бывает таких деревьев.
2: Бывает, если они растут на высокой горе. Лучше дальше рассказывай.
1: Ну ладно. Так вот, этот шар с дымом внутри сначала повис над головами людей, а потом полетел и пробыл в воздухе несколько минут. Это вызвало восторг у всех присутствующих.
2: И что дальше?
1: Счастливые братья решили показать свое изобретение на

0: народу. Они сделали шар в 3 раза больше первого, опять наполнили его дымом, и он полетел.
1: Это случилось в 1783 году.
2: Не терплю запаха дыма. Неужели нельзя было наполнить шар чем-то другим?
1: Один француз тоже так считал. Если память меня не подводит, его звали Жак Шарль.
0: Все верно, Александр Вадимович. Он наполнил шар водородом. Этот газ легче воздуха. Шар с водородом быстро поднялся в небо и вообще исчез из видимости. Но братья Монгольфье продолжали выдумывать. В следующем испытании они прицепили к шару корзину, посадили в нее барана, утку и петуха и отправили их ввысь.
2: Так первыми летчиками были мои сородичи, животные. Прекрасно. Баран, утка, петух, я это запомню.
0: Да, воздушный шар с этими пассажирами на борту поднялся ввысь, а через несколько минут благополучно опустился на землю. Братья Монгольфье сделались героями, и воздушные шары стали называться монгольфьерами.
1: А вскоре первый полет на воздушном шаре совершил человек. Шар пролетел несколько километров.
2: Ой, а мы тоже летим сейчас. Я пока Васю слушал, даже не смотрел вниз. А почему так холодно? Что происходит? Мы же поднимаемся все ближе к солнцу, должно теплеть.
1: Лучше сказать, удаляемся все дальше от Земли.
2: Да, именно, и приближаемся к солнцу. А значит, должно быть теплее и теплее.
0: Холоднее.
2: Ну а почему? Ничего не понимаю.
1: Потому что солнце прогревает не воздух, а землю. А вот земля, в свою очередь, отдает тепло атмосфере.
2: Что же это получается? Чем выше, тем будет морознее.
0: Конечно, когда в самолете летишь, там все время говорят: температура за бортом минус 50 градусов, минус 60 градусов.
2: Не может быть.
1: Не волнуйтесь, Ёж, на воздушном шаре мы так высоко не взлетим. Так что укутайтесь в Васин шарф и наслаждайтесь полетом. Смотрите, какие красивые облака. Толстые, упитанные и тяжелые. Тропосфера – это дом облаков.
2: Они похожи на гигантских улиток, которых я так люблю.
0: Не на улиток, а на огромных китов.
1: Не спорьте, все облака разные. И двух одинаковых не бывает. Тем более они постоянно меняют форму. Вася, держи ежа! Что вы делаете, коллега?
2: Ура! Я потрогал облако. Оно холодное и немного колючее. Совсем не мягкое и пушистое, как кажется, с земли.
1: Безобразие! Вы чуть не выпали из корзины. Так, считаю необходимым рассказать о том, как вести себя на воздушном шаре.
3: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
1: Для тех, кто только что присоединился к нам, сообщаю: ничего страшного не происходит. Все живы. Мы летим на воздушном шаре. Мы, это я, Александр Беляев, мои помощники, Вася и Ёж Белкин.
2: Так что же можно делать в шаре? Ну скажите уже.
1: Правила безопасности очень просты. Первое. К полету допускаются только пассажиры в здравом уме и твердой памяти, которые способны исполнять все инструкции командира экипажа. В данном случае мои.
0: Это понятно.
1: С собой можно брать фотоприборы и строго, ее же закройте на мгновение уши, не рекомендуется брать в полет животных. Открывайте. Дальше. Ёж, снова закройте уши, пожалуйста. Запрещается брать с собой на борт острые колющие предметы. Откройте. Нельзя загромождать пространство в корзине посторонними предметами и развешивать, где попало, гирлянды грибов.
2: Что? Так и написано?
1: Немного другими словами, но суть та же. Не берите лишние вещи. А те, что взяли, нужно прикрепить. Далее. Нельзя перемещаться внутри корзины во время полета. Категорически возбраняется перегибаться через борт корзины.
2: Да понял я все.
1: И последнее. Строго запрещается покидать воздушное

0: судно без команды пилота.
1: Ой, ну кому это придет в голову?
0: Ну и отлично. Надеюсь, данная информация сделает ваш полет на воздушном шаре максимально комфортным. Все-таки мы путешествуем по атмосфере, без почвы под ногами. А, кстати, как вы думаете, за что держатся птицы или воздушные суда при полете?
2: А разве они за что-то держатся?
0: Конечно! Им помогает воздух. На первый взгляд, воздух – это пустота, но на самом деле он достаточно плотный и упругий. И давит еще. Давление воздуха называется атмосферным давлением.
2: Вот и бабушка все время говорит. Чего-то голова разболелась, видимо, давление меняется. А я никакого давления не ощущаю. Ничего у меня не болит.
0: Это хорошо, но должен знать, что на тело человека
1: И ежа
0: давит воздух.
2: А почему же я ничего не чувствую?
0: Потому что внешнее давление уравновешивается внутренним. Но у людей с проблемами здоровья эти весы ломаются. Если атмосферное давление повышается или понижается, они недомогают.
2: Как моя бабушка.
1: У ежей то же самое, хочу сказать.
0: Очень важно запомнить, что теплый воздух всегда поднимается вверх, он легче, поэтому давит меньше. А холодный воздух тяжелее, поэтому он опускается. Ненастная погода, как правило, сопровождается понижением атмосферного давления, что чувствуют многие люди.
1: И ежи.
0: Да, животные тоже. От направления потоков холодного и теплого воздуха меняется погода.
2: Кажется, гром гремит.
1: Впереди туча.
0: Вася, как ты думаешь, гроза приближается к нам или удаляется?
2: Сейчас я посмотрю прогноз погоды. Здесь не работает интернет в телефоне.
0: Не нравится мне все это.
1: Уверен, нам смогут помочь наши пернатые метеорологи. Птицы испокон веков отличались великим погодно-провидческим даром.
0: Тогда скорее, еж, что вы можете сказать об этой ситуации по поведению птиц? Кстати, расскажите об этом в нашей рубрике.
3: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж. О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.

0: птицы – прекрасные предсказатели погоды. Своим поведением они могут сообщить и о приближающемся похолодании, и о ветре, и о дожде, буре, и даже грозе.
1: А как они это делают, ёж-ёжик?
0: Они чутко улавливают все изменения в атмосфере. Направление ветра, температуру, изменение освещенности и влажности. Как там говорил ваш человеческий поэт, между небом и землей песня раздается, неисходную струей громче-громче льется. Это голос жаворонка. Своим пением он возвещает хорошую погоду. Если жаворонки молча расхаживают по полю, что-то там клюют и молчат, жди дождя.
1: Жаворонок – это маленькая серая птичка с хохолком? Что-то их тут за бортом воздушного шара не видно.
0: Тогда иволга. У нее волшебный голос, похожий на флейту. Да, если птица поет красиво, будет хорошая погода. Если кричит и ругается, это к дождю.
1: Иволги тут тоже нет. Что-то я не верю во все эти рассказы.
2: Не горячись, Вася. Я знаю, большой точностью в прогнозах обладают дятлы.
0: Вот именно. Если дятел беспрерывно стучит клювом по дереву, значит быть дождю.
1: Значит быть обеду. Дятлы тогда бывают личинок насекомых.
2: Подожди, Василий. И этому есть научное подтверждение. Ведь когда стоит сухая погода, различные жучки, мошки летают все спокойно и не думают об укрытии. А когда приближается ненастье, они, предчувствуя непогоду, прячутся в коре деревьев. Вот дятел и стучит.
0: Совершенно верно, Александр Вадимович.
1: Тогда выходит, что погоду скорее определяют насекомые?
2: Но человек не может издалека разглядеть насекомых, а птиц ему видно хорошо.

0: Вот еще я вспомнил. Стрижи перед похолоданиями, длительными дождями улетают.
1: Вот именно. По-моему, все птицы уже улетели отсюда, куда мы летим на воздушном шаре.
2: Смотрите, коршун!
0: Беспокойный полет коршуна указывает на приближение ненастья. И это наверняка...
1: Ого! Мы направляемся прямо в тучи, да еще над озером. Но что происходит?
0: Не понимаю. У меня такое чувство, что мы падаем вниз.
1: А у меня, что мы поднимаемся.
2: Так, это зона неустойчивости, то есть турбулентности. Вася, у тебя точно должен быть фантик от конфет.
1: Ну, был где-то.
2: Я тебе разрешаю бросить бумажку за борт. Если она устремляется вверх, значит, шар вниз летит. Если же бумажка опускается, значит, шар поднимается.
1: Мы падаем, а внизу озеро. Это не самое лучшее место для приземления.
0: Приводнение. Можно я спрыгну? Я не умею плавать.
2: Ёж, посмотрите вниз. Это не выход.
0: Ой, я передумал.
1: Нам надо снова нагреть воздух в шаре. Но как поджечь горелку? Спички отсырели.
0: Мои иголки прекрасно искрятся, если ими провести по камню или дереву.
2: Ни в коем случае, будет пожар.
1: А мы засыпем его песком. Не зря же он здесь в мешках.
2: Песок, точно. Мешки с песком — это балласт, лишний груз. Вася, срочно сбрасываем их вниз. Это сделает шар легче, он поднимется вверх, и мы перелетим грозовой фронт и минуем озеро.
1: Точно! Я читал, как коротышки летали на воздушном шаре. И когда шар стал падать, они выкинули за борт не то подчика, не то сиропчика. А, ёж-ёжич?
0: Вася! Чего ты так на меня смотришь? Не надо меня выкидывать.
1: Я шучу.
2: Вася, бросай мешок с песком. 3, 4. Давай еще один. 3, 4.
1: Уф, шар немного поднимается вверх. Скоро мы перелетим в озеро, и под нами окажется лес.
2: Пора искать место для посадки. Воздух в шаре постепенно остывает, и рано или поздно мы упадем на землю.
0: Ура! Мы уже летим над самыми кромками деревьев.
1: Не перевешивайтесь за борт! Ёж! Ёж!
0: Может, это моя мечта – дотянуться раз в жизни до верхушек деревьев. Когда, если не сейчас?
2: Стойте! Корзина накренилась и вот-вот перевернется.
1: Кажется, пошел дождь. Мы приближаемся к грозе.
2: Надо срочно совершать посадку.
1: Я вижу поляну.
0: Но как мы сможем спуститься именно там?
2: Вася, видишь веревку? Она ведет под самый купол и прикреплена к самому шару. Это парашютный клапан. Если его открыть, воздух из шара будет выходить наружу, а мы резко снижаться. Давай попробуем. 1, 2, тяни!
1: Тяну!
2: Еще несколько метров и коснемся земли.
0: Ура! В гостях хорошо, а дома лучше. Надежнее как-то бегать по земле, а не летать по атмосферам всяким.
1: Приземлились.
0: Ой, у меня, кажется, земная болезнь укачала. Я пошел в лес, полежу под пеньком.
2: Стойте! Никому не покидать корзину! Став легче, шар может снова подняться в небо. Так что прошу всех оставаться на своих местах, пока окончательно воздух не выйдет из шара. На этом наше сегодняшнее путешествие по атмосфере Земли завершено. Мы с вами были в нижнем ее слое, тропосфере, и собственными глазами почувствовали, какие на ощупь облака, что такое турбулентность. Пока шар остывает, давайте вспомним, что ценного дает Земле и людям воздушная оболочка планеты.
1: В ней есть кислород, чтобы дышать.
0: И углекислый газ.
1: Это-то еще зачем?
0: Как же, им дышат растения.
2: Верно, ёж. А еще углекислый газ согревает Землю.
1: Атмосфера прозрачна, но на самом деле воздух, из которого она состоит, упругий и даже давит на нас.
0: Да, а озоновый слой атмосферы задерживает вредное излучение Солнца.
2: Еще атмосфера кружится вместе с Землей, бережет ее от

0: метеоритов и других непрошенных гостей из космоса. В ней формируются дожди. В общем, без атмосферы жизнь на нашей планете была бы невозможна.
1: Александр Вадимович, а наш шар уже сдулся.
0: Кстати, пришло время завершать наше научное заседание.
2: Уже можно выходить?
0: Да, но надо упаковать шар до следующего полета.
1: Да, я же обещал сдать его на станцию проката целым и невредимым.
2: Ой, мне так нехорошо.
1: Ну вот, убежал.
0: Ладно, Вася, не переживай. От ежа помощи мало в сборке шара. Мы сейчас быстро вдвоем все сделаем. Держи за этот край. Ой, забыл. Уважаемые слушатели, до новых встреч. Следующий выпуск, обещаю, мы точно проведем без суеты.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
3: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
0: Детское радио.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: 0+. Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
10: ОКПМ радио. ОКРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
12: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
13: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
14: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
15: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: В космос скоро можно будет слетать на воздушном шаре. Такой вид туризма скоро появится в Америке. Там создали проект герметичный, то есть полностью непроницаемой капсулы. Ее назвали «Нептун». Она будет выполнять роль корзины для пассажиров. В этой капсуле, которая крепится к воздушному шару, туристы смогут подняться на высоту более 30 километров. Это выше атмосферы Земли. Но все-таки не космос.

0: космос, поэтому пассажиры не почувствуют невесомость, но зато смогут насладиться потрясающими видами Земли и даже вести прямые трансляции, потому что в капсуле будет скоростной интернет. Летать туристы будут всего 6 часов, 4 из которых уйдут на подъем и спуск. Испытательные рейсы начнутся уже в следующем году. Надеемся, они пройдут удачно.
1: А знаете ли вы, что...
0: мозг может расти. О том, что космические командировки не самое полезное для здоровья занятие, ученые знают. Известно, например, что у космонавтов после полетов на МКС слабые мышцы. Выяснилась еще одна проблема. В космосе у людей растет мозг. К такому выводу ученые пришли после серии опытов. Исследователи просканировали мозг 11 космонавтов перед полетом на МКС и повторили процедуру через полгода, когда летчики вернулись на Землю. Выяснилось, что мозг у астронавтов немного вырос. Теперь исследователи думают, что же будет с людьми, если их надолго отправить к звездам. Насколько вырастет голова? Не зря же, наверное. Инопланетян рисуют с большими головами и маленьким телом.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: марсианские помидоры существуют? Биологи вывели уникальный сорт помидоров. Внешне они похожи на черри, то есть плоды очень маленькие. Зато на ветке их гораздо больше. Напоминают эти помидоры чем-то гроздь винограда и растут не как обычно ввысь, а кустиком, как букет роз. Еще один большой плюс – это короткий срок созревания. Всего 40 дней. У моей бабушки даже в теплице помидоры зреют намного дольше. Кроме того, новый сорт томатов можно выращивать практически в любых условиях. Хоть на балконе, хоть на крыше небоскреба и даже в космосе. Собственно, для космонавтов и создали новый сорт, чтобы когда будут заселять Марс, могли есть там свежие овощи. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Боюсь. А почему, когда жарко, говорят, как в Африке?
1: Потому что Африка – самый теплый континент. Он довольно большой и очень разный по погодным условиям. Есть в Африке раскаленные пустыни и высокие горы со снежными вершинами. О как! Есть тропические леса, где часто идут дожди, а воздух влажный и душный. Есть обширные саванны, заросшие густой зеленой травой. Прямо посередине африканского континента проходит экватор.
0: Я знаю, это такая граница между северным и южным полушариями. Только это не забор, а географическое понятие. Экватор делит нашу планету ровно пополам.
1: Да, правильно, молодец. На экваторе не бывает зимы. И вообще нет смены времен года. Все время одинаковые теплые погоды и часто идут дожди. Здесь растут влажные, непроходимые экваториальные леса. Вечно зеленые деревья с большими листьями, ох, и цветами, увиты лианами, ну и другими плетущимися растениями.
0: А, как джунгли, да?
1: Да, конечно, так это же и есть джунгли, самые настоящие. Здесь всегда одна и та же температура воздуха. Ну, примерно 24-28 градусов тепла.
0: Подумаешь, у нас летом бывает жарче.
1: Бывает, но всего несколько дней в году. А потом всю зиму трещат морозы, и средняя годовая температура воздуха всего 4,5 градуса тепла. А в Центральной Африке она, это самая средняя температура, плюс 26 градусов. Ну что, видишь разницу? Правда, знаменитая африканская жара стоит не здесь, а в самой большой пустыне Земли, в Сахаре. Она тоже находится в Африке. Летом там бывает больше

0: 50 градусов тепла. Вот так вот. А песок раскаляется еще сильнее, до 77 градусов.
1: Как печка, можно суп варить.
0: Ну, суп, честно говоря, вряд ли. А вот яичницу, ох, мою любимую, поджарить можно. Средняя годовая температура в Сахаре одна из самых высоких в мире. Плюс 36 градусов.
1: Всего? А я думал больше.
0: А в пустынях из-за отсутствия влаги очень сильные перепады дневной температуры. А стоит солнцу спрятаться за горизонт, как становится холодно. И приходится надевать шерстяные накидки, чтоб не замерзнуть. Да-да, это в пустыне. Зимой по ночам в Сахаре даже бывают заморозки. А днем опять наступает жара. Поэтому средняя температура кажется невысокой. Но все же это самое жаркое место на нашей планете.

0: Ишь, как вы водят, шельмы. И папа,
1: ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

0: нового учебного года осталось
1: 11 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?

0: Много песен на детском радио. Реклама.
1: Растишке 25 лет. Поздравляем!
2: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
3: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
2: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
4: С днем рождения Растишку поздравляют Мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
6: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
7: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа. Мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
1: Привет, Макс. Заходи. Хорошо, что пришел.
0: Что-то случилось в сказках?
1: Пока нет.
0: Но может случиться?
1: Не исключено. Дело в том, что в наше детективное агентство обратился за помощью один сказочный персонаж. Он полагает, что за ним следят и хотят похитить.
0: Кого похитить?
1: Волшебного гуся.
0: Из сказки «Золотой гусь»?
1: Нет, Макс. «Золотой гусь» — сказка братьев Гримм. А наш гусь — из русской народной сказки «Диво дивное, чудо чудное». По сюжету его много раз съедают, а он все время возрождается.
0: Вот это да!
1: Вот что любопытно. В сказке гуся действительно пытаются похитить, но безрезультатно.
0: Может, он просто боится того, что должно произойти по сюжету? Ну, это как если бы Красная Шапочка обратилась к нам из-за того, что ее преследует Серый Волк. Или Колобок пожаловался на то, что его хочет съесть лиса.
1: Дело не в этом. Гусь уверен, что его преследуют.

0: сказке в момент кражи вор приклеивался к гусю, а те, кто пытались отклеить похитителя, приклеивались к нему. Гусь собрал большую толпу и водил ее за собой.
1: А так ли уж страшно, что его украли? Чего ему бояться, если он все равно возрождается?
0: Давай проверим все на месте. Перемещаемся в сказку «Диво дивное, чудо чудное». Так-так, замечательно.
1: Что замечательно, Мария Петровна?
0: Место перемещения точно совпало с заданным. Сказочный портал работает превосходно. Посмотри, вот в этом желтом доме с зеленой крышей и живет гусь.
1: У него свой дом?
0: Это дом его хозяина. Так, ясно, сказку ты не читал.
1: Честно говоря.
0: Хорошо, вот коротко сюжет. Однажды у бедного мужика в доме закончилась еда. Не осталось ни крошки хлеба, нечем было кормить детей. Пошел мужик в лес в надежде подстрелить зайца или птицу. В лесу он спас лешего, а тот в благодарность подарил ему волшебного гуся. Этим гусем можно было всех накормить. Но самое интересное, съеденный гусь всегда возрождался.
1: Вот это подарок! А мы сейчас у дома того самого бедняка?
0: Да, чуть дальше дом его богатого соседа. Он по сюжету попытается украсть гуся.
1: И приклеится к нему.
0: Именно.
2: Га-га-га-га-га-га-га-га. Мое почтение, Марья Петровна. Га-га-га-га-га-га-га.
0: Рада вас видеть, уважаемый гусь. Знакомьтесь, это мой помощник Макс.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Га-га-га-га-га-га-га. Очень, очень приятно, молодой человек. Да, юный детектив. Да-да-да-да. Га-га-га-га-га-га-га-га.
0: Макс, осмотрись пока, проверь, нет ли чего подозрительного. Возможно, в сказке появились персонажи других сказок. Может, вещи не на своих местах. А мы пока побеседуем.
1: Хорошо.
0: Уважаемый гусь, расскажите, пожалуйста, подробнее, что вас обеспокоило?
2: Га-га-га, да-да-да-да-да-да. Марья Петровна, голубушка, ну вот послушайте. Прогуливаюсь это я на Медне по ярмарке. Вдруг.
1: Так, если преступник готовится украсть гуся, он должен прятаться рядом с домом. Обойду дом. Да тут, похоже, ярмарка.
3: Максимка, привет! Какими судьбами?
1: Привет, Добрыня. Да я вот...
3: Честно говоря, не ожидал тебя встретить. А Марья Петровна где?
1: Она сейчас...
3: А, ну ладно, давай я пока тебе тут все покажу. Смотри, самое главное вон там. Там лотки пчеловодов, они свой мед продают. Какого только меда тут нет. И яблоневый, и цветочный, и липовый, и даже этот серебристый лох. Все можно попробовать. Дальше сыровары. Сыры разные, прям глаза разбегаются. Мягкие, твердые. Эти, как их, с плесенью. А вон там, справа, народные промыслы. Игрушки, сувениры всякие. Ну, все, что душе угодно.
1: Добрыня, смотри, а здесь прилавки перевернуты, все раскидано.
3: А, не обращай внимания, тут тролль был из одной норвежской сказки. Вел себя, как слон в посудной лавке. Вон ушел уже.
1: А костер тоже его рук дело?
3: Нет, это дракон чихнул. Но ты не переживай, у нас тут сказочные пожарные за порядком внимательно следят. Быстро потушат. Пойдем лучше мед пробовать. Ишь, три толстяка угощаются.
1: Тут из разных сказок персонажи собрались. А разве можно из сказки в сказку перемещаться?
3: Нельзя. Но ярмарка, она раз в год проходит. Кстати, каждый раз в новой сказке. По такому поводу можно.
1: Не знал, что в сказках ярмарки бывают.
3: Ну, вы, хрумы, только по делам в сказках бываете, если происшествие какое. А у нас тут в обычное время красота, чистота, порядочек. У меня не забалуешь, сам знаешь.
1: Да уж, Добрыня, знаю.
3: О, а вот и Марья Петровна.
0: Здравствуй, Добрыня. Очень хорошо, что ты здесь.
3: Я, Марья Петровна, ярмарку никогда не пропускаю.
0: Прекрасно. А как насчет расследования?
3: Какого расследования? У нас тут никаких происшествий. Никто ни на кого не жаловался.
0: А волшебный гусь – персонаж этой сказки.
3: А, вот вы о чем. Гусь этот, Марья Петровна, настоящий гусь. Мнительный он у нас.
0: Так ты полагаешь, что он все выдумал и похищать его не хотят?
3: Ну, как в сказке будет, так и будет. Вообще странно, что он жалуется. Сюжет-то он знает. Не берите в голову, Марья Петровна, просто жизнь у него непростая. Съели – возродился. Съели – возродился. У любого нервы не выдержит.
4: Вы лучше посмотрите, сколько всего вкусного вокруг. Пряники, пирожки, даже это, вон, как его, монпансье сказочное.
1: Правда, Марья Петровна, ведь гусь по сюжету возвращается к хозяину, значит, и беспокоиться не о чем. Ой, вот он, гусь, к нам идет.
2: Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Мое почтение, га-га, господа. Марья Петровна, голубушка, вы уж не забудьте о нашем разговоре. Голубушка, прошу вас.
0: Ну что вы, уважаемый гусь, не забуду.
2: Премного благодарен. Марья Петровна, га-га-га-га-га.
3: Слушайте, детективы, раз уж прибыли, давайте вместе по ярмарке пройдемся.
0: Хорошо, но прошу вас, не упускайте гуся из виду.
1: Никогда на сказочной ярмарке не был. Честно говоря, перекусил бы чего-нибудь, а то я еще не обедал.
3: Тут, Максим, с едой осторожно надо. Всякие груши волшебные могут попасться, а от них могут вырасти... Ну, неважно. Давай я тебя лучше к печке из гусей и лебедей провожу. У нее точно пирожки безопасные. Пробовал и не раз.
5: А вот пирожки с картошкой да капустою, с повидлой очень вкусные. А вот пирожки. Пирожка отведайте, сытно пообедайте. Здрасте, добрый Никитич, угощайтесь.
3: Ой, спасибо тебе, печка.
5: На здоровьечко. Кому пирожки из печи, горяченькие, с рисом да грибами, для Марьюшки и Вани. Пирожки из печи, горяченькие.
3: С повидлом взял. Держи, Максимка.
1: Спасибо, Добрыня. Я ужас какой голодный.
3: Я тоже. А, вкусно. Печка у нас прям мастерица. Марья Петровна, угощайтесь.
0: Нет-нет, спасибо. Макс, ты мне гуся загораживаешь.
3: Марья Петровна, ну что вы беспокоитесь? Никуда он не денется.
2: Га-га-га-га-га-га-га-га-га.
3: Вон же он. Вот тут, там. А где он?
0: Исчез. Ох, Добрыня, ждите меня тут.
3: Вот вечно Марья Петровна со своими подозрениями да опасениями. Ну, Максимка, как тебе пирожки-то?
1: Сумасшедшие вкусные. Мне бабушка рассказывала, когда она была маленькая, у нас в доме, в хлебном магазине, такие продавали. Горячие-пригорячие, масляные, с повидлом. 5 копеек стоили. А сейчас бабушка точно такие для меня печет.
3: Ну вот хорошо. А то что за расследование, когда детектив голодный?
1: Добрынь, что-то Марья Петровны долго нет. Не случилось ли чего?
3: Не случилось, Макс. Этого гуся так просто не украдешь.
0: Поздравляю вас, коллеги. Мы растяпы. Гусь пропал. Вероятнее всего, его украли.
3: Да быть не может.
1: Но вор должен был приклеиться к гусю.
3: Не обязательно, Максимка. Вот 4 года назад сюда пробрался горный тролль. Большой любитель поесть. Ну и что бы вы думали? Схватил гуся и сразу приклеился. Так не гусь с ним ходил, а тролль носился по деревне взад-вперед. На силу отклеили. Это уж когда хозяин пришел.
0: Наш сегодняшний похититель мог отправиться в свою сказку и забрать гуся с собой.
1: А вдруг это тролль? Тот самый, что прилавки на ярмарке раскидал. Интересно, для чего ему гусь мог понадобиться?
3: Ну, это я могу объяснить. Представь, Макс, пришел ты из школы, голодный как...
1: Как тигр?
3: Почти. Мама или бабушка тебе всего наготовили. Суп сырный, котлеты рыбные, компот вишневый. Ну, если не наготовили, ты сам в конце концов можешь у холодильника открыть и бутерброд сообразить. А тролль? У него ни мамы, ни бабушки. Живет 5000 лет один-одинешенек. Некому о нем позаботиться. Конечно, он на гуся мог покуситься запросто.
1: Согласен. Если он уже пытался украсть гуся, может еще раз попробовать. Только сейчас он догадался сбежать.
3: Вообще-то он громадный и сильный. Никого не боится. Чего ему бежать?
1: Народу на ярмарке полным-полно. Следов тут не найти. А вот свидетелей можно.
0: Правильно, Макс. Добрыня, ты мог бы сделать объявление для посетителей ярмарки?
3: Конечно, Марья Петровна. А что сказать-то надо?
0: Попроси всех сказочных

0: Персонажей, кто что-то знает, видел или слышал о гусе, сообщить об этом. Только не говори о возможном похищении.
1: Наверняка кто-то что-то видел. Я просто уверен.
2: Ну, Макс, в большой толпе на вора могли и не обратить внимания. А может быть, побоялись. Связываться не захотели.
0: Поспеши, пожалуйста, Добрыня.
2: Да-да, уже иду.
0: Макс, мы с тобой пока походим по ярмарке. Может, обнаружим какие-то улики.

0: Минутку. Уважаемые посетители сказочной ярмарки. Здравствуйте. Это я, Добрыня Никитич, начальник сказочной полиции. Всех, кто видел или знает о местонахождении волшебного гуся из сказки «Диво дивное, чудо чудное», прошу сообщить мне или моим коллегам. Благодарю за внимание.
1: Как думаете, сработает?
2: Посмотрим. Я хочу кое-что проверить. У меня с собой сказочный навигатор. Он отслеживает моменты перемещения сказочных героев. Посмотрим, что у него в памяти. Странно, нашу сказку никто не покидал, по крайней мере, в последние 6 часов.
1: Мария Петровна, а вот тот горный тролль, о котором говорил Добрыня, он что?
2: Тролль?
3: О, Марья-джан, здравствуй. Прости, я русский язык нехорошо знаю. Слышу, тролль-гусь, гусь-тролль. Мне кое-что известно, могу рассказать.
2: Здравствуйте, уважаемый Вартан. Будет очень любезно с вашей стороны.
3: Я все расскажу. Тролль ко мне приходил, мой товар покупал.
1: Какой товар?
3: Кукурузу покупал. Сказал так: да, так гусь уважаю, угостить хочу.
1: Какой хитрец этот тролль, подготовился.
2: Тролль редко что-то продумывает заранее. Скажите, уважаемый, а что еще он хотел у вас купить?
3: Ничего не захотел, я ему шапку предлагал. У него шапка плохой. У меня вот какой шапка. Одна, смотри, 2, 3, 7. Хороший, теплый. Овца, просто овца. Он сказал, шапку не хочу, кукурузу хочу.
2: А другие покупатели были у вас сегодня?
3: Да, обижаешь, Марья-джан. Ты только посмотри, какой товар у меня. Сказочный товар, яблоки, виноград, гранат. Ну, были, конечно, были.
2: Скажите, в какую сторону пошел тролль после того, как купил у вас кукурузу?
3: Вон там, видишь, кафе. Чай там, там шашлык. Такой вкусный, долма. Там все, ой, ну, вот туда пошел.
2: Спасибо большое, вы нам очень помогли.
3: Марья-джан, подожди, посмотри. Груши, виноград, яблоки спелые. Угощайся, ну прошу, прошу.
2: Большое спасибо, мы придем немного позже.
3: Приходи, приходи обязательно, Марья-джан.
1: Мария Петровна, откуда вы этого продавца знаете?
2: А ты не узнал его?
1: Нет.
2: Подумай, больших 7 шапок из овцы.
1: Не выкроешь никак. «Жадный Вартан» из сказки Сергея Михалкова. И мультик такой есть. То-то я смотрю, шапки такие маленькие. Как там было? Сейчас. С овечьей шкурой к скорняку зашел Вартан-сосед. Из этой шкуры шапку сшить ты можешь или нет? «Могу», — сказал в ответ скорняк, на шкуру посмотрев. «А выйдет 2?» — спросил Вартан, на корточке присев. «И 2 сошью. А 3? И 3? Сошьешь 4? Да». А 5? Ну что ж, могу и 5, коль в этом есть нужда. Быть может, выкроешь все 6? Могу, раз надо так. Где 6, там 7, сказал Вартан. Идет, сказал скорняк.
2: Приятно, что ты знаешь сказку наизусть. Идем, поищем тролля.
1: Марья Петровна, я вот о чем подумал. Мы видели на ярмарке гуся, а тролля не видели. Даже в момент исчезновения гуся. Как так может быть?
2: Тролль мог стать невидимым и подманить гуся. Я заметила, что гусь что-то подбирал на ходу.
0: Хрумы, вот вы где!
2: Как твои дела, Добрыня?
0: Марья Петровна, одно из двух. Или преступнику мало одного гуся, и он продолжает воровать, или в этой сказке действует целая банда.

0: до преступников.
1: Что-то еще пропало?
0: Да, волшебные козлы Тора.
1: Значит, мне не послышалось.
2: Что?
1: Гром?
0: Это он, Тор.
2: Кто такой Тор?
1: Странно, что ты не вспомнил. Тор – скандинавский бог-громовержец. Он передвигается на колеснице.
0: Ну да, в колесницу впряжены дикие козлы. Они как волшебный гусь из сказки «Диво дивное, чудо чудное». Возрождаются, если их съедают.
3: В кои-то веки Тор на нашу ярмарку пожаловал. Такая честь и такая напасть. Козликов украли, а? А что ж такое-то?
2: Интересно, а козлики едят кукурузу?
0: Ты о чем, Макс?
2: Возможно, гуся похитил тролль и для этого подманил его кукурузой.
0: Думаете, тот же тролль и козликов?
1: Не исключено.
2: Ну хорошо, поймал он гуся. Но ведь его нужно было где-то спрятать.
0: Может, он его в свою сказку оттащил?
1: Но нашу сказку никто не покидал.
0: Точно?
1: Да, полагаю, преступник спрятал похищенных животных в одном месте.
0: На краю деревни есть дом. Жильцы в город уехали. Туда никто не заходит, все привидений боятся. Давайте посмотрим там.

0: почему тролль не возвращается в свою сказку?
1: Может, ждет, пока все разойдутся? Не хочет, чтобы его заметили?
2: Вообще-то, не в его правилах выжидать.
1: А может, тролль только исполнитель преступления? А задумал его кто-то другой?
0: Дракон!
1: Макс, брось, не до шуток сейчас. Вот дом, а рядом... Что такое?
0: Дракон! Я же говорил! Наверное, он награбленное сторожит.
1: Сейчас выясним. И что за работа? В отпуск попрошусь, а то Алёша уже два раза к Лукоморью слетал.

0: Здравствуйте, дракон. Как самочувствие?
1: Здравствуй, Добрынюшка. Да как тебе сказать, самочувствие-то, оно... Лет-то мне, сам знаешь, больше тысячи. Вот сижу на солнышке, греюсь.
0: На солнышке — это хорошо. Нам бы в дом пройти.
2: Да, на минуточку.
1: Ну, надо так надо, проходите. А я думал, может, поговорим, а? Да, вам, молодым, все некогда.
3: Уважаемый дракон, простите, вы не могли бы немного подвинуть ваш чудесный хвост?
1: Могу, конечно. Ну, идите. А я вздремну пока.
3: Коллеги, входите осторожнее. Неизвестно, что ждет нас внутри.
2: Ой, смотрите! Кто-то съел бедного гуся! Что же делать?
3: Прежде всего, проверим действие сказочного заклинания. Эй, гусь, встрепенись!
0: Что-то он не спешит возрождаться.
2: Наверное, это неправильный гусь.
3: Возможно, это не гусь.
2: Козликов тут тоже нет.
0: Может, дракон их съел? Вообще-то он мог.
3: Странно было бы придумывать такую сложную схему. Украсть животных, которые возрождаются, и в конце концов все испортить.
0: Это да. Из офиса сообщение. Еще животные пропали. Такие же, восстанавливающиеся. Задачка.
3: Нам нужно вернуться на ярмарку.
0: Я бы остался тут, подождал. Преступник может заявиться сюда. И с вами пойти хочется. Знаете что? Вызову я сюда Алешу. Он подежурит.
3: Хорошо, Добрыня. Догоняй нас.
0: Договорились, Марья Петровна.
3: Макс, аккуратнее.
2: Да-да, я помню. Дракон. Марья Петровна, кражи совершаются, а из сказки никто не отлучается.

0: умчался. Значит, вор все еще на ярмарке?
1: Думаю, да.
0: А где же он прячет добычу?
1: В этом все дело. Для украденных животных нужно много места. Если только...
0: Что?
1: Если только преступник не съедает их сразу.
0: Ой!
1: Но кто может столько съесть, да еще так быстро?
0: Дракон или тролль?
1: Или кто-то еще, такой же большой и с отменным аппетитом.
0: Ой, смотрите, три толстяка.
1: Они ссорятся.
0: Я могу незаметно подойти, узнать, в чем дело.
1: Попробуй, Макс. А я попытаюсь что-то разузнать у торговцев.
2: Мария Джан, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый Вартан. Вы случайно не знаете, из-за чего поругались три толстяка?
2: Пустяки, Мария Джан. Посмотри, груши, виноград, яблоки спелые. Сказочный товар, Мария Джан. Угощайся, ну прошу, прошу.
0: Марья Петровна, толстяки из-за торта поссорились.
2: Ай, как нехорошо. Жадный нехорошо, глупый вообще нехорошо.
3: А вот и я. Как дела?
1: Похоже, мы нашли преступника, Добрыня.
0: Марья Петровна, вы тоже на них подумали?
3: На кого?
0: На трех толстяков. Втроем они могли съесть всех животных. И не по одному разу.
1: Нет-нет, толстяки ели торт.
0: Ну, значит, попросили кого-то? Или...
1: Да, Макс.
3: Что-то я уже ничего не понимаю.
1: Думаю, коллеги, гуся и козлов Тора украл жадный Вартан. Он слышал наш разговор о тролле и решил переложить свою вину на него.
3: Вот ведь... Так, где он?
1: Чтобы задержать Вартана, нам нужны веские улики. Я отвлеку его, а ты, Макс, обойди прилавок и подойди туда, где он жарит шашлык. Скажи...
0: Волшебные слова! Хорошо!
1: Вартан поймет, что его разоблачили и попытается бежать. Ты, Добрыня, должен его задержать.
3: Ну, с этим я справлюсь.
1: Тогда начинаем.
2: Подходи, налетай, свежий фрукт забирай. Мария Джан, где твой помощник, слушай?
1: Наверное, у прилавка с игрушками.
2: Да-да, ярмарка наша богатая, много товар, хороший товар. Ой, Добрыня, не Никитич. Виноград спелый, прозрачный, желтый, как солнце, сладкий, как мед. Угощайся, прошу, ну прошу.
0: Мария Петровна, нашел! Эй, гусь, стряхнись, стряпенись.
4: Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Марь Петровна, голубушка, премного благодарен. Марь Петровна, га-га-га-га-га.
2: Что такое, Мария Джан?
3: Вы задержаны по подозрению в серии ограблений.
2: Что, я? Нет, нет, это три толстяка, это они.
1: А может быть тролль?
2: Тролль, конечно, тролль.
1: Совсем вы забрались, Вартан. Это же вы похитили волшебных животных. Нужно это признать.
2: Ах, Мария Джан, ведь я хотел ресторан открыть, людей кормить, ну и денежки копить. А Мария Джан умный, старый Вартан, хотел перехитрить тебя.
3: А не вышло.
1: Вот и хорошо, во всем разобрались.
3: Спасибо вам, детективы.
1: Нам пора домой. До свидания, Добрыня.
0: До новых расследований.
5: Хрум. Или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте dtfm.ru, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Детское радио. Реклама.
6: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
6: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
6: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
8: Детское радио и сеть магазинов «Лента»

0: представляют. Неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от Ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
1: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
0: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
2: 6+.
3: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
4: Подъезды новой серии.
5: Легенда мини-лю.

0: На велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать, но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. 0+.
1: А знаете ли вы что?
2: У шмелей отличная память.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Я то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfistv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. Чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы что?
2: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Я то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Yeah.

лишь пес на кошку тявкает. В колыбели спит малыш, ложка в кружке звякает.

Плюшевый мишка, кукла Лариска долго играли с тобой. И лягушонок с рыжей киской не собирались домой. Катя устала, кукла Лариска не слушалась с мишкой опять. А лягушонок с рыжей киской снова мирили ребят.

0: Сказка на ночь.
1: Кто не работает, тот не ест. Болгарская сказка.
2: Выдавали Галинку замуж в дальнее село. Когда сыграли свадьбу, то мать Галинки сказала родителям жениха:
3: «Вы мою доченьку работой не изнуряйте. Она у меня трудиться не приучена. Берегите ее. Не позволяйте ей дом и двор подметать, а то она глазки засорит. Не позволяйте ей тяжелые ведра с водой таскать. У нее плечики хрупкие и ручки слабые. Под головку дайте ей пуховую подушечку. Она у нас привыкла спать на мягком».
4: «Ой, доченька, кровинушка!»
2: Родители жениха переглянулись, но промолчали.
3: «Обещайте мне, что никогда дурного слова ей не скажете! Ее ушки не привыкли к дурным словам!»
5: «Об этом можете не тревожиться. В нашем доме никто дурного слова не услышит», —
2: промолвил свекор, усаживаясь в телегу. Рядом с ним села свекровь. Сзади поместились молодые. Целый день провели они в пути. Вечером, как приехали, свекровь засучила рукава, испекла слоеный пирог, зарезала цыпленка, сварила его в кастрюле, сходила в погреб и нацедила из бочки вина. А Галинка сидела за столом, сложа на коленях руки, и думала:
6: «Ой, да чего же расторопная у меня свекровь, совсем как моя матушка».

0: хорошо мы тут с ней заживем.
1: Все четверо вкусно поужинали и легли спать. Утром свекр встал рано и разбудил всех.
2: Вставайте, идем в поле.
0: Ой, а что мы там будем делать?
2: Кукурузу окапывать.
0: А чем? Мотыгой?
3: Конечно, мотыгой.
0: Я не пойду.
4: Почему?
0: Потому что мотыга тяжелая, а я к тяжелой работе не приучена.
2: Ну, пусть остается дома. Комнаты приберет и ужин приготовит. И дома работа найдется.
1: Хозяева ушли в поле, а молодая невестка осталась дома. До полудня она проспала. Потом встала и сразу же почувствовала сильный голод. Она стала искать, чего бы поесть. Но в кастрюлях было пусто.
0: Ничего мне не оставили. Забыли про меня.
1: И Галинка вышла в сад посмотреть на цветы.
0: Ах, какие красивые цветочки!
1: Воскликнула она и стала их обрывать и нюхать. Маленькие пчелки быстро перелетали с цветка на цветок и радостно жужжали.
0: И что это они так суетятся?
1: Она медленно побрела к ближайшей черешне, улеглась на траву, потом лежа протянула руку, сорвала несколько ягод, немножко утолила голод и стала зевать. Так прошел день. Вечером трое работников вернулись домой, падая от усталости, огляделись и видят: дом не убран, в ведрах нет воды, очаг потух, куры уснули ненакормленными. Свекровь поставила в угол мотыгу и схватила ведра. Принесла воды, развела огонь, поставила варить картофель и замесила хлеб. На скорую руку стала готовить ужин. Галинка села подле нее на стул и, болтая ногами, смотрела, как свекровь работает. Когда ужин был готов, свекровь позвала всех.
3: Идемте, садимся ужинать.
1: Галинка уселась первая. Свекр взял хлеб и разломил его на три куска. Один отдал жене, другой сыну, а третий оставил себе.
0: А невестке?
2: Она не проголодалась. Кто не работает, тому и есть не хочется.
1: Галинка закусила от обиды нижнюю губу. Надулась, встала из-за стола, ушла к себе в комнату и заплакала. Всю ночь она не могла уснуть от голода. Утром все повторилось. Три работника ушли полоть огород. Галинка не пожелала идти с ними.
0: Я с вами не пойду. Уж очень жарко. Еще обгорю на солнце.
1: Ее оставили дома. И снова за целый день избалованная невестка не ударила палец о палец. Нашла на полу возле мисочки сухую корочку, которую хозяева оставили для собаки. Съела ее и до вечера пролежала в саду. А цветы вокруг уже стали вянуть, потому что она не принесла воды и не полила их. Поздно вечером трое работников вернулись, падая с ног от усталости. Свекровь хмуро замесила хлеб, и когда все сели за стол, свекр снова разломил его на три куска. Галинка опять осталась с пустыми руками. Всю ночь провертелась она на постели от голода. Лежала и думала. Заснула, когда стало светать. Едва пропели третьи петухи, вскочила и побежала смотреть, где же свекр, свекровь и муж. Но не нашла их, потому что они еще затемно ушли в поле. Тогда Галинка засучила рукава, и работа закипела. Подмела дом и двор, принесла воды, полила цветы в саду, развела огонь и приготовила ужин. Замесила тесто, испекла хлеб. Когда вся домашняя работа была сделана, взяла прялку и уселась на пороге прясть. Вечером пришли

0: усталые хозяева.
1: Они увидели, сколько всего успела за день невестка, и лица их просветлели. Галинка накрыла стол, подала хлеб свекру и с волнением стала ждать, что он будет делать. Свекр взял хлеб и разломил его на 4 части. Самый большой кусок отдал Галинке и сказал:
2: «Ешь, детка, ты заслужила этот хлеб, потому что хорошо поработала».
1: Галинка взяла хлеб и стала его есть. Никогда она еще не ела такого вкусного хлеба.
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Почему у зайца хвост короткий? Давно-давно это было. Ходили тогда звери без хвостов. Только вдруг вышел приказ идти всем зверям на лужайку к двум дубам хвосты получать. Обрадовались звери, идут, друг друга перегоняют, боятся, как бы без хвостика не остаться. Захотелось и зайке полевому хвостик получить. Высунул он мордочку из норки, а ему на нос кап-кап. Ну как идти в дождь, ведь шубка вся промокнет. Попрошу, думает зайка, кого-нибудь из зверей мне хвостик принести. Видит, лисичка-сестричка бежит, зайка и просит. Лисичка-сестричка, принеси мне хвостик, хоть какой-нибудь. Ладно, говорит лисичка, так и быть, принесу тебе хвостик. Только лиса ведь зверь ненадежный. Видит зайка, медведь идет, сбоку на бок переваливается, зайка к нему. Дяденька Михаил Потапыч, принеси мне хвостик. Медведь только головой махнул. Хорошо, принесу. Ждет зайка, из норки все поглядывает, не несет ли ему кто хвостик. Бежит мимо лисица. Лисичка-сестричка принесла хвостик. А я про тебя и забыла, крикнула лисичка и побежала дальше. А сама пушистым хвостом так и машет. А следом за ней медведь идет, сердитый такой. Хвост плохой получил. На зайку и не взглянул, мимо прошел. Обидно зайке, а? Все звери с хвостами, а он один без хвоста. Сидит в норке и плачет. Вдруг слышит... Ау, ау! Что за шум? А это кошка с собакой заспорили, чей хвост лучше. Да и подрались как раз у зайкиной норки. Собака сгоряча хвать кошку за хвост, да самый кончик откусила. Тут зайка подскочил, кусочек этот схватил и в норку. В норке кусочек приладил куда надо, и вышел хвостик, что пуговка. Ну, хоть и пуговка, а все-таки хвостик. Вот почему у зайки хвостик короткой.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Гипермаркет Офисмаг.
4: Звонок для учителя.
5: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офисмаг.
5: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама на детском радио.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы

0: и прокачу. Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКР
4: 45-77-46-74-54-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
3: 0+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
3: Детское радио.
7: Я засыпаю.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На детском радио.
3: Реклама на детском радио.
4: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
5: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
9: 8-495-921-40-41.
10: Ну что за люди? Ведут себя прямо как маленькие. Ни о чем с ними нормально договориться нельзя. Чуть что начинают воспитывать. Это не ешь, сиди ровно, уроки учи, спасибо сказать не забудь.
11: Да, мои тоже. Книжки почитай, игрушки убери, платье повесь.
10: Ага, бумажки не бросай, руки помой.
12: Да уж. А может, они не знают, как правильно нас воспитывать?
10: Точно! Надо им детское радио включить с понедельника по пятницу в 22:00. Каждую неделю новый гость и новая тема.
11: Конечно, пусть послушают программу «Каждый родитель желает знать».
12: Может, что-нибудь поймут.

0: Русское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые родители. Это программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Пятница, вечер. Прекрасный повод послушать детское радио и узнать что-нибудь интересное и полезное. Например, о гуманной педагогике. Сегодня узнаем, как воспитывать самоконтроль в ребенке, в чем разница между умом и разумом, как работает треугольник родители-ребенок-педагог и готовы ли воспитанники гуманных педагогов к конкурентной борьбе. Наш гость обо всем этом точно знает не понаслышке. У нас в студии доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики Паата Амонашвили. Паата, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Мы с вами вот уже практически целую неделю говорим о гуманной педагогике. Пришли к выводу о том, что педагогика и воспитание идут рука об руку, что воспитание – это скорее зеркальный процесс, да, что мы сами дадим ребенку, то он и отзеркалит. А гуманная педагогика – это когда мы через любовь учим ребенка, то есть устанавливая с ним прямой положительный контакт, возбуждаем в нем желание учиться. Все верно, правильно? Самоконтроль. Очень важное качество, когда мы становимся взрослыми, оно нам просто необходимо. Хочу, не хочу, да? Вот если в гуманной педагогике все-таки я хорошо отношусь к педагогу и я хочу учиться, хочу делать, когда мы вырастаем,

0: Ну, мы не всегда встречаем в жизни людей, да, которым нам хочется понравиться. Мы просто обязаны какие-то вещи делать. Вот как воспитать в ребенке способность к самоконтролю? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru.
1: Ну, во-первых, самоконтроль нужен, конечно. Воспитываем самоконтроль не ради сиюминутных задач. Сейчас воспитывать в ребенке самоконтроль в 10 лет, чтобы он делал домашнюю работу молча, контролируя себя, бессмысленно, конечно. Ребенок в 10 лет не сможет себя контролировать, да и в 13-14 в подростковом возрасте тоже сложно.
0: Это вообще для него невозможно.
1: Очень сложно. И если у нас задача воспитать, скорее я бы назвал это ответственностью, вот не самоконтроль, а ответственность, то воспитываем ответственность на будущее. Вот когда ему будет 30 и 40, 50, вот тогда ему быть ответственным, а не сейчас.
0: А как же мы сейчас можем воспитать то, что должно проявиться лет через 20?
1: Ну, а как садовник сейчас сажает дерево и ожидает плоды через 10 лет? Вот так же мы закладываем все это сейчас и не ждем сейчас плоды. То есть мы показываем образ ответственности сейчас, но не надеемся, что он проявится завтра
0: утром. И не удивляемся, что он так же не поступает.
1: Абсолютно. Продолжаем закладывать. Да, продолжаем, продолжаем. Садовник будет удобрять свое дерево и поливать его 10 лет и не будет ждать, что через год уже будет урожай. Конечно, он просто будет делать свое. Вот то же самое. Поливаем, удобряем, а результат будет, когда будет.
0: Какой интересный образ. Ребенок — это как дерево, да? Которое за ним очень долго надо ухаживать и вкладывать, прежде чем души, сил, да? Прежде чем мы получим то, что, собственно, мы хотим получить. Да. Ради чего мы все это и делаем.
1: Вот именно. И ответственность вот воспитывается на будущее. Но по отношению к ответственности есть, ну, для ответственности нужны еще и некоторые знания. Знания своего внутреннего мира. Каждый человек устроен примерно так. В нашем сознании есть несколько ярких, очевидных сознаний разных. Одно сознание условно можно назвать сознанием ума. Сознание ума – это поиск приятного и избегание боли. Допустим, ум ничем больше не занимается. Он контролирует чувства, зрение, слух, осязание, пять чувств и направляет их на приятное. Это задача ума. И вторая задача – избегать неприятного. Ум сам себя контролировать не может. Ответственности в уме нет. Ответственность – дело другого сознания, другого состояния. Назовем его разум. У разума совершенно другая функция.
0: Ум и разум – разные,
1: разные вещи. Допустим, у разума другая задача. Разуму нужно увидеть цель. Разум не ищет приятное, как ум. Он ищет цель. И выбрав цель, дальше на основе логики, принципов, нравственности, морали, знаний в том числе, выбирает путь достижения цели. Это дело разума. Разум видит цель, идет к цели. Разум может служить уму, тогда человек губит себя. Тогда разум ставит цели только приятное и неприятное и ищет достижение приятного и неприятного. Но разум может возвышаться. Есть третье состояние сознания, условно это назовем состояние души. Это некое глубинное состояние, психологи назовут бессознательное, Юнг назовет архетипами состояния, трансцендентное. Ну, в общем, разные названия могут быть. Условно можем сказать состояние души. У души тоже своя задача. Искать связь вечно. Вот это состояние тоже может быть проявлено. И в этом сознании строгая иерархия. Если разум подчиняется душе, а ум подчиняется разуму, вот такой иерархии, это можно описать как очень ответственный, целостный, счастливый человек. Если разум подчиняется уму только удовольствием, или человек своим сознанием сосредоточен в уме, тогда это только поиск удовольствия. Вот ответственность от разума начинается. Вот эта небольшая беседа, она очень интересна каждому ребенку. Это просто беседа вдохновляет детей. Я же их проводил кучами, вот такие беседы. Каждый раз дети слушают, затаив дыхание. Действительно, все сверяют со своим внутренним миром. Действительно, иногда хочется мороженого, по-моему, хочется еще пирожное, по-моему, еще хочется побегать.

0: еще хочется не вставать. Все это связано с умом, с поиском приятностью. Особенно для подростков. Они, пока они не увидят смысл, зачем сегодня вставать, они будут валяться и не будут вставать. А смысл придает только видение будущего. К чему я хочу вообще прийти? Если сегодня мне 15, как я вижу себя в 25 или 30? Что я там делаю? Вот что я там делаю? Вот это увидеть, увидеть разумом, цель увидеть, задачу какую-то увидеть. И если сегодняшнее валяние в кровати весь день соответствует моей задаче, через 25 лет, что я вижу, тогда, можно сказать, подросток ответственный человек. Но если он увидит, нет-нет, валяться в компьютер, швыряться сейчас весь день вообще не соответствует с моей задачей, тогда встает и, увидев смысл, даже делает то, что не хочется ему сейчас. Это достижение подростковое — встретить такого наставника вокруг себя, который поможет увидеть в будущем себя. И тогда появляется смысл сейчас. Это дело разума. Но разум сам по себе, если он предоставлен сам себе, то он не может выбрать адекватные цели всегда.
1: И он прибивается к уму.
0: К уму прибивается. Либо к чему-то бессмысленному, либо просто хочу денег. Вот сегодня спросить подростков, чего вы хотите? Денег хочу. Много денег, чтобы было. Хорошо, ну вот у тебя есть деньги. Что дальше? Машину купишь. Ну, машину купишь. Ну, что еще? Ну, дачу, квартиру. И что дальше? Ну, вот у тебя уже есть свой самолет и вертолет. И что? И что? И сразу же, смотри, да, давай какую-то другую цель, может быть, определим. Деньги, дай бог, будут. Но давай и самолеты пусть будут. Но давай цель жизненную увидеть. Зачем вообще жить? Зачем куда-то идти? Вот раз. И если эти цели приближаются к чему-то духовному, вот к душе, если приближаются, к чему-то такому, давай нравственность, давай заботу всем людям. Давай миссию свою. Догадаемся, зачем мы родились, давай мы будем ее реализовывать, давай просто будем делать красивее мир, добрые дела вокруг. Через бизнес это можно делать и нужно даже делать. И если подросток увидит себя в будущем творцом,
1: наукой, опять же,
0: наукой, творцом, артистом, чем угодно, хоть чем-то увидит, а потом давай соотнеси сегодняшние твои действия со своей задачей в будущем. Вот ответственность. И эта ответственность — не домашние задания делай, а свою жизнь строй. Вот высочайшая ответственность, а не пятерки.
1: И тогда ответственность — это не то, что нам сказали быть ответственным, все, я буду ответственным, а это то, что идет, опять же, изнутри.
0: Обязательно, да. Вот это настоящая ответственность. Да.
1: А как вы относитесь к раннему развитию у детей?
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну, когда малышей начинают учить тому, что они, собственно говоря, в своем каком-то раннем возрасте еще не могут, ну, например, там, не знаю, читать в 3 года.
0: То есть это касается детей до дошкольного, да, возраста?
1: Да, да.
0: Год, два, три. Ну, развивающих центров же много сейчас вот, для этого возраста. Некоторые из них очень, очень даже хорошие. Я бы обращал бы внимание только на одно. Не то, чему мы учим ребенку, а счастлив ли он в развивающем центре с родителями и с тренером или наставником вместе. Вот если ребенок там счастлив и буковки перебирает, и играет с числами или с цветами, с кубиками, с чем угодно, то это хорошее пространство, там стоит быть. Вот если он тяготится, ему трудно и не хочется, избегает, тогда лучше другое что-то выбрать. Хотя развивающий центр хороший. Вообще-то это идея развития из классики от Марии Монтессори идет. Меня восхищает. Это единственная классик женщина, обратите внимание, во всей плеяде, вы знаете. Вот. Ее идея очень простая. Природа заложила возможности развития в ребенке, зерна возможностей. Она же заложила необходимость среды для того, чтобы все зерна проявлялись лучшим образом. Теперь, исходя из этого, в младшем возрасте задача воспитателя не тащить ребенка и натаскивать его буквами, знаниями, чем угодно, а создать такую среду, где в ребенке идеально будут проявляться все возможности. Называется зоны развивающие внутри Монтессори садиков. Вот. Вот это хорошие развивающие, которые создают среду, где ребенок счастлив, с радостью и ручками двигает моторикой, и ходит, и попивает, поет что-то, и рисует, выводит что-то.

0: Да, вот это хорошо. Главное, чтобы ребенок там был счастлив. Там, где случается развитие, ребенок доволен, ему нравится, он счастлив. Не мог сделать, вот уже смог сделать, и это эйфорическое чувство. Ура, как хорошо, еще хочу попробовать. И давай он обратно идет и еще раз делает. Вот ребенок должен радоваться. Каменский, я его вспоминал на днях, вот он писал, знаете, такую интересную фразу. Школа, где нету радости, такую школу, говорит, надо разобрать до последнего камня и собрать новую, где будет царить только радость. А это великий просветитель чешского народа и один из ярких классиков. Он говорит не о том, что в школе надо профессионально знания давать, радость. Зачем он закладывает в камни новой школы в первую очередь радость? Потому что при радости развитие будет лучше. При радости и знания приложатся уже радостные.
1: А как помочь ребенку развить его таланты? Вот что-то мы поняли, что ребенку это приносит радость. Это понятно, что это его склонность. Как понять, что у него есть талант к этой склонности? И как помочь развить?
0: Я могу описать, как я бы помог бы. Можно?
1: Конечно.
0: Если это будет отзываться. Если я увижу, что в нашей семье или в моем окружении у ребенка есть талант к рисованию, например, то я бы поискал бы такого мастера, воспитателя, учителя по рисованию, который принял бы меня и ребенка вместе как полноценных на одном уровне учеников, чтобы мы учились бы вместе. Вот это совместное обучение рисованию, танцам, спорту, вообще всему чему угодно. Вот это намного более мощные мотивационные стимулы рождает, нежели отдать или отвести ребенка в какой-то кружок, где будут там его сверстники. Это тоже, конечно, хорошо. Но рядом с родителями, когда ребенок чувствует, что они партнеры на одной парте, одинаковые ученики, точнее, не партнеры, а ученики на одной парте, вот это очень мощная внутренняя мотивация для ребенка дальше.
1: Вот когда вы говорили о гуманной педагогике, вы говорили о том, что педагог желательно, чтобы он вызвал чувство симпатии у всех своих учеников, да? Тогда, ну, тогда будет достигнут результат в отношении всех детей, которых он учит. А если у кого-то из детей явно выраженный талант к его предмету. Вот как здесь быть? Ведь есть же соблазн как бы направить максимум усилий на развитие именно этого ребенка, и тогда у тебя как бы другие остаются без призора. Вот как здесь быть педагогу?
0: Я могу представить, что я бы делал. Да. А остальное все очень индивидуально.
1: Как вот это?
0: Индивидуально.
1: Вот он же любимчик будет.
0: Давайте посмотрим. Не стоит делать любимчика, но надо подумать. Вот. Конечно, я этому ученику давал бы отдельные задания. Не обязательно я бы его хвалил при всех и возводил бы на пьедесталы, всех хвалил бы одинаково. Но этому отдельные задачи обязательно. От него я отдельно принимал бы работу, задачи, пусть видят. В этом ничего плохого нету. Всем детям я могу сказать, у нас с ним отдельные дела, потом мы расскажем, мы покажем, чего он достиг. Дети предрасположены радоваться успехам друг друга, если их уже не воспитали злостными конкурентами всего мира. Вот. И, так я
1: Но мы же живем сейчас в мире конкуренции.
0: Ну, живем, конечно. Ну, и где живем, там и живем. Но другое дело, что ближе к человеческой природе и что нет. Люди конкурируют, мы это, конечно, очевидно видим, но я верю, еще раз, как идеалист, что люди рождены скорее для сотрудничества, чем для конкуренции. И то, что они конкурируют, это, возможно, можно было бы поправить, и тогда счастья было бы больше. Вот. Так что дети тоже, они радуются успехам друг друга. Да, в будущем будет конкурирующий мир, но даже те конкурирующие стороны достигают большего успеха, из конкурирующих сторон те достигают большего успеха, которые внутренне благородны, честны больше и счастливы больше, и не желают друг друга вреда, однозначно.
1: А что бы вы сказали ребенку, который стал бы завидовать? Ну, ведь зависть тоже такое чувство есть.
0: Конечно, есть. Но это я бы сначала посмотрел, какие причины зависти у этого ребенка. Видимо, воспиталась уже зависть. Откуда-то же появилась эта зависть.

0: из неба так ни на
1: ниоткуда
0: кого
1: не берется.
0: Не берется, да.
1: И что делать бы стали?
0: Во-первых, отдельно пообщался бы с ребенком завистливым, поговорил бы о том, что у каждого свое предназначение. Талант не значит предназначение. Предназначение важнее, чем склонность что-то делать лучше. Я бы направил сознание и свое, и ребенка на то, чтобы мы будем в будущем искать, зачем мы родились на этот свет, зачем мы пришли. Я встречал одного учителя, он был дворником до этого, перед школой. И директор увидел, что вот дворник подметает, то есть чистит двор, а толпа идет в школу, родители и дети, и до дворника все хмурые, а после дворника все веселые, радостные. И он позвал его, что ты там делаешь? Вот до тебя все такие грустные. Говорит, ну ничего, я им какое-то слово скажу хорошее, хорошего дня пожелаю. Говорит, вот у нас место физкультурника есть, давай к нам иди. Говорит, диплома нету, что-нибудь придумаем, давай как-нибудь разберемся с диплом. Принял. Он стал звездой учителя, учителем-звездой в школе. Все подростки к нему бежали, чтобы с ним поговорить. Он был вот просто таким открытым душой. Когда я его спросил, что изменилось в твоей жизни, все-таки карьерный рост от дворника к школе, к учителю, он сказал, ничего не изменилось. Я служил метлой, теперь баскетбольным мячом служу. То есть вот это желание послужить, миссия, это самая важная человеческая задача при поиске смысла жизни. Я бы направил любого завидливого ребенка именно к этому. Постарался бы. И, конечно, поговорил бы с родителями. Вот сотрудничество учителя с родителями в гуманном мировоззрении – самая важная часть. Мы не можем не воспитывать в школе, пусть воспитывают дома. Так не бывает. Каждый эпизод общения уже несет воспитательную какую-то... силу несет воспитательно. Поговорить с родителями, чтобы как-то с ними хотя бы попробовать синхронизировать, что мы здесь воспитываем, что учитель воспитывает в школе, и что родители воспитывают дома. Вот с ними тоже поговорил бы, откуда эта зависть, что ребенку дома говорят, какие образы у него. И посмотрел бы, что родители по этому поводу думают. Конечно, поговорил бы не с той целью, чтобы их поменять быстренько, а чтобы просто понять.
1: Вот, кстати, хотела у вас уточнить, какими должны быть отношения при гуманной педагогике вот в этой тройке ученик, учитель, родители?
0: С точки зрения учителя, это очень дружеские, партнерские отношения. Влюбить в себя не только учеников, но и их родителей тоже. Это тоже задача. Чтобы учителя с радостью приходили бы к учителю, стремились бы к учителю. Вот если изначально не выстроены эти отношения, если возникают какие-то сложности, а отношений еще нету, тогда отношения становятся официальными, какие-то разборки начинаются. А если мы уже тесно дружим, то в тесной дружбе можно и проблему обсудить уже по-дружески. Совсем другое обсуждение, совсем другие решения принимаются. Так что я бы постарался бы вот выстраивать такие отношения. Родители воспитывают дома, домашние задания тоже дома, школа не оторвана ни в коем случае от дома. У нас общая цель, общая задача. И к этому надо идти разными способами, дружескими беседами с родителями, отправлением сообщений, не только формальных сообщений, что надо, что не надо, а просто как у вас жизнь, расскажите о своей жизни. И приглашать их в школьные, на школьные мероприятия, которые, например, я недавно описывал, вот это тайный конверт. Это тоже частично работа с родителями.
1: То есть это плотный контакт, когда у нас воспитание и обучение идут рука об руку.
0: Совершенно верно, да. Если мы на воспитание не обращаем никакого внимания, то и с родителями можем оставаться только на формальных отношениях.
1: Не готовит ли гуманная педагогика людей, не готовых к конкурентной борьбе в современной жизни, не способных выдерживать удары жизни?
0: Хорошо. Главная задача в гуманном мировоззрении – воспитание. Не обучение, а воспитание. Воспитание касается личности. Воспитание главных, базовых, человеческих, самых важных качеств, которые из поколения в поколение всегда были, есть и будут. Это высокая нравственность, это высокая мораль, это твердые ценности, в том числе

0: и семейные ценности. Это также внутреннее на личностном уровне вот такое вот быть и защитником и семьи, и всего, что окружает, вот при том честным и искренним, и смелым, и храбрым. Вот я перечислил идеал воспитания личностных качеств. Сейчас представьте, этот человек будет не готов для конкуренции, он вдвойне готов. Он втройне будет более силен, чем те, которые научились, как других гнобить вокруг. Вот. У него сильный внутренний стержень – это мечта вообще человеческого бытия в целом. Быть внутренне твердым. Вот эта внутренняя твердость. Представьте святого, но хилого, слабенького, и мускул нету, и мышц нету, и постарел уже, и хилый. Но такая твердость, вот вы же чувствовали, наверное, человек, который прямо вот твердость из него прямо сияет. Вот представим, внутренняя твердость, хилое тело, и рядом с ним чемпион по боксу.
1: Но без стержня.
0: Он тронет его рукой? Вообще не тронет. Он будет ему скорее служить. Этот такое слово скажет, что он будет готов за ним идти. И еще раз, и еще раз его слушать, его, к его словам прислушиваться. Вот это внутренняя мудрость, понимание истины. Я не сомневаюсь, что вот это делает человека сильнее даже в волчьем мире. Мы никогда не думаем воспитывать овечек, которых потом выпускаем с волками жить.
2: Каждый родитель желает знать.
1: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. А мне осталось только напомнить, что у нас в гостях всю неделю был доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Аманашвили. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Программа на детском радио.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Познавательно. Увлекательно. Засыпательно. Детский.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят. Нет.

познавательно, увлекательно, засыпательно.